0: И ключевой вопрос, собственно говоря, человеческого счастья или успеха, он заключается в управлении сферой подсознания, потому что сознание всегда совершенно, с сознанием никаких проблем не бывает. У сознания есть три главных характеристики, которые всегда остаются и невозможно отнять ни у одного из нас. Во-первых, я сразу напомню вам, те, кто не знает, услышат об этом первый раз. Сознание обладает тремя характеристиками, которые являются системообразующими, то есть вокруг них все вертится, вся жизнь. Первое. Сознание – сад. На санскрите это звучит сад. Это означает, что сознание невозможно уничтожить, оно вечное. В нашей жизни это проявляется как неизменность нашего «я». То есть в течение жизни «я» человека не меняется. Так? Мы это знаем. То есть с точки зрения онтологической, говоря философским языком, человек в течение жизни, несмотря на перемены на физическом плане от детства к старости и смерти, несмотря на перемены в ментальном плане, перемены представления жизни, смена веры, смена культурного окружения, переезд в другую страну, вышел замуж, развелся, вот эти все вещи. Несмотря на все эти перемены, связанные с метафизикой человека, вера, атеизм и все остальное, ум меняется. Тем не менее, это один и тот же человек. То есть его «я» не претерпевает ни малейших изменений. Это я был ребенком, это я был атеистом, это я сейчас верующий, я родился, я умер. То есть это я, оно вечно и неизменно. И этот момент называется сад. Сад. Что такое сад? Как описывают сад веды? Веды говорят, что сад – это безграничное сияние сознания, частицы которого является каждый из нас. То есть мы все являемся частицей вот этого безграничного, всепроникающего сознания, совершенного, вечного, неизменного, которое является сущностью мира. Каждый человек является частицей вот этого света. Это не тот свет, который мы видим, а это именно свет духовный. Итак, это вечность. Вторая вещь, которая присуща сознанию, это чит, то, что мы называли, это совершенство. И также другой перевод этого слова – это знание. По сути, знание – это синоним совершенства. То есть каждый человек стремится к совершенству, человек стремится что-то постигать мир. Человек получает профессию, допустим, учится в институте. Он думает, что если он поймет, разберется в какой-то профессии, у него будет какое-то положение в обществе, он будет востребован, его будут уважать. Человек будет социален, человек будет востребован. У него будет успешная жизнь, он сможет зарабатывать средства существования, содержать свою семью. Вот. У него появится место в обществе и все остальное. Это то, что называется чит. Чит – это представление о совершенстве, которое есть у каждого человека. Даже дворник, который подметает улицу, он считает, что то, что он делает, это самое важное. Ну, может быть, не самое важное, но одна из самых важных вещей, которые только может делать человек. И если вы скажете ему, что вы заняты очень важным делом, то есть вы достойный человек, он почувствует, что да, то есть это правильно, то есть вы правы. Это естественно, потому что каждый человек занимает то место, которое он считает правильным, нужным. И если человек считает, что то, что он делает, это не нужно, или бы недостойно, он это сразу отбрасывает, как мусор. И стремится к чему-то другому. Допустим, раньше, вот в мое время, когда я учился в университете и даже в школе, мы бредили о науке, изучали. Я сам изучал физику, у меня было много всяких друзей замечательных, удивительных, которые все потом уехали, кто в Америку, кто в Израиль, потому что это все оказалось не нужно в своей собственной стране. И у нас вот это было востребовано, мы побеждали в олимпиадах, мы стремились, значит, к каким-то вещам высоким. Потом в раз оказалось, что это никому не надо. Да? Люди подались в сферу бизнеса там, и остального. Вот. И естественно, что вот эта вся интеллигенция, которая лучшая была, золотой фонд нации, они все подались кто куда. То есть человек стремится к тому, чтобы то, что он делал, это было нужно. Он стремится к совершенству, вот к этой идее совершенства. Она заложена в каждом. Независимо от того, есть у человека философия там какая-то, нет у человека философии. У любого это есть. И этим человек живет. Далее, вот этот чит совершенства – это идея красоты. Следующий аспект этого понимания, да, духа или сознания – аспект красоты. То есть каждый человек стремится к красоте, к гармонии. И человек, он, безусловно, в силу своего невежества, поскольку он отождествляет эту сферу с этой, он считает, что он обретает эту красоту на физическом либо на интеллектуальном уровне. То есть человек думает, что он может обрести свою вот эту красоту, вот эту свою, стать привлекательным, если он физически красив, то есть если он содержит свое тело, если он рожден с прекрасными чертами лица, он считает, что он очень удачлив, на него сразу все обращают внимание, его красота становится каким-то товаром, востребованным чем-то в этом мире. И человек думает, что за счет этого он может стать счастливым. На самом деле его красота, она привлекает огромное количество завистников, которые хотят человеку плохого. И не факт, что вот эти вот внешние проявления того, что есть в материи, сделают нас счастливыми. Это как поговорки, да, говорится в русской, не родись красивой, родись счастливой. Да? То есть это не одно и то же. Соответственно, это зависит от кармы человека, а вовсе не от его внешних характеристик, его ума, либо от его физической... Мы о карме еще вот сегодня будем как раз говорить. Итак, чит – это совершенство, знание и красота. Каждый человек считает, что он прекрасен, даже если у него тело никудышнее. То есть, если человек тело уродливое, вы скажете ему об этом, он очень сильно обидится на вас. Хотя это правда, но это никому не понравится. Особенно женщины, как бы это, ну, строго противопоказано, потому что правду, как бы, здесь просто она не востребована, потому что это считается, ну, как бы это действует на чувства, нехорошо. То есть возникает обида. Это связано с тем, что у женщин, вот мы этот вопрос уже обсуждали, очень сильно развита протягша, вот эта вот природная функция, и поэтому, поскольку они очень сильно себя отождествляют с природой, то есть они переносят эту идею совершенства на внешнее. То есть красивый уютный дом, красивая внешность, красивое обращение, приятные слова, вот эти все вещи, они очень важны. Вот. Для мужчин это не так важно. Мужчине, например, вы можете прямо сказать, да, что ты такой-то, такой-то и такой-то. Ему придется это принять, вот, потому что в этом заключается аскетизм мужского начала. То есть мужчины должны проходить через трудности, испытания, у них нет никаких прав, как мы говорили. То есть с мужчиной можно обращаться, это ему только на пользу пойдет. Да? Вот. А с женщиной нет, не получится, потому что это другая часть мира, там свои законы существуют. Соответственно, есть... Этот второй аспект и третий аспект, который присутствует у сознания, это мы знаем как ананда на санскрите. Ананда означает блаженство. То есть мы все блаженные. Это такая вещь, которая, ну, есть в каждом человеке. Каждый человек стремится к ощущению радости, к какому-то душевному подъему, блаженству, какой-то эйфории. Каждому этого хочется, но это бывает очень редко. И считается, что человек, который... Счастливый человек – это успешный человек. То есть, если у человека все хорошо в плане эмоций, в сердце все хорошо, значит, это успешный человек. То есть, он реализовал до какой-то степени вот это вот, ну, то есть, по крайней мере, чуть-чуть он чувствует свою духовную природу. Итак, вот это все, что я сейчас вам назвал, это все не имеет никакого отношения к тому, где мы это ищем. Это находится непосредственно внутри нас. И обнаружить это можно только в самом себе. Это невозможно обнаружить вовне. На уровне физическом, на уровне ума, на уровне каких-то своих внешних обстоятельств это никогда нельзя получить, потому что здесь присутствует сфера изобилия, вот, она находится здесь, здесь находится дефицит. Человек должен понять эту вещь очень глубоко, что все, с чем мы соприкасаемся на материальном плане, наши чувства, наши мысли, объекты, все, что мы воспринимаем, все имеет дефицитную природу, все. Нигде этого изобилия вы не найдете. Потому что такова природа. Она дефицитна по своей сути. Это то понимание этого является признаком человека арийского как бы мировоззрения, то есть имеющего абсолютное знание, видение. Природа дефицитна, и природа становится, начинает плодоносить и процветать, когда она получает питание и поддержку со стороны вот этого мужского принципа, принципа сознания. То есть сама по себе природа, не получая поддержку со стороны вот этого принципа, в ней усиливается дефицит, она действует, ну, как на разрушение. Такова ее функция. Разрушительница. То есть это проявляется, чтобы понять эту, вот этот момент, нужно понять, что такое время. Потому что если вы предоставляете всю природу самой себе, она разрушается с течением времени. То есть происходит разрушение. Возьмите любую вещь, любой предмет. Если вы оставите его без внимания, то есть вы как личность, ваше «я» не будет этого поддерживать, оно просто разрушится. Поэтому очень важно понять, что все, что мы имеем в жизни, наше счастье, наш успех, отношения с близкими людьми, события, болезни, смерть, все, рождение, богатство, все, что мы получаем, это все создается исключительно тем, той энергией, которую вырабатывает наша душа. То есть вырабатывает вот это вот, вот это сат-чит-ананда. Это можно выработать только изнутри себя, это невозможно получить извне. Как работает этот механизм, мы сейчас рассмотрим. Это и есть карма. Как переводится слово карма? Кто из вас знает? Вообще санскритское словечко. Действие и
1: еще. Последствия.
0: Да, то есть действие и их последствия. Это переводит слово карма. Существует два вида кармы основных. То есть вообще различают поверхностно, говорят, что есть хорошая карма и есть плохая карма. Хорошая карма – это когда на человека сваливается богатство, он встречает прекрасного человека, который подходит ему по своим качествам характера. Да? Допустим, человек рожден, у него блеск в глазах, у него хорошее физическое здоровье. Если у человека глаза блестят, значит, он физически здоров. Да? То есть это хорошая карма. С рождения можно видеть. Ребенок родился, вы можете по глазам его понять, будет ли он здоров в течение жизни. То есть наличие определенной жизненной силы в организме, праны. Это хорошая карма. То есть она уже есть у человека с рождения. Это, а есть, иногда люди задают этот вопрос, если есть законы, если это и веда, то есть закон совершенный, если есть там высшее сознание, Бог и так далее, то почему какие-то люди рождаются уродливыми, да, немощными, какие-то люди рождаются с талантами, рождаются в богатой семье аристократической, да, в каком-то клане, там, где у них есть все, какие-то люди рождаются, грубо говоря, на помойке. То есть откуда вот эта разница? Если человек родился в этом мире, и он пришел откуда-то, да, то есть почему так несправедливо, почему такой разброс существует? Каков ответ на этот вопрос?
1: Прошлой жизни.
0: Ну да. То есть если вы не являетесь последователем вот этого древнейшего знания о жизни, вы не сможете понять, на что вы, идет у вас опора в вашей жизни, на что вы можете опереться. Вы никогда этого не узнаете. Потому что наша жизнь, в которой мы сейчас живем, это только маленькое окошко, это только маленький фрагмент. Вот в этом длинном пути самосовершенствования духа есть прошлое, есть будущее. И наше настоящее – это следствие нашего прошлого и причина нашего будущего. Понятно, да? Соответственно, если человек рождается, то у него есть на это причины. Почему он родился именно в этом месте, почему у него такой уровень достатка, такой уровень интеллекта, он родился именно в этой стране и так далее и тому подобное. У него именно эта вера и все остальное. Это все задано непосредственно от человеческой программы самосовершенствования. Соответственно, то, каким образом мы проживаем эту свою жизнь, а эта жизнь исключительная, редкая, вот это узенькое окошко возможностей, которое дается с получением человеческого тела, считается исключительной удачей во Вселенной. Веды говорят, что есть 8 400 000 форм жизни во Вселенной, и из них 400 000 человекоподобных форм, высокоразвитым интеллектом. И вот человеческая форма, подобна нашей, из этих 400 000, это еще более, там что-то около 5000 есть таких прогрессивных форм, не диких таких, вот, которые в Африке живут, там племена, а действительно прогрессивное человечество, которое способно к духовному самосовершенствованию. Получить такое рождение в таком именно теле для души. Это, знаете, это все равно, что, знаете, какой пример приводится? Это все равно, что когда черепаха выныривает со дна глубокого озера, а на поверхности озера плавает спасательный круг. И вот черепаха, случайно выныривая со дна этого озера, попадает в спасательный круг. Вот вероятность или удача этого события вот такая, что душа получает вот такое тело. И для чего дается такое тело? Для того, чтобы покончить с кармой. То есть осознать предназначение своей жизни и прекратить вот это вот страдание, связанное с кармическим существованием. Ну, так это веды говорят. Это как бы не то, что это надо принимать на веру, это просто вопрос, так сказать, к здравомыслию, да, человеку. Он понимает вообще, что происходит, для чего ему даны эти уникальные возможности, которые человек не использует, да, у него есть разум, способность задавать удивительные вопросы. И практически человек, хотя он знает, что у него такая возможность есть, но он не пользуется этой возможностью. Итак, этот момент, он присутствует, и есть вот хорошая карма, да, и плохая карма. Ну, это основное, грубое такое. Люди думают, что карма – это предопределенность. Вот написано у тебя на роду «быть счастливым» – будешь. Написано «быть несчастным», там, «бедным» – будешь бедным. Это не имеет ничего общего с ведическим пониманием. То есть, что такое карма? Карма – это продукт нашего отношения к истине. Или к смыслу жизни. То есть, иначе говоря, карма – это зеркало, в котором проявляется наше отношение вот, к тому, что представляет собой жизнь. То есть, это наш выбор, по сути дела. То есть, карма – это наш выбор. Это... Я вам дам такое определение очень простое, чтобы вы поняли, насколько это актуально. Да? То есть, вот смотрите. Вот вы идете, как в русских сказках, да? Перед вами столб. На нем написано, направо пойдешь, козленочком станешь, налево пойдешь, жену обретешь, прямо пойдешь, там, царем станешь, еще что-нибудь такое, так? И вы подходите к этому столбу, и перед вами есть выбор. Вы можете пойти направо, налево, можете пойти прямо, можете вернуться обратно. Выбор за вами. Но после того, как вы выбор уже сделали, то есть вы пошли, изменить последствия этого выбора вы уже не сможете. Вот поэтому... В карме есть как бы две составляющие части. Есть свобода выбора и есть предопределенность. То есть свобода выбора присутствует, но также есть предопределенность после того, как выбор уже сделан.
1: Да. Но ведь к истине ведут разные пути. Можно пойти, скажем, прямо, а потом в итоге налево. Сказки есть. Я к покойной дороге пришел, поэтому начну к тебе. Да? Там, коньет, там, людоед. Но можно пойти.
0: То есть земля круглая, да?
1: Ну, это ладно, это физика, а вот так вот просто к истине же можно разными путями подойти.
0: Вот это вот представление о том, что все пути ведут в Рим, оно крайне осторожно к этому относиться. Потому что...
1: Тем не менее, все равно не с одной стороны можно пройти.
0: Можно подойти к Риму. Есть разные пути. Веды называют древом желаний, потому что если человека... Там сотни, тысячи способов описывается самосовершенствование. Но просто я вот к чему сейчас хотел вам сказать, какую вещь. Если вы купили билет до Москвы, вы в Париж не попадете. Понимаете?
1: На каком-то этапе.
0: Вот я вам конкретно говорю. То есть можете застрять в Москве и в Париж не попадете, но, может быть, никогда не попадете, кто знает. То есть речь идет о том, что не надо думать, что человек, вот он такой, он может просто погулять и в конце концов придет туда, куда надо. Если он не задает себе вопросов, если он не занимает сознательную позицию, может никогда не прийти. Поэтому веды называют нас с вами очень интересным термином «нитья бадхи». «Нитья» означает «вечные», «бадхи» значит «упавшие». То есть, иначе говоря, дух, живущий в материальном мире, в ведах называют вот эти вот частички света, то есть мы с вами, называется «нитья бадха». Это означает, что мы можем никогда не прийти домой. То есть свое изначальное положение, сад-читананда. То есть мы можем сколько угодно. Ну вот как вот, вас к этому столбу подводят, сделай выбор, направо, налево, то есть куда ты пойдешь. И вы можете этот делать выбор постоянно, но я пойду там налево, налево,
1: козлом.
0: Налево.
1: Вечно налево. Козлом.
0: Это называется цикл рождения и смерти. То есть... Душе дает все время, говорят, вот тебе знание, вот Иисус пришел, там, пришел Будда, что-то пытался достучаться до сердец, до людей. Там, еще кто-то пришел, то есть вот люди, появляются какие-то удивительные знания, приходят откровения, и человек, он все время делает этот выбор. Он делает выбор в позу невежества. Это называется нитья бадха. То есть вероятность того, что человек сделает выбор в пользу истины, крайне мала. Это просто доказано его жизнью. Множество воплощений в материальном мире. Множество, тысячи, миллионы воплощений. У каждого из нас. Мы много раз были на высших планетах, на низших планетах, которые называют адскими планетами, ада, лока в ведах, в религии называют просто адом, но типа Земли, вот этой планеты. Мы много раз рождались в России, но в других местах, в Америке, в Индии там рождались, еще где-то. Понимаете? Вот эти блуждания, нитья-бадх, они занимают тысячи и миллионы жизней. И

0: в Америке.
1: Пример, это пример.
0: Я говорю, что это возможно. 500 лет – это нормально.
1: Но можно не родиться проблем. В Америке, да, тем же, и переехать в Индию. Опоссумом каким-нибудь. Да, я был в Америке.
2: Ничего не помню.
0: Я знаю людей, вот у меня есть друг конкретно, который помнит свою прошлую жизнь, да, он детально описывает, он, кстати говоря, говорит по-английски прекрасно, хотя никогда этого языка не учил. То есть у него было, он несколько раз разговаривал просто вот, ну то есть он не учил даже язык в институте, и в школе даже не учил его, тем не менее он прекрасно говорит. Ему просто нужно было немножко вот, ну, так вот пообщаться, и он очень быстро освоил, буквально за несколько месяцев он на лету схватил язык. Когда я у него спросил, как ты так смог, он сказал, да, я просто знал его всегда. И он знал, он мне рассказал о том, что он был хиппи в прошлой жизни, жил в Америке. Вот. Вот такой человек, это вот конкретно мой приятель, я просто вот говорю. И таких людей много на самом деле. Есть научные факты, задокументированные, как люди вспоминали, целые экспедиции отправляли, все это документировали, что они рассказывали, все подтверждалось, понимаете, это известные вещи. Вот. И вот таким образом человек имеет вот эту хорошую и плохую карму. Но это не главное в законе кармы. Главное, то, что я вам хотел сказать, есть два вида кармы. Они называются следующим образом. То есть первый тип кармы, с которым имеет дело человек, называется такое сложное словечко санскритское, я буду его использовать иногда, прарабдха. Это слово, оно означает карма, которая действует уже непосредственно на нашу жизнь. То есть это то, что причиняет нам страдания, то, что причиняет нам удовольствие, это то, что реально приходит именно как независящее от нас вмешательство в нашу жизнь, которое мы обычно называем судьбой. То есть карма по-другому – это судьба, да? И эта судьба – это вот прарабдха карма. То есть кто-то получил увечья, например, это уже невозможно изменить. Врачи могут попытаться вылечить человека, но полностью сделать этого не могут. У кого-то, допустим, выяснилось, что умер богатый родственник, он получил наследство. Тоже судьба, да? Кто-то встретил удачно свою половину, вторую, кому-то не везет в третий, в четвертый раз, понимаете, ничего нельзя с этим сделать. У человека на руке написано, что у него не будет ничего. Ну, это прарабдха карма называть, но на руке уже написано, то есть там уже зашито. Это называется прарабдха. То есть внешность, в которой вы живете, это уже прарабдха, это проявившаяся, действующая на вашу жизнь карма. Эта карма, она проявляется на уровне физического тела и на уровне ума. На уровне физического тела она проявляется как вот эти качества человека, такие как его семья, его внешность, его физическая состоятельность, то есть здоровье. Это физическое. И еще прарабдха карма проявляется на уровне ума. Как она проявляется? Как характер. То есть есть люди вредные, крайне вредные по жизни. То есть с этими людьми очень сложно. Вот смотришь на человека и понимаешь, что ну не приведи Господь у человека характер, да? То есть откуда это? Это его карма. То есть он это все дело себе запрограммировал, сформировал своим отношением к жизни. Когда у человека плохой характер, то даже если у него есть все с внешней точки зрения, он получил богатство, у него есть положение в обществе, он никогда не будет счастлив. Люди не будут его уважать, они будут его эксплуатировать. Вот. Они никогда не будут относиться к нему искренне. Человек будет всегда чувствовать одиночество, всегда будет чувствовать, что его не любят и его презирают, и это будет причинять ему боль. Будет пытаться обзаводиться с друзьями с помощью своих денег или власти, или еще чего-то. То есть это несчастная жизнь, лишённой искренности и света. Только из-за того, что у человека, человек не понимает, что его вот этот ум, он уродливый. То есть человек сформировал уродливый свой, вот эта ментальная сфера, она у него искаженная. Есть второй вид кармы, который более важен, чем это. Называется то же самое слово, только прибавляется частичка «а», которая означает отрицание. Эта карма, она представляет из себя семя или тонкий отпечаток.

0: выбора нашего сознания. То есть это что-то очень тонкое. Это то, что вот, понимаете, вот есть сфера подсознания, она представляет из себя конгломерат нескольких важных вещей. Во-первых, там есть тело. Вот наше физическое тело – это наше подсознание, так? Наша карма, прарабдха карма. Потом ум – это более тонкая вещь. То есть ум – это материя тоже, но она более тонкая. То есть она не воспринимается с помощью грубых чувств, воспринимается с помощью внутренних ощущений, эмоций. Потом есть интеллект, он воспринимается с помощью идей. То есть идеи являются как бы чувствами интеллекта, тоже определенное тело материальное. И есть еще ложное эго. Ложное эго – это вообще очень тонкая вещь. Ложное эго – это ощущение себя. Вот кто я такой вообще? Вот кто я? Вот это называется ложное эго. И у человека на уровне ложного эго и на уровне разума существует вот эта апрарабдха карма. Апрарабдха карма, она состоит из очень тонких-тонких отпечатков программ, который впечатывает в наше ложное эго кто? Мы сами, то есть наше сознание. То есть, иначе говоря, апрарабдха карма – это программа в нашем подсознании, которая создает наше сознание. То есть мы своим выбором как бы запускаем определенную программу. Она там есть, очень тонкая программа. И уже эта программа, она начинает прорастать в нас, в нашем подсознании, превращаясь в прарабдху карму. Как она прорастает? Она прорастает через соприкосновение с миром. Вот у нас есть эта тонкая программа, и через различные события, отношения с другими людьми, мы как бы взращиваем в себе это посаженное семя определенной кармы. То есть у человека внутри может быть семя на предмет, на любой предмет. Например, отношение к противоположному полу, скажем, да? У каждого человека там сидит какое-то семя на эту тему. Вот как вы относитесь к противоположному полу? Каково ваше чувство? То есть считаете ли вы себя выше? То есть есть ли у вас чувство превосходства? Есть ли у вас чувство униженности или комплекса по отношению к противоположному полу? Есть ли у вас, например, чувство претензии или обиженности на эту тему, либо чувство недоверия, связанного с определенными событиями, которые были, да, с близким человеком. Вот это семя, оно есть внутри. И даже если внешний человек вроде бы нормально у него все, то есть он, ну, нормально общается, все, никаких проблем. Но что делает это семя? Оно делает очень интересную вещь. Оно интерпретирует все, что между вами происходит. То есть вот какие-то хорошие действия, которые совершает человек противоположного пола по отношению к вам, вы воспринимаете как должное, к примеру. Вы считаете, что так это нормально. А что-то, ну, какие-то недостатки, вы очень сильно их увеличиваете. То есть у вас срабатывает это семя, оно как увеличительное стекло, оно их увеличивает, и вы начинаете это предъявлять. Я так и знал, что ты такая, или я так и знала, что ты такое, да? То есть сразу возникает, на эту тему возникает завязка, и вы начинаете ее раскручивать. Откуда это идет? Это желание определенное, это именно ваше желание. А где находится желание? В подсознании. Поэтому у каждого человека в подсознании есть определенные вот эти вот такие пунктики, скажем, так их назовем, пунктики. И вокруг этих пунктиков раскручивается вся жизнь человека. И нужно для того, чтобы быть успешным человеком, успешные люди, кто такие успешные люди, вообще, которые достигают успеха в семье, в работе, ну, в самосовершенствовании, это люди, которые очень хорошо знают, какие у них пунктики. И они с этими пунктиками очень тщательно работают. Вот. Это признак того, что человек действительно прогрессирует. Соответственно, человек, которого этого не знает и не хочет этого знать, он что делает? Он постоянно наступает на одни и те же грабли. Я вот недавно разговаривал с человеком, который, ну вот я вспоминал отношения с противоположным полом, он развелся в четвертый раз. И он спрашивал у меня, что ему делать, жениться ли ему в пятый раз? Но я ему сказал, что Ты можешь просто озвереть, в конце концов, от такой жизни. То есть тебе надо...
1: Если место в паспорте.
0: Тебе надо просто определенно пройти терапию на эту тему. Потому что ты больной. Просто. Вот. Есть проблема, да? Вот эта проблема, она находится глубоко внутри. И чем отличается прарабдха карма от апрарабдха карма? Разница следующая. Прарабдха карму мы видим и чувствуем. То есть она есть. Мы, например, видим, вот, ну, смотрим на себе в зеркало и видим, ну вот она прарабдха карма, все понятно, да? А вот или там в уме у нас какие-то проблемы, мы злимся, например, на какого-то человека и думаем, надо что-то с этим делать. Или, скажем, у нас, может быть, какая-то присутствует какой-то комплекс неполноценности и так далее, бежим к психологу, чтобы он нам помог, разобрался с этими делами. То есть это все видно. А вот апрарабдха карма, мы даже не подозреваем о ее существовании. То есть вот эти вещи, они находятся очень, они очень тонкие, они подобны семенам, которые не проросли еще. Знаете, да? Как семя. Вы сажаете его в почву, почва его скрывает, его не видно. Ну, вот если посмотреть на засаженное поле, вы не отличите засаженное поле от незасаженного. Но когда начинает прорастать, становится понятно, да? Так вот, эта апрарабдха карма, она... Ее ни один психолог не различит. И вы даже сами можете пытаться там что-то в себе обнаружить, но вы этого никак не увидите, потому что это глубоко на уровне ложного эго. Ложное эго – это как раз вот и есть эта первичная функция подсознания. Его особенность заключается в том, что оно тоньше разума, выше разума по своему статусу, оно тоньше. И поэтому разум не может его зацепить, он не может добраться до ложного эго. То есть ложное эго, оно добирается, оно программирует наш разум. Но разум наш – добраться до ложного эго не может. То есть ложное эго – это более тонкая вещь, и она непосредственно уже является соседом души нашей. То есть душа может добраться до ложного эго. А вот разум, понимаете, да? То есть душа находится выше, а разум находится ниже. Поэтому с помощью разума, то есть просто с каких-то усилий, там, психологов, какие-то читаем какие-то книжки умные или еще что-то такое, мы не можем добраться до ложного эго. Это возможно, поэтому апрарабдха карму, которая находится в этом ложном эго, ее можно обнаружить и разрушить только с помощью духовной практики. И никаких других способов не существует. Только этот. То есть никакие там моменты, связанные там, с чтением, там, изучением чего-то, там, советом с какими-то умными людьми, это все бесполезно. Это все хорошо с точки зрения работы с прарабдхой кармы. То есть здесь вы можете разгрести, как бы уже такие последствия какие-то, полегче будет. То есть с психологом поговорили, может что-то поняли, какие-то дырки залатали, заплаты поставили, можно жить дальше. Но потом опять они начинают все возвращаться, потому что прорастают новые семена. И что делает духовная практика? Она сжигает семена апрарабдха кармы. То есть она сжигает их в нашем ложном эго. Когда семена поджариваются, они уже не прорастают. То есть огонь или вот этот дух, да, вот это как бы огонь сознания, он сжигает карму. Вот поэтому люди, которые действительно знают предмет, то есть что представляет собой человек, они, конечно, безусловно, занимаются духовной практикой, то есть это йога, йоги. То есть люди, которые практикуют самосознание. Соответственно, есть определенные стадии эволюции. Я так сейчас немножко скажу, чтобы у вас было представление. То есть есть эволюция. А прарабдха карма, она эволюционирует. Вначале она имеет форму такую невоспринимаемую. Потом она проявляется в виде такой вещи, которая называется на санскрите кутам. Кутам – это такое словечко, которое обозначает некую психологическую предрасположенность. То есть вот когда семя, оно проклевывается из почвы нашего ложного эго, то первый признак его проклевывания заключается в том, что у нас появляется предрасположенность к чему-то. То есть у нас появляется предрасположенность определенная, вот как бы появляется какое-то тонкое, очень-очень глубокое желание все вот к чему-то воспринимать определенным образом, интерпретировать определенным образом. То есть это человек даже сам этого не может объяснить, но просто ему хочется. Например, у человека возникает непреодолимое желание, допустим, скажем, ну, совершать какую-то деятельность, ну, например, греховную, например, воровать, скажем, да, вот к воровству, тяга к воровству, или тяга к наркотикам, допустим, да? Она возникает у человека от того, что он получает эту прарабдха-карму, и потом она прорастает. Откуда берется прарабдха-карма? Говорится, что главное, я вам сейчас главную вещь скажу, то есть как формируется прарабдха-карма. Прарабдха-карма, она формируется благодаря тому, что она из-за любви, благодаря любви формируется, то есть любовь ее формирует. Как это понять? Это значит, что прарабдха-карма, она формируется от того, что мы что-то очень близко воспринимаем к своему сердцу. Какую-то вещь мы воспринимаем очень близко к сердцу. То есть наше сознание принимает ее как истину, абсолютную истину. Вот когда наше сознание воспринимает что-то как абсолютную истину, это создает программу в нашем эго. То есть формирует эго.
1: Сердце имеется в виду что?
0: Наше сознание что-то принимает как абсолютную истину.
1: То есть сердце не как орган.
0: Слово сердце, оно метафизический смысл имеет.
1: Есть.
0: Соответственно, когда человек, скажем, он в прошлом, вот я про приятеля своего вспоминал, который знает английский, был в прошлом в Америке. И этот же человек, он мне рассказывал, что у него были, ну, проблемы с наркотиками. Почему? Да. Дело в том, что в прошлом своем рождении он общался очень близко с людьми, которые верили, что наркотик, ну, определенный вид наркотика, дает возможность человеку раскрыть его, ну, духовный потенциал. Что принимая наркотик, человек выходит за пределы этой реальности, обнаружит какие-то высшие миры. Еще это вот эта чушь вся, которую верили хиппи, это была вера хиппи. Он это принял очень близко к сердцу, и в этой жизни это у него проявилось как вот такое безотчетное влечение к приему наркотических средств. И как он смог выбраться из этого? С помощью духовной практики. Только духовная практика дала возможность ему избавиться от этой склонности, которая была очень глубокая была. Соответственно, также говорится, что склонность к наркотикам, она может идти, если она уже есть в человеке, как бы с рождения или обнаруживается в раннем возрасте. Это может означать, что человек в прошлом имел опыт изощренных наслаждений материальных. Например, говорится, что на высших планетах есть такие планеты, в Ведах описывают как сварга, высшие райские планеты. Там очень высокий стандарт материальных наслаждений. И когда человек рождается на Земле, он не получает этих наслаждений, а ему хочется, потому что опыт-то свежий. И тогда он начинает прибегать к каким-то вот психотропным средствам или, ну, то есть вводить в себя какие-то искусственные состояния, чтобы испытать что-то подобное. И никакими земными методами этого не изменишь, потому что это идет с более тонкого материального уровня, понимаете? То есть вы можете пытаться лечить человека, но это очень сложно. Но единственное, что может ему помочь, это именно соприкосновение с огнем, который может сжечь эту карму. То есть вот это огонь его духа, огонь его сознания может сжечь это. Это важная вещь. Поскольку сейчас мы живем в бездуховном обществе, соответственно, мы видим очень сильное распространение, да, вот этих вот пристрастий. То есть они на бессознательном уровне происходят. Люди все больше и больше погрязают во всем этом. Почему? Потому что они не соприкасаются с этим. Этого нет. Итак, прарабдха карма. Какая эволюция? Эволюция такая. Сначала вот эти вот семена, потом они проявляются в виде психологической предрасположенности. И потом из этой психологической предрасположенности появляется привязанность, то есть проявляется вожделение или алчность. То, что уже невозможно остановить. То есть это уже имеет свою собственную инерцию, способность снести все, что находится вокруг человека. Допустим, человек может иметь склонность к воровству просто. Ну, допустим, у большинства детей эта склонность есть, она естественна. То есть, ну, если стянул что-то, нормально, как бы, да, то есть не проблема. Но Если вот эта склонность, она подпитывается внешней средой, она превращается уже в биджам. Биджам означает уже не просто психологическую предрасположенность, а уже такое конкретное стремление, уже намерение. Намерение, то есть когда человек намеренно уже действует, действует уже потому, что у него есть алчность, желание делать это. Вот, и когда это просыпается в человеке, то это уже больной человек. То есть он уже все, это уже клиника, то есть человеку нужно просто лечиться либо у серьезного учителя, либо у психолога. Ну, психолог вряд ли ему поможет, ему нужны серьезные изменения. А?
1: Только лечиться.
0: Током вас может прошибить, и сознание от этого не изменится. Соответственно, это действует таким образом, что биджам, вот это вот непосредственно уже желание действовать, человек может остановить, это может остановиться в человеке только в том случае, если он получит наказание. То есть только уже с помощью наказания можно это остановить. Но наказание, оно прерывает карму, как бы, знаете, это как вот сорняк. Вот сорняк, он пророс, да? Вы его срезали, у сорняка нет. Но потом будет что дальше происходить? Он опять полезет, правильно? Потому что семена остались в земле, он опять будет прорастать. Вот это наказание само по себе, оно действует таким образом. Оно останавливает человека, но не меняет его. Что вот. В этом заключается ответ на вопрос, который мне часто задают. Я не знаю, зададете ли его вы, но я на всякий случай на него отвечу. Может быть, в будущем это поможет. Часто люди спрашивают, а вот как вот эта карма, она... Почему, если есть закон кармы, то есть закон причины следствий, что любое действие создает последствия, и мы страдаем за то, что мы совершили, то есть, иначе говоря, действует закон вселенской справедливости, и люди получают то, чего они заслуживают. Часто люди спрашивают, а как тогда объяснить, что в мире столько несправедливости, и люди, которые делают гадости, живут плохо, они, в принципе, у них все хорошо, они процветают. То есть у них нет никаких проблем, да? Вот люди мне так обычно говорят, вот я бы поверил в закон кармы, принял бы его как руководство к жизни, если бы было так. Вот человек сделал какую-нибудь гадость, и ему сразу раз...
2: И в глаз кто-нибудь ему сделал сразу.
0: То есть человек совершил поступок и тут же получил наказание. Тогда люди говорят, я бы поверил, что в мире царствует справедливость, там законы Бога, все нормально, все под контролем, Бог рулит и все остальное. Вот. Ну тогда бы я, мы бы все бы таким веселым маршем, как сегодня, пошли бы, значит, домой там куда-то вот в духовный мир. Все было бы хорошо. А так, поскольку этого нет, ну вот я живу как бы, как все, да, и, ну, вот так делаю, сяк делаю. Не верю я, в общем, во все эти причинно-следственные законы и прочее. Вот обычно вот такие вещи люди говорят. Вот. Все должно быть просто, да? И ответ на этот вопрос достаточно, на самом деле, сокровенен, и как бы он находится в глубине. Вот это такой сакральный ответ, он, его нужно самому выстрадать. Я его озвучу, конечно, на уровне просто ума, но получить его можно только, человек только может сам его выстрадать, получить его. То есть ответ на этот вопрос заключается в том, что, понимаете, если бы все в мире было бы устроено таким образом, связь между причинами и следствием была бы линейная, то есть вы бы видели видимую связь между причиной и следствием, тогда вы бы поступали бы правильно, но не потому, что это был бы ваш выбор, не потому, что это была бы ваша любовь, не потому, что это было бы ваше как-то действие, а потому, чтобы вы хотели получить благоприятные последствия. Понимаете, да? Вот. И вы бы превратились бы, мы превратились бы просто в роботов, которые действуют по определенной программе. Это не было бы жизнью, и тут не было бы возможности для любви. То есть любовь, она предполагает такие вещи, как преступление, она предполагает такие вещи, как вот эти все, вот то, что вот мы видим
1: вокруг. Он хочет, чтобы вы влюбились.
0: Да, он хочет, и он хочет, чтобы мы любили друг друга, понимаете, и поэтому нет этой причинно-следственной связи линейной, вы ее не увидите. Вот. И поэтому у вас есть все возможности для того, чтобы не верить в закон кармы. Пожалуйста. Это предоставляет полнейшую свободу для человека. И только если вы захотите действительно любить и действительно жить как сознательное вот это вот создание, вот только тогда вы увидите, как действует закон кармы на тонком уровне, на тонком уровне причин и следствий, когда вы увидите, что люди, которые ведут бесчестный образ жизни, не испытывают, ну как бы безответственно позволяют себе, значит, как бы быть, проявлять равнодушие, проявлять агрессию, проявлять неуважение к другим, проявлять высокомерие и все остальное, вы увидите, что их наказывает закон кармы жесточайшим образом. И в чем проявляется это наказание? Ну, вот, допустим, у нас в народе есть такая поговорка, что если Бог хочет кого-то наказать, что он делает с человеком? То есть человек перестает понимать вообще, у него пропадает тонкая связь с жизнью, он перестает испытывать искренность. А если человек перестает испытывать искренность, это страшное наказание, потому что он не может быть счастлив. То есть неискренний человек не может быть счастлив. Если вы делаете плохо по отношению к другим, вы начинаете людей не любить. Еще Федор Михайлович Достоевский сказал, что люди ненавидят тех, кого они обидели. Да? То есть когда мы делаем что-то по отношению к другим людям, мы начинаем их не любить. И из-за этого у нас появляется вот это вот, как бы, чувство, то есть мы перестаем испытывать искренние чувства по отношению к другим людям. У нас мы закрываемся, становимся одинокими. Это потеря разума, то есть человек теряет разум. Поэтому те, у кого вот это вот внутри есть вещь, они, ну, безусловно, наказаны очень жестоким образом. И потом это начинает уже проявляться внешне. Как это начинает проявляться? Очень естественным образом. У человека, поскольку у человека появляется вот эта вот определенная неискренность и такое холодное и пренебрежительное отношение к другим, то люди, которые его окружают, они начинают такого человека бояться и начинают, у них появляется желание, то есть появляются враги, появляется очень много. И эти враги, они, соответственно, уже заканчивают работу закона кармы. То есть вначале вроде все хорошо, а заканчивается все плохо. Поэтому те, кто успешны внешне, но внутри с червоточиной, эти люди, они в итоге заканчивают очень плохо. Все, без исключения. А те люди, у которых внешне вроде бы не все так, как хотелось бы, да, но внутри у них есть хорошие чувства, светлые. То есть их карма чиста, вот эта апрарабдха карма чиста, то есть внутри у них более-менее все светлое, эмоции. То есть они не испытывают этих гадких чувств по отношению к окружающим, стараются их при помощи своего сознания направлять направо, то есть не налево, а направо. Вот. То такие люди в конце обязательно, то есть у них в итоге все процветает, у них все нормализуется, все становится очень хорошо.
1: А как вы достигли?
0: Это закон жизни.
1: Тест пройти как? К какому-то лагерю относишься?
0: То есть вы хотите пройти тест, не пройдя через это?
1: Через что? Нет, вот я вот про то, что вы говорите. То есть, что у меня в конце, какой цвет у меня, какого цвета будущее?
0: Вы можете это узнать уже сейчас. Для этого не нужно быть так называемым ясновидцем. Есть люди, которые говорят, что вот они ясновидцы, они могут увидеть будущее. Это все ерунда. В действительности вы можете узнать, что с вами произойдет только тогда, реально сейчас уже, когда вы научитесь отличать содержимое вашего подсознания. То есть вы научитесь отличать, какие чувства, какие эмоции, какие вот эти вот пунктики находятся у вас на уровне сердца. То есть когда вы эти вещи научитесь отличать, а это является темой ведического знания, тогда вы увидите свое будущее и сможете его изменить, если оно вам не понравится.
1: То есть, вот, как вы говорите, линии на руке, если вот они есть, что, их можно изменить?
0: Да, можно. Можно изменить. Линии есть направо, на левой руке. То есть, есть линии, которые меняются, есть линии, которые не меняются. То есть вещи, которые вы не можете изменить, например, скажем, если у вас нет одной руки, к примеру, не дай бог, конечно, никому, но, к примеру, если у вас нет одной руки, в результате процесса самопознания у вас она не вырастет, скорее всего. Вряд ли вы дойдете до такого уровня мистического совершенства, что раз у вас отрастет рука. Это с этими практически не случалось. Не нужно фантазировать на эти темы, но вы можете изменить именно вот эти вот вещи, которые были важны. И, соответственно, если человек научился менять содержание своих эмоций, научился управлять, это означает, что он овладел своей судьбой. Очень просто.
2: То есть как бы были вынуждены?
0: Сознательным усилием. То есть нужно понять, очень глубоко почувствовать, в чем заключается мой пунктик, моя эмоция. Тонкая, но устойчивая эмоция, привязка к конкретному человеку, конкретной ситуации, конкретным обстоятельствам. Вот какая-то привязка, которую я не хочу принять. Вот что-то такое, что я не хочу принять, чем я не хочу согласиться. Это или то, от чего я не хочу отказаться ни при каких условиях. Вот я считаю, что это обязательно должно быть моим. Я не хочу признать, что это может быть как-то по-другому или еще что-то. То есть вот когда вы обнаружите в себе вот эту вещь, вы в точности можете предсказать, что с вами случится.
1: Вот я, к сожалению, не могу понять, о чем вы говорите.
0: Я знаю.
2: Контроль чувств, да, получается?
0: А?
2: Это и есть контроль чувств.
0: Это и есть контроль чувств, да. Причем я вам хочу такую вещь сказать, очень простую, практичную. 99,9% людей не имеет ни мужества, ни здравого смысла, чтобы это делать. Чтобы просто согласиться увидеть с тем, что находится в их чувствах, в их подсознании.
3: Вы прослушали лекцию Энвера Измайлова.

0: нам плохо не от того, что как человек себя ведет, ну, как бы рядом с нами, а нам плохо от того, как мы себя ведем рядом с ним. Да? Вот это вот вообще прям в точку. Потому что если вспомните до семейной жизни, то это было вообще классно. Всегда было чем заняться, много друзей, подруг, все класс, все получалось. Правильно же? Идеально все было. Поженился, вышла замуж и началось. Почему вот до семейной жизни парни не проявляли такого, а во время семейной жизни муж начал? Да? Или почему женщины до этого были приятны, вообще все такие классные, вообще это просто хочется всех в жены взять, да? А в семейной жизни как-то непонятно все начинается. Вот.
1: Это происки дуреха.
0: Ну, это происки дуреханы, да. Ну, это 100% его происки. Вот. Но происки дуреханы уже, ну, они заключаются в том, что разводы у людей происходят. Вместо того, чтобы понять, что, ну, что я просто калеч. И просто я с этим человеком понял, ну, что я, ну, слегка дурачок, может быть, даже сильно. Да? Ну, у меня немного как бы там это, с головой не то. Да? Просто до этого человека я не понимал, что у меня проблемы с головой. А с этим человеком рядом я понял, что у меня проблемы серьезные, мне нужно избавляться от каких-то внутренних вещей. Ну, или, по крайней мере, ну, как бы развиваться, есть куда развиваться. Вот. И вот в чем семейная жизнь. Семейная жизнь, она не в том, что надо найти себе мужа или жену, и потом вообще в экстазе быть всю жизнь, да, королем бала или королевой. Да? Вот. А в том, чтобы понять, что как бы я немножко ущербный, по крайней мере, ну, то, насколько совместимость у людей велика, ровно настолько человек он получает, ну, понимает свою ущербность. Если совместимость между людьми велика, вот, то человек очень малую получает долю понимания, что он ущербный. А если совместимость велика, он понимает, что он просто, как сказать, ущербный до дна.
2: Демон
0: просто. Вот, если совместимость маленькая. Поэтому вот.
3: Еще раз, если маленькая.
0: Если маленькая совместимость, то он понимает.

ущербных, да? Вот, поэтому если в семье проблемы, то это проблемы у того, кто, у кого проблемы. Ну, понимаете, да? То есть, если человек счастлив в семье, да, ну, как бы, а другой человек, он постоянно, да сколько можно вообще, то это, скорее всего, у него, как бы, время Че для него настало, вот, что ему надо над собой работать, что это, ну, что это не в том, кто, ну, кто подвергается гнету, да, а кто злится и постоянно там пытается дать лицо аргументами неопровержимыми, да, какими-то. Вот. Вот. Бывает по-разному. Ну, обычно, ну, обычно-то все равно один человек более оптимистичен, другой более такой закрыт, и поэтому тот, кто закрыт, он более страдает, потому что он не может это, ну, выразить, ну, ярче, да, как-то. Вот. Но я думаю, что где-то уровень одинаковый. А тот, кто оптимистичен больше, он раздражается по некоторым.

Ram se go

Мая Бухам Хиджай, Ганга Майя Мурамай Хиджай, Бхакти Деви

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадаши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение экадыши дает и материальное благо, которое также исходит от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в экадыши. Такова великая сила экадыши.

Что-то Госвами сказал. Юдхиштхира Махараджа спросил: «О Джанардана, как называется Экадаши, светлой половины дополнительного месяца в високосном году? Как его правильно соблюдать? Пожалуйста, поведай мне это». Верховная личность Бога, Господь Шри Кришна, ответил: «О Пандава, столь достойной хвалы Экадаши, светлой половины дополнительного месяца високосного года, называется Падмини. Он очень благоприятен. Удачливые души, соблюдающие его с решимостью и верой, возвращаются в мою обитель. Могущество этого Экадаши, дополнительного месяца в разрушении грехов, сравнимо с моим могуществом. Даже четырехголовый Господь Брама не может должным образом прославить этот Экадаши. Давным-давно Господь Брама рассказал Нараде об этом освобождающем, уносящем все грехи Экадаши». Лотосаокий Господь Кришна был очень доволен вопросом Юдхиштхиры и обратился к нему со следующими приятными словами: «О царь, пожалуйста, слушай внимательно, как я поведаю тебе путь поста в Падмини Экадаши, которому редко следуют даже великие святые. Надо начинать поститься в Дашами. За день до Экадаши не есть урад-дал, пинг-дал, горох, шпинат, мед, морскую соль, а также не обедать в чужих домах и не пользоваться бронзовыми тарелками. Надо избегать этих восьми вещей. В Дашами надо есть только один раз, спать на полу и воздерживаться от секса. В Экадаши преданный должен встать рано утром, но не должен чистить зубы. Затем он должен тщательно омыться, если возможно, в местах паломничества. Воспевая священные гимны из вет, он должен намазать свое тело коровьим навозом, смешанным с глиной, пастой из семян кунжута, травой куша и порошком из плодов амалаки. После этого преданный должен опять тщательно вымыться, после чего воспеть следующие молитвы: «О священная глина, тебя сотворил Господь Брама, очистил Кашьяпа Муни и поднял Господь Кришна в облике Варахи, воплощение в виде вепря. О глина, пожалуйста, очисти мою голову, глаза и конечности. О глина, я почтительно склоняюсь перед тобой. Будь добра и очисти меня, чтобы я мог поклоняться Всевышнему Господу Хари. О навоз, ты обладаешь лечебными и антисептическими свойствами, потому что ты исходишь непосредственно из желудка нашей всеобщей матери-коровы. Ты можешь очистить всю землю. Пожалуйста, прими мои смиренные поклоны и очисть меня. О плоды Амалаки, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вы родились из слюны Господа Брамы, и вашим присутствием очистилась вся планета. Будьте добры и очистите конечности моего тела. О Верховный Господь Вишну, о Бог Богов, о Владыка Вселенной, о Держащий Раковину, Диск, Палицу и Лотос, пожалуйста, позволь мне совершить омовение во всех священных местах паломничества». Произнося эти прекрасные молитвы, воспевая мантры Господу Варуне и медитируя на все места паломничества, расположенные по берегам Ганги, надо совершить омовение в любой воде, находящейся под рукой. Затем, о Юдхиштхира, преданный должен вытереть свое тело, очистив рот, спину, грудь, руки и талию, перед тем, как поклоняться Всевышнему Господу, одетому в ослепительные желтые одежды и дающему наслаждение всем существам. Этим преданный разрушит все свои грехи. После этого он должен повторить священную гаятри-мантру, совершить подношение своим предкам, затем войти в храм Вишну, чтобы поклоняться Нараяне, супругу Лакшми-деви. Если возможно, преданный должен сделать мурти Радха Кришны или Шива Парвати из золота и подносить им чудесное преданное поклонение.
он должен наполнить медный или глиняный горшок чистой водой, смешанной с ароматическими веществами, накрыть горшок крышкой из ткани, а также золотой или серебряной крышкой, приготовив таким образом асану, на которой могут сидеть Мурти, Радха Кришны или Шива Парвати для поклонения. В соответствии с возможностями, преданный должен затем поклоняться этим Мурти с ароматными благовониями, яркой лампой ноги, пастой из сандалового дерева, а также камфорой, мускусом, кункумой и другими ароматическими веществами, отборными благоухающими цветами, такими как белый лотос и другими согласно сезону, а также поднести прекрасно приготовленную пищу. В этот особенный икадыши преданный должен петь и танцевать в экстазе перед божеством. Он должен избегать праджалпы всех видов и не должен также беседовать или касаться человека низкого рождения или женщины в период менструации. В этот день он должен особенно тщательно стараться говорить только правду и не должен никого критиковать перед божеством Господа Вишну, ни браманов, ни духовного учителя. Скорее, он должен с другими преданными слушать, как вайшнавы читают о славных делах Господа Вишну из Пуран. Не надо пить или даже прикасаться губами к воде в икадыши, а тот, кто не может выполнять это предписание, должен пить только воду или молоко. В противном случае пост считается прерванным. Надо бодрствовать всю ночь, петь и играть на музыкальных инструментах для трансцендентного удовольствия Верховной Личности Бога. В течение первой четверти ночи в икадыши преданный должен предложить своему почитаемому Мурти немного мякоти кокосового ореха, во время второй – плоды бел, во время третьей – апельсин, а когда ночь будет подходить к концу – немного ореха бетеля. Бодрствуя первую часть ночи в икадыши, преданный получает такую же награду, как если бы он совершал огништому ягью. Бодрствуя в течение второй части ночи, преданный получает награду, как если бы он совершил ваджапея ягью. Бодрствуя третью часть ночи, преданный получает награду, сравнимую с совершением ашвамедха яги. А тот, кто бодрствует всю ночь, обретает все вышеперечисленные блага, а также великое благословение, получаемое совершением раджасуи яги. Нет лучшего дня поста в году, чем Падмини Икадыши. Ничто не может даровать такую награду, как он, будь то огненное жертвоприношение, здание, образование или аскетизм. Безусловно, тот, кто соблюдает этот священный пост в Икадыши, получит все блага, достигаемые омовением во всех местах паломничества мира. После бодрствования в течение ночи преданный должен на рассвете совершить омовение, затем тщательно поклоняться мне. Потом он должен накормить достойного брамана и с почтением дать ему мурти Господа Кешавы и горшок, наполненный чистой ароматной водой. Такой дар будет гарантировать преданному успех в этой жизни и освобождение в будущей. О безгрешный Юдхиштхира! Отвечая на твои вопросы, я описал правила и предписания, а также благословение Икадыши светлой части дополнительного месяца високосного года. Пост в этот день Падмини дарует благо, равное обретаемому постом во все остальные Икадыши. Икадыши темной половины дополнительного месяца високосного года, называющийся Парама Икадыши, так же могущественен в уничтожении грехов, как и Падмини. Теперь, пожалуйста, внимательно слушай, как я поведаю тебе чудесное повествование об этом священном дне. Пуласти Муни однажды рассказал эту историю Нарада Муни. Пуласти Муни как-то случилось спасти Равану из тюрьмы Картавирьярджуны, и, услышав об этом, Нарада Муни спросил своего друга: «О величайший из мудрецов, ведь Равана победил всех полубогов, включая Господа Индру. Как же смог Картавирьярджуна повергнуть Равану, который так искусен в сражении?» Пуласти Муни ответил: «О великий Нарада, в Трета-югу
в династии Хайхая принял рождение Картавирья, отец Картавирья-Джуны. Его столицей был город Махишмати, и было у него 1000 цариц, которых он очень любил. Однако ни одна из них не могла родить ему сына, которого он так сильно желал. Он совершал жертвоприношения и поклонялся полубогам и предкам, но из-за проклятия некоторых мудрецов был не способен родить сына. А без сына царь не радовался своему царству, так же, как голодный никогда не может по-настоящему наслаждать свои чувства. Царь Картавирья тщательно рассмотрел свое положение, а затем решил совершить суровую аскезу для того, чтобы достичь своей цели. Он надел набедренную повязку из коры, отрастил волосы и передал управление царством своим министрам. Одна из цариц, Падмини, рожденная в династии Икшваку, лучшая из женщин, дочь царя Харишчандры, увидела, как царь уходит. Так как она была целомудренной женщиной, то почувствовала, что ее обязанность – следовать по пятам своего возлюбленного мужа. Сбросив все царственные украшения со своего прекрасного тела и надев на себя кусок ткани, она последовала в лес за своим мужем. В конце концов, Картавирья достиг вершины горы Гандхамадана, где подверг себя суровой аскезе в течение 10 000 лет, медитируя и молясь Господу Гададхаре, владеющему палицей, но он так и не получил сына. Видя своего дорогого мужа истощенным до костей и кожи, Падмини нашла решение проблемы. Она пришла к деве Анасуи. С величайшим почтением Падмини сказала: «О, величайшая женщина! Мой дорогой муж Картавирья подвергает себя суровой аскезе в течение последних 10 000 лет. Но Господь Кешава – единственный, кто может уничтожить все предыдущие грехи и теперешние трудности, все еще не смилостивился над ним. О, самая удачливая, пожалуйста, назови день поста, соблюдая который мы можем удовлетворить Всевышнего Господа нашей преданностью, которая так велика, что Он наградит меня прекрасным сыном, который будет править миром, как император». Услышав слова Падмини, которая была очень целомудрена и предана своему мужу, великая Анасуя ответила ей очень ободряюще: «О, великолепная лотосаокая женщина! Обычно в году 12 месяцев, но после каждых 32 месяцев добавляется еще один, и два икадыши, выпадающие на этот месяц, называются Падмини икадыши и Парама икадыши. Они выпадают на двадыши в светлую и темную часть месяца соответственно. Ты должна поститься в эти дни и бодрствовать всю ночь. Если ты сделаешь так, то Верховная Личность Бога Хари пошлет тебе сына». О, Нарада! Так Анасуя, дочь мудреца Кардамы, объяснила силу этих икадыши. Выслушав ее, Падмини с верой последовала предписанным правилам, чтобы иметь сына. Падмини постилась, не употребляя даже воды, и бодрствовала всю ночь, воспевая славу Господу и танцуя в экстазе. Господь Кешава был очень доволен ее преданностью и появился перед ней, сидя на спине великого Гаруды. Господь сказал: «О, прекрасная! Ты доставила мне очень большое удовольствие, постясь в икадыше дополнительного месяца. Пожалуйста, проси меня о благословении». Услышав эти великие слова владыки всей вселенной, Падмини вознесла Всевышнему Господу преданные молитвы и попросила его о сокровенном желании своего мужа. Господь Шри Кришна удалился со словами: «О, кроткая женщина, я очень доволен тобой, так как нет для меня месяца дороже, чем этот, а те икадыши, которые приходятся на этот месяц, наиболее дороги мне. Ты следовала указаниям Анасуи в совершенстве, поэтому я сделаю все, чтобы угодить тебе. Ты и твой муж получите такого сына, какого желаете».
Затем Господь, избавляющий мир от горя, сказал царю Картавирье: «О царь, проси меня о любом сокровенном желании своего сердца, и я его выполню, так как твоя дорогая жена доставила мне огромное наслаждение». Царь был очень рад услышать это. Естественно, он попросил сына, которого желал так долго. «О владыка вселенной, о убивший демона Маду, милостиво подари мне сына, который никогда не будет убит ни полубогами, ни людьми, ни змеями, ни демонами, ни духами, которого сможешь одолеть только ты». Всевышний Господь сразу же сказал: «Да будет так», и удалился. Царь был очень доволен женой и возвратился с ней во дворец. Падмини вскоре забеременела, и сын, сильнорукий Картавирьярджуна, появился на свет. Он был самым сильным во всех трех мирах, поэтому даже десятиглавый Равана не смог победить его в битве. Кроме Господа Нараяны, который держит диск, булаву и другие символы в своих руках, никто не мог победить его. Он обладал этими качествами благодаря своей матери, которая очень строго и с верой соблюдала Экадаши. Поэтому он смог победить ужасного Равану. Это неудивительно, о Нарададжи, так как Картавирьярджуна был благословением верховной личности Бога. С этими словами Пуласти Муни ушел. Всевышний Господь Шри Кришна завершил: «О безгрешный Юдхиштхира, так как ты спросил меня, я объяснил тебе силу этого особенного Экадаши. О лучший из царей, тот, кто соблюдает этот пост, несомненно достигнет моей личной обители. И если ты захочешь исполнения своих желаний, то должен делать то же самое». Выслушав эти слова своего возлюбленного Кешавы, Дхармараджа Юдхиштхира наполнился радостью, а когда пришло время, с преданностью соблюдал Падмини Экадаши. Сута Госвами подытожил: «О мудрый Шунака, я объяснил тебе все об этом благоприятном Экадаши. Каждый, кто с преданностью постится в Экадаши дополнительного месяца високосного года, тщательно соблюдает регулирующие принципы, прославится и счастливо последует обратно к Богу. А тот, кто просто слушает или читает об этом Экадаши, также получит великое благо и, безусловно, достигнет обители Господа Хари». Так заканчивается повествование из Сканда Пураны о славе Падмини Экадаши. Экадаши – светлой части дополнительного месяца в високосном году.

если человек постится в Экадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Экадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо. —

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Ведорадио. Мы желаем вам счастья.

Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

0: И вот эта вот религиозная жизнь человека состоит из трех аспектов. Вот представьте, человек решил пойти куда-то в религию. Вот. И он говорит, я вот религию сейчас буду практиковать. Вот. И у него сразу жизнь на три. Вот какова, из чего состоит религиозная жизнь человека? Первая его сфера – это я и мои отношения с Богом. Правильно? Согласны? Mm-hmm. Вот. На санскрите это называется словом «яги» или «богослужение». По-русски мы будем называть «богослужение». То есть его непосредственное какое-то взаимодействие с этим верховным существом. Пусть начальный какой-то, да, но вот он хочет ему сказать: «Я тебя уважаю, ты существуешь, вот, пожалуйста, спасибо тебе, я по тебе». Вот. Какие-то взаимодействия. Это называется словом «яги». Непосредственное взаимоотношение. Где происходит это общение с Богом? В каких-то душе, понятно, да. Но мы куда-то приходим, да, какие-то места, храмы, церкви, синагоги, да, вот там происходит. Что люди туда-то приходят? Они приходят, чтобы там пообщаться с Богом. Конечно, Бог везде, нет проблем. Но легче это делать в каких-то особых местах. И вот это взаимодействие с Богом называется яги или богослужение. Вот мои какие-то ритуалы, какие-то действия. Вот. Какая еще сфера есть у религиозного человека? Какие-то ограничения. Да ведь?
1: Да.
0: А это называется словом «папа». Он начинает как-то регулировать свою жизнь. Зачем он это делает? Вот смотрите, когда я общаюсь с кем-то, да? И вот мы начали, как это зовут?
1: Максим.
0: Вот с Максимом мы стали общаться. А тут у меня столько дел вообще. И надо, там ВКонтакте, там на 150 тысяч, сообщений ответить. И тут у меня, гонки, еда по 6 раз в день, и телевизор у меня. Много чем заняться. Будет у меня время, да, с ним? И это все увлечения, они такие, для себя. То есть я вот так вот сниму. Да-да, я сейчас, подожди. Соответственно, если я хочу дальше с ним, да, улучшать отношения, то мне надо это как-то ограничить. Согласны? Это так и называется. И в жизни каждого религиозного человека есть вот эти ограничения определенные. Не просто так, чтобы поиздеваться над человеком, а для того, чтобы уменьшить то, что отвлекает его от отношений с Богом. Да? Видите, как все логично и разумно устроено. А что еще есть в жизни такого человека религиозного? Смотрите, он с Богом уже, у него есть, он ему «здрасте», «спасибо» говорит. Себя оно как-то ограничивает, ладно, будем поститься. Что еще есть?
2: Другие еще есть.
0: Это называется данная или благотворительность. Его взаимоотношения с другими людьми. Это тоже проблема. Потому что такое обычное, как человек. Я и Бог. Бог, мы тут с собой живем, нормально все, да? А эти что? Эти не знают, кто такие. Мусор какой-то вообще. Мешают. Они мешают мне быть с тобой. Это значит, что человек не Богу поклоняется, а он идолу поклоняется. Значит, если он поклоняется Богу, то Бог это кто? Корень. Значит, те, кто вот эти вот, он говорит, мусор это кто? Это все родственники тоже. Все разные родственники, да, но разные люди. Но если я признаю его Творцом, то значит нужно признавать, что эти люди, они тоже не сами по себе. Поэтому религиозный человек эти три сферы жизни имеет. С одной стороны, это его богослужение, с другой стороны, это его регуляции в его жизни, и с третьей стороны, это его отношения с другими людьми, которые вокруг находятся. По крайней мере, те, кто находится рядом в том же месте, где он там занимается богослужением.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет

0: лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Итак, мы говорим с вами об искусстве исполнения желаний, и что служение — это та настройка, которая позволит постоянно испытывать чувство комфорта даже без кондиционера. Но оно не сразу приходит, но, по крайней мере, если знать, куда развиваться, то постепенно можно к этому прийти. Вот. И несколько, я повторю нашу логику, о чем мы говорили. Сначала мы говорили, что мы без желаний не можем. Желания наполняют нашу жизнь смыслом, интересом, вкусом. И мы посмотрели, откуда берутся желания, как их исполнить. Просто исполнять, оно как-то не работает. И оказывается, желания берутся из-за неудовлетворенности. То есть есть какая-то потребность в определенном счастье, какие-то настройки у нас есть. И когда это счастье не получается, возникает желание, как это счастье, что нужно сделать, чтобы это счастье обрести. Соответственно, очень важны настройки или ценности, по которым живет человек. У кого-то есть такие настройки в жизни, что куда его ни помести, он все время будет переполнен желаниями, которые невозможно удовлетворить. Вот встречал таких людей, вот все есть вообще, все нормально, а он не удовлетворен. Где бы нам оператора, конечно, найти все-таки, чтобы он нам включил слайды? Вот. И есть люди, у которых такие настройки, что они в любых ситуациях испытывают комфорт. У них не возникает желания что-то добавить, ухватить, забрать, что-то сделать. И такие вещи надо спрашивать у людей счастливых. И мы спросили, соответственно, у святого мальчика, святого человека, Прохлады Махарадж, который прошел через невероятные испытания. Очень подробно эта история описана в Бхагавад-пуране. Вот. И он сформулировал свою настройку умного дома, свою ценность, что до тех пор, пока человек стремится исполнять свои желания эгоистичные, он не будет счастлив. Как только он успокоится, махнет рукой на это, он сразу же обретет счастье. И это идея служения, о которой мы говорим на протяжении уже 3 дней, идея служения. По идее, если у человека эта природа служения проявляется в чистом виде, ему хорошо. Так говорят нам веды. И мы стали говорить, а как сделать так, чтобы эта природа служения проявилась в полной мере. Если это такая мощная вещь, как бы ее проявить, да получше. Если она какая-то несовершенная служение, несовершенная, эффекта будет немного. Кондиционер надо включать. Да? И еще что-то надо делать. Но если вот как-то вот это вот чистое служение сделать. Вот интересно, можете мне нам объяснить, что такое чистое служение? И как его практиковать нам, нечистым людям, которым нужен кондиционер? Вот как нам это делать? У нас столько потребностей. И мы стали говорить об этом и выяснили, что есть 2 категории живых существ. И, соответственно, один — это пуруша или генератор. Мне вот предложили, что вот есть даже не огонь, а этот, как его называют, фитилек. Вот огонь может потухнуть, но фитилек останется. И вот пуруша — это фитилек. А огонь и тепло — это прокрити. То есть она зависит, это энергия, которая зависит от этого фителька. Поэтому есть только один пуруша или мужчина по-настоящему. Это Творец, Господь Бог. Все остальные нуждаются в спонсорах, в поддержании. Если мы обращаемся к тому, если мы сами, да, сами исполнены того, что нас нужно поддерживать, мы нуждаемся, у нас есть потребности, точно такие же потребности есть у тех, к кому мы обращаемся. Вот такая вот вещь. И вот когда мы обращаемся к тому, у кого есть потребности, можно ли ожидать, что эти отношения будут чистыми? Чисто означает, что ничего не хочется, просто хочется сделать тебя счастливым. И ничего другого не хочется. И вот смотрите, когда вы подходите к человеку, какой-то человек подходит к вам, и у него есть определенное настроение, определенное сознание. И мы чаще всего реагируем на это настроение. Пример, который мне нравится в этой связи приводить. Представьте, что вы сидите здесь с кем-то вот возле, рядом кресло, кто-то сидит с вами. И вот вы сидите, никого не трогаете, хорошо себя чувствуете. И тут вот тот, кто в кресле, у него, у нее, знаете, такой хвост. Зеленый, с такими треугольными бугорками. И пасть. Большая и зубастая. И эта пасть на вас внимательно смотрит. Течет слюна, запах рыбный. А как у вас ощущение? Собьется, да? Но как-то даже кондиционер будет, ну, не важен, да? Теперь смотрите, вот этот вот, эта пасть, эта слюна, этот хвост, раз и превращается, уменьшается в размерах, отрастает шерстка, усы, хвост становится, знаете, таким пушистым. Как у вас ощущение? Ну, как-то лучше, да? А теперь представьте, что, знаете, у этого кота появляется фуражка, козырек, серьезное выражение глаз. Этот, как его называется, жезл. Меняется ощущение? Понимаете, да? То есть в зависимости от того, кто рядом сидит, с какими ожиданиями он к вам относится, это пробуждает в вас разные эмоции, разные желания. Так ведь? Поэтому если вы говорите, если мы говорим, я хочу научиться бескорыстному, а не дай Бог еще любовному служению, а рядом вот этот вот с пастью, ну, как-то сложно с ним, да? Вот кто там должен быть, кто рядом должен быть, для того, чтобы у нас, знаете, у нас несовершенных вдруг проявилось вот это вот стремление просто так что-то делать. Но вот что-то такое вот непонятно, да? То есть с обычными людьми сложно, потому что мы чувствуем, с той стороны идет корысть какая-то. И можно говорить о бескорыстии, можно говорить, знаете, надо все отдать там. Смотришь на него, говорит, да, и я возьму. Как раз мне и надо отдать все. Квартиру там отписать. Ну, как в фильме там говорилось. Видели фильм недавно? Вот. Отдайте все. Очень сложно, так ведь? Поэтому, когда два человека встречаются между собой, какие-то отношения, какое-то служение там возможно. И давайте просто ради интереса, давайте посмотрим, вот если такой человек с нами общается, видите, такой человек, видно хоть, нет вам? Чуть-чуть. Чуть-чуть видно, такой добрый. Джигит, добрый джигит. Это, ну я не знаю, какого было человека туда приклеить, но такой гневный человек. Теперь смотрите. Мы встречаем человека, вот мы уже знаем гуны природы, тут большинство наших студентов, все, похоже, наши студенты, и про гуны природы уже все проходили. И вот человек в гуне невежества. Это человек, который... Какие у него характеристики в гуне невежества? Злоба, разрушение, лень также. Такой вот пофигизм. Русское слово есть такое. Пофигизм. Да? То есть вот такой ленивый, инертный, порой агрессивный, разрушительный, сонный, апатичный, когда просыпается, ну, агрессивный, когда спит апатичный. Вот. Такой пренебрегает интересами других. Привык жить на халяву. Вот такая вот сущность. Теперь скажите, пожалуйста, как он будет в отношениях с другими? Как такой человек будет вести себя с другими людьми? Вот, эгоистично требовать. Кто сказал требовать? Не вижу. Требовать будет. Что будет требовать? Удовлетворение своего желания, подчинение себе. Еще. Сосредоточен, а как, ну, как бы в отношениях, как это будет выглядеть? Обвинять, упрекать, проявлять агрессию, не слушать другого человека, не критиковать, обвинять все время будет. И пренебрегать интересами этого человека. Думать только о себе. Правильно? Явный эгоизм. Вот скажите, пожалуйста, вот с кем ему будет нравиться общаться? Каким людям он будет притягиваться? Собутыльником, говорят. Вы уловили, да? То есть смотрите, у него какая потребность. Ему хочется кого-то взять, ну и как бы поэксплуатировать. Поэксплуатировать хочется. Потом ему хочется не обращать внимания на желания этого человека. Ему хочется манипулировать этим человеком. Вообще подчинить этого человека полностью себе. И вот кто ему будет нравиться? Кому он будет тянуться? Знаете, чтобы так гармонично с ним жить. К роботам, то есть людям, которые, знаете, такие, как роботы, которым все равно, да? Еще? Я вот не слышу, вы хоть махните рукой, кто говорит? Хвостом. А, хвостом, да. Да. Тех, кого можно использовать. Тех, кто позволяет себя использовать. Сердобольным, да, которые вот, ну, как бы все отдать и как бы делайте со мной, что хотите. Еще? Кто ему будет нравиться? Ну-ка. Да, люди, которые не понимают, что есть вот те, кто просто их эксплуатирует. Наивные люди какие-то, да, которых можно использовать. И все. Еще люди, которые какие? Жертвы, правильно. Люди, которые считают себя жертвой, они вот как бы им нравятся, что потом себя жалеть и говорить, что вот знаете, вот, вот жизнь моя испорчена. Они притягиваются друг к другу просто. Коты будут нравиться, факт. Не так много надо о них заботиться. Они сами где-то погуляют, поедят, потом придут. Понимаете, да? Вот этот человек в гуне невежества, и, соответственно, ему нравится вот такой тип отношений. И если мы обладаем вот этой вот характеристикой, ну, вот ему нравится жить на халяву, да, вот, брать, ничего не давать. И, соответственно, если вами привлекаются такие люди, то что-то с вами не то. Потому что им удобны определенные люди. Они именно к таким определенным людям тянутся. Вот с кем там вот так вот можно. Ну, со всеми так нельзя, но вот с этими можно. Так? Но это явно эгоистичное. Тут нет никакой... Если мы встречаемся с таким человеком, который вот так относится к нам, какая естественная реакция нормального человека на такое отношение? Убежать. Убежать, не хочется с таким общаться. Он, конечно, служит, но в основном своим чувствам. Теперь, если мы встречаем человека, как мы называем, в гуне страсти. Кто такой человек в гуне страсти? Это хороший человек. Хороший человек, который понимает, что нужно, ему нужен результат, ему нужно какое-то процветание, ему нужен эффект. Ему нужно, чтобы ему было как можно больше хороших вещей было в жизни. И он понимает, чтобы было много хорошо, нужно что делать? Следовать законам. Вот если первый мужик считал, что закон — это он, то второй, вот этот вот разумный человек, понимает, что есть какие-то законы. И если хочу в этом государстве, в этом месте чего-то достичь, мне надо как-то в гармонии с законом жить. И он понимает, что людям нужно обращаться по имени. Надо спрашивать, как у них дела, улыбаться. Кормить их надо. Иначе трудно будет долго с ними находиться. Это честный человек. Он понимает, если я хочу чего-то получить от людей, мне надо о них заботиться. Как будет вести себя этот человек в отношениях? Он готов, правильно, ты мне, я тебе, а нормально. Еще? Он готов жертвовать даже жизнью ради тех, кого он любит. Вот нравится мне этот человек. Помогает он мне чувствовать себя комфортно. Да ради него что угодно. Готов на жертву. Не ради всех, не ради всех. Ради тех, кто помогает ему чувствовать себя комфортно. Если первый человек, его на санскрите называют гуру-друха. Гуру-друха означает тот, кто на любовь и благодарность, на служение отвечает злобой и эксплуатацией. Есть такая категория людей. Ему вот как хорошее делаешь что-то, кормишь змею молоком, только яда прибавляется. И потом он раз и помогает тебе урок извлечь из ситуации. Этот же человек, его называют, он отвечает любовью на любовь. Смотрите, как звучит благородно. Но вообще это бизнес. Любовью на любовь. Потому что тот на любовь отвечает злобой, этот на любовь отвечает тем, что он готов помочь, готов позаботиться. С кем он любит общаться, такой человек? С честными людьми, стабильными, надежными, у которых что-то есть, с кем можно договориться. Ну, равные по интересам. Равные по интересам. Выиграл-выиграл. Взаимовыгодное какое-то общение. Если вами привлекаются такие люди, все хорошо, значит. Это нормальные человеческие отношения. Но скажите, какими характеристиками должен обладать тот, с кем возможны чистые отношения? У этих, смотрите, есть потребность. Там вообще хам первый, да, такой эксплуататор. Второй, знаете, приличный человек. Ну давай как-то вот вместе будем счастливы. Друг друга уважать. Но кем должен быть человек или кто там должен быть, чтобы у него было вот это вот чистое отношение? Полностью удовлетворен. У него должно быть никаких... Нет, этот не похож. У него не должно быть никаких личных интересов по одной причине, что у него все интересы удовлетворены. Ему ничего не надо. Ему у него все хорошо. Есть только один, у кого вот так все. И это не мы, нет. Это не мы. И вот этого одного, вот эта цитата, которую мы уже несколько раз приводили, это из Катха Упанишат. «Нитьё нитянам читанаш читананам, экобахунам юбидатхати каман». Он верховный среди всех вечных. То есть есть из «нитья» означает «вечный». «Нитьё нитянам» из всех множеств вечных существует один. Читанаш читананам означает сознание или жизнь. Из многих живых, из многих вечных один вечный, из многих живых один живой. Экобуху нам йовидатхати каман. Это тот, кто исполняет желания всех остальных. То есть есть многих нас, есть кто-то один, кто вечность исполняет желания всех остальных и всех снабжает. Вот у него вообще никаких потребностей нет. Мало что у него все нормально у самого, он умудряется поддерживать и исполнять желания всех остальных. Вот у него никакого повода что-то у нас взять нет. Вот он сидит рядом, там где-то на кресле, и вот можно его не бояться, потому что у него никакого повода что-то взять у нас, покуситься на наш телефон. Даже мыслей таких нет. Иногда люди переживают, что вот там надо, когда они приходят в храм, они приносят какие-то свечки, ставят там что-то. Ну, везде, в разных странах по-своему этот ритуал устроен. И вот такая мысль, что ему там наверху свечек не хватает. И мы ему поможем здесь свечками, чтобы ему там светлее было. Вот говорится, нет потребности в свечках. Нет. А в Японии-то там тоже в храме мы увидели, там постоянно приносят две вещи в храмах. Бочку водки, ну, благородно звучит саке, да. Но это та же водка. Ну, просто красиво сделанная бочка. И мешок риса. И вот как бы вот, ну вот, это вам, да. Но нет потребности у него. Нет потребности. Нет потребности. И интересная вещь. Если у него нет потребности, это единственное существо, которому ничего от нас не нужно. И вот возникает вопрос. Каковы его мотивы, если он что-то делает? И второе, каковы его нужды, если ему ничего не нужно? Ну, то есть взаимоотношения, мы говорим служение. Служение подразумевает, что ну, что-то надо делать. И если мы говорим, если ему ничего не нужно, то зачем он что-то делает? Если ему ничего не нужно, то что мы можем для него сделать? Как мы можем вступить с ним во взаимоотношения? Хороший вопрос. И первое, каковы его мотивы? Если ему ничего не нужно, зачем он что-то делает? А? Говорят, что ему хорошо от того, что он делает счастливых других. Мы сегодня повторяли эту молитву, мантру «Я желаю всем счастья». Так вот, эта молитва исходит из сердца, не человека. Она исходит из сердца Бога. Вот Он реально желает всем счастья и ничего за это не хочет. Это просто Его природа такая. Конечно, есть святые люди, и мы пытаемся быть такими, чтобы как-то в гармонии с этим желанием быть. Но тем не менее, это Его желание. Он желает всем счастья. И если Он что-то делает, то единственный Его мотив в том, чтобы проявить свою заботу о живых существах. Иногда забота проявляется по-разному, не всегда так, как мы планировали. Обычно, конечно, мы планируем, что кондиционер будет работать всегда, но не всегда так получается, не всегда происходит так, как мы хотим. Но тем не менее, конечно, всегда вот этот возникает такой протест. Почему это со мной происходит? Зачем со мной такое делают? Вот люди как люди, а у меня вот так. Да? Есть такой возглас? Есть план. Он знает, вот недавно мы изучали эту тему, и оказывается, страдания, ну, вот, которые нам по карме положены, они не случайно в таком порядке. Они не случайно именно вот такие в нашей жизни. Оказывается, каждая трудность, которая в нашей жизни есть, она специально направлена на ту проблему в нас, из-за которой эти страдания к нам пришли. Допустим, человек берет чужое и даже не понимает, что это нехорошо. И он попадет в такую ситуацию, которая поможет ему понять, что чужое брать нехорошо. И это забота. Поэтому люди, которые не очень знают эту науку о Боге, они подозревают его, либо его нет, либо он плохо к нам относится. А тогда не знаю, зачем тогда он все это организовал. Столько беспокойств, столько детей, столько приключений. Кому это надо? Зачем ему это надо? Потому что он хорошо к нам относится. И те, кто подозревает его, либо его нет, либо он какой-то корыстный, они всегда возмущаются, всегда протестуют с тем, что с ними происходит. Но те люди, которые понимают его мотив, они понимают, что бы с нами ни происходило, он делает это не из злобных чувств, а только для того, чтобы позаботиться о нас. И что Он хочет? Единственное Его желание, чтобы наше сознание очистилось от этих врагов, и мы могли быть счастливыми в состоянии служения. Если Он такой, то каковы Его нужды? Что Он хочет? Что можно для Него сделать? Вот если Ему ничего не нужно, кроме возможности сделать нас счастливыми, что мы можем сделать для Него? Точно! Нам надо стать счастливыми, чтобы Он порадовался. Чтобы Его усилия увенчались успехом, надо сотрудничать с Его желанием. И когда мы сотрудничаем с Его желанием, это называется хорошая карма. Наша жизнь налаживается. Когда мы упираемся ногами, руками, говорим, нет, только не это. Но тогда приходит испытание, помогающее нам понять, что это не очень хорошие настройки умного дома. И вот эти две вещи, если человек понимает, то у него появляется чувство долга перед Богом. Вот этот человек, видите, счастливый такой, это называется человек гуни благости. Кто такой человек гуни благости? Это тот, кто понимает две эти вещи о Боге. Он понимает, Он ко мне хорошо относится. И то, что Он делает для меня, это не для того, чтобы что-то у меня отобрать. Знаете, говорит, надо что-то жертвовать в храм. О, все время что-то забирают. Надо молиться. О, ему нужно прославление. У него это комплекс неполноценности. Ему нужно признание. Я так и знал. Я так и знал, что он такой же, как я, если он вообще есть. И вот эти вот фильмы там, вы иногда видите про богов, которые там, знаете, выясняют отношения. Слушай, как у нас все. Фильмы не передают сути. Порой там человек, который делает эти фильмы, он не понимает, что там вообще идет, ну, стоит за всем этим, да. Но человек, который обладает благостью, он понимает, что обо мне заботится, ко мне хорошо относится. Мне хотят же благо сделать так, чтобы я был счастливым. И какое чувство возникает в сердце? Вот вспомните, когда у вас возникало чувство благодарности. Прям вот какой-то человек, и прям испытываете, слушай, спасибо большое. Вспомнили, нет? Есть такой момент? Вот такое чувство человек в благости испытывает по отношению к Богу. Представляете? Он говорит, слушай, спасибо тебе большое. И даже больше, чем для человека. И вот это вот чувство долга, иногда, когда мы слышим слово такое жесткое, чувство долга, возникают ассоциации какие-то неприятные, да? Долговые обязательства, а? Долговая яма, а? Коллекторы, ну, с автоматами, вот, еще что-то, как-то вот, ты должен, нет. Вот, чувство долга — это не вот это вот. Когда человека прижимает к стенке, он говорит, да, я должен. Вот это не чувство долга. Человек не считает себя должным, он просто его заставили. Чувство долга возможно только в одном случае, когда человек признает, что он получил что-то ценное, и он испытывает благодарность за то, что он получил. Вот если он не понимает, что он что-то ценное получил, если он не видит, не признает этого, у него не может родиться чувство долга. И вот этот человек гуни благости, это не то, что вот его как-то там накошмарили как-то сильно, сказали, вот, в ад пойдешь. Ну ладно, говорите, что надо делать. Нет, у него прям есть ощущение, настолько у него развито сознание, он соприкоснулся с Богом, соприкоснулся. Он ощутил вот это вот, да, я признаю, что обо мне заботятся. Это необычные люди. Им повезло. И когда вот это вот чувство есть, у него возникает, что я могу для тебя сделать? А тут ему еще и говорит, да мне ничего не надо. Просто будь счастлив. И тут вообще с ума сходит. Что ты за человек такой? Ты подожди, ну хоть может что-то тебе дать, там пирожков. Ничего не надо. Просто будь счастлив. Ну а как мне стать счастливым? Ну вот следуй принципам. И ты будешь счастлив. И я буду счастлив. Хочешь меня порадовать? Будь счастлив. Но чтобы ты был счастливым, надо избавиться от врагов, следовать принципам чистоты, аскетизму, милосердию, правдивости. Давай. И человек в гуне благости такой, ну ладно, раз это тебя порадует, я готов даже бросить курить. Уже завтра. Ну или послезавтра. Понятно, да? Уловили, да, что у него внутри есть? У него есть чувство долга. И это не искусственное, не заставленческое такое чувство. Он испытывает благодарность. И эта благодарность позволяет ему действовать. И смотрите, я сейчас почитаю вам одну молитву. И когда вы встречаетесь с таким человеком, что им движет? Благодарность кому? Богу. А вам? Тоже?
2: Сострадание.
1: То есть как он по отношению к вам? Корысть есть? Или нет? Корысть или нет корысть? Почему нет? Потому что он чувствует долг по отношению к Богу и говорит, Бог, а как надо к людям-то? А я тебе научу. И как нас сегодня учили к людям? Я желаю всем счастья. Уловили, да? То есть только человек в гуне благости. То есть смотрите, один вариант. Либо это должен быть Бог, потому что нет никакой корысти. Либо это должен быть человек, который с Богом связан. И так как он соприкоснулся с Богом, и у него появилось вот это чувство благодарности, чувство долга, то вот этот человек с чувством долга к Богу способен также эманировать из себя бескорыстие. Я прочитаю вам из... Как это? Мать Тереза, да, есть? Такая святая женщина, она пишет. Это то, как человек с таким сознанием относится к другим. Очень ненормальное такое реагирование. Люди бывают неразумны, нелогичны и эгоистичны. Вот человек в гуне благости сталкивается с людьми нелогичными. У них настройки все время меняются умного дома. Они разумными, эгоистичными. Все равно прощаем. Если вы проявили доброту, а люди обвинили вас в тайных личных побуждениях, сделали что-то хорошее. А почему вы это сделали? А ну-ка расскажите нам поподробнее. Деньги отмываете? Да, вот такая вот. Все равно проявляйте доброту, говорит святая женщина, мать Тереза. Если вы добились успеха, то у вас может появиться множество мнимых друзей и настоящих врагов. Раз в праздник провели, появились друзья и враги. И здесь написано, все равно добивайтесь успеха. То есть реакция какая? Добился успеха, там враги появились. Да не буду я ничего делать. Сделал добро, тебя обвинили. Ты негодяй, деньги отмываешь. Что хочется сделать? Не делать этого. Правильно? Эгоистичные люди встретились, что хочется сделать? Уйти вообще, обидеться на них всех. Он говорит, не обижайся, добивайся успеха, проявляй доброту. Если вы честны и откровенны, то люди будут вас обманывать. Поэтому что хочется сделать? Не быть чистым и откровенным. Она говорит, все равно продолжай. Все равно будь честным и откровенным. То, что вы строили годами, может быть разрушено в одночасье. Не строить тогда. Она говорит, нет, все равно продолжай строить. Если вы обрели безмятежное счастье, настройки правильные у вас, счастье безмятежное, люди будут вам завидовать. Поэтому что? Будь как все, говорит нам ум. Она говорит, нет, все равно достигай безмятежного счастья. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут завтра. Какой вывод? Все равно твори добро. Делитесь с людьми самым лучшим из того, что у вас есть. И им этого никогда не будет достаточно. Дал человеку, а что так мало? Был случай интересный. В Индии кормили учитель, духовный учитель попросил, чтобы кормили голодных. Они в течение уже месяца кормили этих голодных, и в один день у них не было просто продуктов, чтобы приготовить для этих голодных. Они устроили революцию. «Почему вы нас не кормите?» Понимаете, да? Написано, делитесь с людьми самым лучшим из того, что у вас есть. Им этого никогда не будет достаточно. Все равно продолжайте делиться с ними самым лучшим. В конце концов, вы убедитесь, что все, чтобы вы убедитесь, что все это было между вами и Богом. И это никогда не было между вами и ими. Неважно, кто и что говорит о вас. Принимайте все это с улыбкой и продолжайте делать свое дело. Вот это человек в гуне благости. То есть каков его мотив? У него долг перед Богом. И как там люди, корыстно, некорыстно, принимают, не принимают, ругают, прославляют, это их не трогает. Это на них не влияет. Они действуют хорошо, потому что это просит Бог. Вот когда с таким человеком встречаешься, согласны, да? У него нет корысти. То есть два варианта. Получается, что люди обычные, в страсти или невежестве, они просто так устроены, что они все время хотят что-то урвать. Ну, экологично или не экологично, но чуть-чуть, вот хотя бы немножечко, вот им от вас что-то надо. И это тоже провоцирует на то, чтобы ну, как-то вступить в такие же отношения. Но когда вы встречаетесь, ну, либо Бога, кому повезло, который говорит, мне от тебя ничего не нужно, кроме твоего счастья. Либо человека, который связан с Богом и который научился, так скажем, в ответ на любовь Бога ведет себя так же, как Бог хочет, такой человек точно так же эманирует из себя бескорыстие. Настоящее бескорыстие. Вопрос? Да.
2: А выходит, что именно такого человека ищет тот тамасичный, о котором вы сначала рассказывали, бизнес-санкции?
1: Да, вот этот тамасичный ищет вот такого человека, но не тут-то было. Потому что он к нему присосался, а тот, он же о его благе заботится. Правильно? Любовь же у него к нему. Потому что Бог его любит. И поэтому его он устроит на работу. Ну вот, потому что для его блага ему на работу надо. И как он его устроит? Во-первых, он его пробьет своей любовью, что даже такие странные, страшные люди, эгоистичные в тамосе, которые всех пытаются эксплуатировать, когда они сталкиваются с таким, это их пробивает. Ну, знаете, вы же все смотрели это, читали историю про бабушку. Бабушка, которая в подъезде решила сделать, ну, в ПВП у нас было, да? Бабушка, которая решила сделать красоту в подъезде. И первая попытка не удалась. И вторая тоже не удалась. И третья с трудом. Там подростки все раскидали, они так смеялись над всем этим. Но так как эта бабушка не ждала от них какой-то благодарности, это ее долг был перед Богом, она хотела проявить эту доброту к ним. И значит, помогая этим и пацанам тоже, чтобы их не забрали в полицию, они как-то у них, знаете, их пробило. Что за бабушка такая странная? Мы тут раскидали все, она вот так реагирует. Обычный человек как реагирует на раскидание? Гневом? Ну, все понятно, наш человек. А тут раз не гневается. Что такое вообще? И в конце концов она победила. Она победила. Поэтому общение с такими людьми, если мы говорим уже о практичных шагах, если учиться вот этому бескорыстному служению, которое больше всего и доставляет счастье душе, И это невозможно практиковать с обычными людьми. Даже если мы будем говорить с обычными людьми о любви, о том, что надо жить для других, у них будут какие-то свои понимания этого вопроса. Я помню, когда я пришел в гости, это было еще в детстве совсем, и я пришел в гости к одному человеку, другу своему пришел в гости, мальчику. И у них был, мне посадили за стол, тарелка, здесь три вилки, или наоборот, здесь три ложки, здесь три вилки, ножик, там как какие-то приборы. Я говорю, это как? Говорит, а что, это вот так, вот смотри. Я думаю, ничего себе. И у меня понимание культуры появилось с этого посещения этого мальчика. А потом ко мне пришел друг, другой. И он зашел прямо в квартиру в ботинках. Я говорю, а что ты ботинки не снимаешь? А зачем? Вообще-то надо же снимать дома ботинки. А у нас дома ходит в ботинках? То есть я для него был, верхом культуры. Понимаете? И для него культура – это в ботинках ходить. И когда он говорит, надо прилично себя вести, он имеет в виду это. Я имею в виду прилично себя вести. Ботинки надо снимать в комнате. Тот мальчик имеет в виду, что приборы должны быть вот так разложены. И каждый что-то свое имеет в виду. И тот, кто говорит, надо всех любить, надо разобраться, о чем речь вообще. Что он под этим имеет в виду. Так вот, настоящее служение возможно только соприкоснувшись с таким, либо с Богом, кому повезло, таких немного, либо с людьми, которые с ним соприкоснулись. И от них можно почувствовать и заразиться этим состоянием, желанием бескорыстной любви и благодарности к Богу. И появляется желание что-то делать для этого. Поэтому первый шаг для того, чтобы вообще соприкоснуться с этой чистотой и с этим желанием что-то делать, я скажу еще также, что делать, это общение с людьми, которые находятся в этом состоянии благодарности к Богу. И слушать таких людей. Сейчас у меня про служение есть такое. Угу. То есть слушать таких людей и общаться с ними – это первый шаг на пути к абсолютному служению. Это возможно. Несколько примеров хотел привести, известных. Самый известный пример, какой у нас в западной культуре человека, или личности. Да, Иисус Христос, да. 2000 лет назад я был в этом месте. Место, пустыня, пустынное место. Просто деревня. Сейчас, конечно, понастроили, да. Но я сейчас говорю про место, где он родился, Назарет. То есть просто пустынное место. Как везде, понимаете? Как везде там в этом... Вифлееме. А Назарет это что? Мне сказали, что он в Назарете родился, проявился, а потом его перенесли. Меня обманули, что ли? Семья бежала оттуда. Зарегистрировался, перебежали в другое место. В Вифлееме, наоборот, то есть. Наоборот. Неважно, там все одинаково. Все одинаково пустынно. И я смотрел на это место. Там тепло-тепло вообще. Очень тепло. Ужас, как тепло. Да. И, там мало что растет. Там они посадили, конечно, рукотворные сейчас леса, но там кроме оливок ничего не росло раньше. И это такое простое, пустынное, ничем не примечательное место. Чем оно прославилось? Жили простые люди. Чем оно прославилось? Что просто один человек проявил в этом месте бескорыстие. Бескорыстие и благодарность Богу. И в такой степени, так это ярко было, когда он сказал, что пусть не моя воля, а твоя будет воля. И ради отношений с Богом он готов был вынести все, что угодно, что с ним люди эти делали. И он еще из-за них молился и говорил, пусть с ними ничего не случится. То есть он не имел, не ведает, что творят. То есть они не понимают, что творят. И не испытывал зависти, злобы к ним. Это что такое в сердце должно быть? Это что за Бог такой, что люди вот так отвечают на Его отношение к ним? Это же невозможно вот просто поставить столб и сказать, знаешь, это вот Бог. И ты ради Него должен пожертвовать своей жизнью, своей честью и всем, чем угодно. Но это же не бывает так. Ничего же я не испытываю. Это же должен что-то идти такое, да? Такое должен чувствовать, что готов ради Него на все, что угодно. Это было 2000 лет назад. Люди до сих пор следуют Его примеру. Множество последователей, учеников, да, которые пытаются научиться этому сознанию. Мощно ведь? Один человек проявил это. И сколько людей, вдохновленные им, пытаются жить вот этой бескорыстным служением. Другой пример из другой традиции. Я читал про брамана, браман Васудева. Этот браман Васудева, там было два брамана Васудевы, это один из них. И однажды он подошел, он стал молиться Богу. Если мы помним, что Иисус Христос, он, что любой, кто пойдет за Ним, Он спасет его. Да? То есть путь через него. То есть кто за мной, я ему помогу. Этот браман Васудева, он говорит, стал молиться Богу и стал говорить о том, что я готов страдать за всех, кто находится в этом творении. Это не были, знаете, пустые слова, я тоже могу так сказать, но это страшная вещь, я знаю нескольких человек, кто так сказал, их жизнь сильно изменилась после этого. Он говорит, я знаю, что ты хотел бы, чтобы они были счастливы, но их карма, их грехи, они позволяют им возвыситься. Давай так устроим, что ты всю эту карму отдашь мне, и я через все это пройду, через что должны пройти все эти муравьи, тараканы, мыши, люди, звери. Вот все я готов взять на себя. Просто отпусти их. И с той стороны ответили, я их и так отпущу. Просто из-за того, что ты этого хочешь. И когда вот такие люди проявляются в этом мире, они дают остальным возможности прикоснуться с тем, что называется бескорыстие. Поэтому главным способом является слушать таких людей. Слушать, впитывать ту энергию, которая идет от них. И еще одну вещь хочу сказать. Итог небольшой подведем. Так, между людьми бескорыстных отношений не бывает. Бескорыстные отношения возможны между Богом и душой. Именно Бог – инициатор бескорыстных отношений. И третье – с Богом сложно, потому что недоступен. Но отношения с тем, кто связан с Богом, дает возможность соприкоснуться бескорыстием.
0: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

расщепленность сознания. Немножечко как на шизофрению как-то вот смахивает. Но оно есть немного такое. О чем идет речь? Когда у человека есть, ну вот, слабая убежденность, кто он такой, слабое эго, у него на всякий случай несколько эго есть. У нас всякий случай. Если одно провалится, хоть чтобы другое осталось. И вот он приходит на работу и говорят: «Ты директор». «Ой, я директор». «Точно, я директор». Вот. Приходит домой: «Ты муж». «Я муж, да?» «Точно, муж». «А кто же я еще?» Вот. И на работе он директор, а дома муж. И тут возникают проблемы. Когда он приходит домой, ему, значит, мама с четырьмя детьми говорит: «Тебе надо, твоя цель жизни вот такая, ты же муж». Ну, и список ему, и все это на календарь. И у него, значит, на календарь уже все запланировано, там цирк, там то все, все запланировано. Приходит на работу, там говорит: «Ты же директор». Ну, и список ему, что ему надо делать. Он его на тот же календарь. А там уже занято. И у него конфликт. Кто он, муж или директор? Он не может понять, муж или директор. И когда он дома, он муж. Когда он на работе, он директор. И он иногда забывает, правда, где как. И у него вот как бы два человека живут в нем. Вот это расщепленность. А если еще друг? Приходит друзьям: «Ты же друг?» И на календарь расписание друзей. И он начинает с ума сходить. Нет, это нормально, что у нас есть и семья, и друзья, и все такое. Но проблема, что человек как бы тремя жизнями живет. Потому что он не понимает, а что для него самое главное? Вот что должно быть из этих трех самое главное, и что будет приоритетом в его жизни? И вот когда эго слабое, то тогда человек не понимает, а что должно быть в центре этого всего? Так я либо муж, смотрите, если, и теперь третья проблема, четвертая, извиняюсь, крайности. Теперь у него, так как у него несколько ролей, он в крайности. Он, значит, все, короче, я муж. И уже на работу, друзья уже нет, он вот муж там, вот все. Потом работа накрылась, друзья обиделись, он резко бросает муж и начинает работа. Вот признак человека со слабым эго – у него крайность. Он из одной крайности в другую бросается. Потому что то одно включается, то в другое. Это тоже признак слабого эго. У человека с сильным эго, у него есть самая главная цель, все остальное под это подстраивается. Если он муж – самое главное для него, да, то как с работой быть? Да, столько, сколько надо, чтобы прокормить и не потерять жену. А если он главный для него директор, то как у него с женой? Вот столько, сколько, чтобы она вот, ну, как бы работе не мешала. Видите, от ценностей, от приоритета будет зависеть, куда силу вкладывает. Но если у человека слабое эго, он с ума сходит, потому что и то, и то, и то, и разрывает его. Если вдруг такое заметили, что вас разрывает на части, значит, что нет сильного эго.

Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадаши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение экадыши дает и материальные блага, которые также исходят от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в экадыши. Такова великая сила экадыши.

Сута Госвами сказал. Юдхиштхира Махараджа спросил: «О Джанардана, как называется Экадаши, светлой половины дополнительного месяца в високосном году? Как его правильно соблюдать? Пожалуйста, поведай мне это». Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна, ответил: «О Пандава, столь достойной хвалы Экадаши, светлой половины дополнительного месяца високосного года, называется Падмини. Он очень благоприятен. Удачливые души, соблюдающие его с решимостью и верой, возвращаются в мою обитель». Могущество этого Экадаши, дополнительного месяца в разрушении грехов, сравнимо с моим могуществом. Даже четырехголовый Господь Брама не может должным образом прославить этот Экадаши. Давным-давно Господь Брама рассказал Нараде об этом освобождающем, уносящем все грехи Экадаши. Лотосаокий Господь Кришна был очень доволен вопросом Юдхиштхиры и обратился к нему со следующими приятными словами: «О царь, пожалуйста, слушай внимательно, как я поведаю тебе путь поста в Падмини Экадаши, которому редко следуют даже великие святые. Надо начинать поститься в Дашами. За день до Экадаши не есть урад-дал, пинк-дал, горох, шпинат, мед, морскую соль, а также не обедать в чужих домах и не пользоваться бронзовыми тарелками. Надо избегать этих восьми вещей. В Дашами надо есть только один раз, спать на полу и воздерживаться от секса. В Экадаши преданный должен встать рано утром, но не должен чистить зубы. Затем он должен тщательно омыться, если возможно, в местах паломничества. Воспевая священные гимны из вед, он должен намазать свое тело коровьим навозом, смешанным с глиной, пастой из семян кунжута, травой куша и порошком из плодов амалаки. После этого преданный должен опять тщательно вымыться, после чего воспеть следующие молитвы: «О священная глина, тебя сотворил Господь Брама, очистил Кашьяпа Муни и поднял Господь Кришна в облике Варахи, воплощение в виде вепря. О глина, пожалуйста, очисти мою голову, глаза и конечности. О глина, я почтительно склоняюсь перед тобой. Будь добра и очисти меня, чтобы я мог поклоняться Всевышнему Господу Хари. О навоз, ты обладаешь лечебными и антисептическими свойствами, потому что ты исходишь непосредственно из желудка нашей всеобщей матери-коровы. Ты можешь очистить всю землю. Пожалуйста, прими мои смиренные поклоны и очисть меня. О плоды Амалаки, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вы родились из слюны Господа Брамы, и вашим присутствием очистилась вся планета. Будьте добры и очистите конечности моего тела. О Верховный Господь Вишну, о Бог Богов, о Владыка Вселенной, о Держащий Раковину, Диск, Палицу и Лотос, пожалуйста, позволь мне совершить омовение во всех священных местах паломничества». Произнося эти прекрасные молитвы, воспевая мантры Господу Варуне и медитируя на все места паломничества, расположенные по берегам Ганги, надо совершить омовение в любой воде, находящейся под рукой. Затем, о Юдхиштхира, преданный должен вытереть свое тело, очистив рот, спину, грудь, руки и талию, перед тем, как поклоняться Всевышнему Господу, одетому в ослепительные желтые одежды и дающему наслаждение всем существам. Этим преданный разрушит все свои грехи. После этого он должен повторить священную гаятри-мантру, совершить подношение своим предкам, затем войти в храм Вишну, чтобы поклоняться Нараяне, супругу Лакшми-деви. Если возможно, преданный должен сделать мурти Радха Кришны или Шива Парвати из золота и подносить им чудесное преданное поклонение. Он
должен наполнить медный или глиняный горшок чистой водой, смешанной с ароматическими веществами, накрыть горшок крышкой из ткани, а также золотой или серебряной крышкой, приготовив таким образом асану, на которой могут сидеть Мурти, Радха Кришны или Шива Парвати для поклонения. В соответствии с возможностями, преданный должен затем поклоняться этим Мурти с ароматными благовониями, яркой лампой ноги, пастой из сандалового дерева, а также камфорой, мускусом, кункумой и другими ароматическими веществами, отборными благоухающими цветами, такими как белый лотос и другими согласно сезону, а также поднести прекрасно приготовленную пищу. В этот особенный экадыши преданный должен петь и танцевать в экстазе перед божеством. Он должен избегать праджалпы всех видов и не должен также беседовать или касаться человека низкого рождения или женщины в период менструации. В этот день он должен особенно тщательно стараться говорить только правду и не должен никого критиковать перед божеством Господа Вишну, ни браманов, ни духовного учителя. Скорее, он должен с другими преданными слушать, как вайшнавы читают о славных делах Господа Вишну из Пуран. Не надо пить или даже прикасаться губами к воде в экадыши, а тот, кто не может выполнять это предписание, должен пить только воду или молоко. В противном случае пост считается прерванным. Надо бодрствовать всю ночь, петь и играть на музыкальных инструментах для трансцендентного удовольствия Верховной Личности Бога. В течение первой четверти ночи в экадыши преданный должен предложить своему почитаемому Мурти немного мякоти кокосового ореха, во время второй – плоды бел, во время третьей – апельсин, а когда ночь будет подходить к концу – немного ореха бетеля. Бодрствуя первую часть ночи в экадыши, преданный получает такую же награду, как если бы он совершал агништому ягью. Бодрствуя в течение второй части ночи, преданный получает награду, как если бы он совершил ваджапея ягью. Бодрствуя третью часть ночи, преданный получает награду, сравнимую с совершением ашвамедха яги. А тот, кто бодрствует всю ночь, обретает все вышеперечисленные блага, а также великое благословение, получаемое совершением раджасуи яги. Нет лучшего дня поста в году, чем Падмини Экадыши. Ничто не может даровать такую награду, как он, будь то огненное жертвоприношение, здание, образование или аскетизм. Безусловно, тот, кто соблюдает этот священный пост в Экадыши, получит все блага, достигаемые омовением во всех местах паломничества мира. После бодрствования в течение ночи преданный должен на рассвете совершить омовение, затем тщательно поклоняться мне. Потом он должен накормить достойного брамана и с почтением дать ему мурти Господа Кешавы и горшок, наполненный чистой ароматной водой. Такой дар будет гарантировать преданному успех в этой жизни и освобождение в будущей. О безгрешный Юдхиштхира, отвечая на твои вопросы, я описал правила и предписания, а также благословение Экадыши светлой части дополнительного месяца високосного года. Пост в этот день Падмини дарует благо, равное обретаемому постом во все остальные Экадыши. Экадыши темной половины дополнительного месяца високосного года, называющийся Парама Экадыши, также могущественен в уничтожении грехов, как и Падмини. Теперь, пожалуйста, внимательно слушай, как я поведаю тебе чудесное повествование об этом священном дне. Пуласти Муни однажды рассказал эту историю Нарада Муни. Пуласти Муни как-то случилось спасти Равану из тюрьмы Картавирьярджуны, и, услышав об этом, Нарада Муни спросил своего друга: «О величайший из мудрецов, ведь Равана победил всех полубогов, включая Господа Индру. Как же смог Картавирьярджуна повергнуть Равану, который так искусен в сражении?» Пуласти Муни ответил: «О великий Нарада, в Трета-югу
в династии Хайхая принял рождение Картавирья, отец Картавирья-Джуны. Его столицей был город Махишмати, и было у него 1000 цариц, которых он очень любил. Однако ни одна из них не могла родить ему сына, которого он так сильно желал. Он совершал жертвоприношения и поклонялся полубогам и предкам, но из-за проклятия некоторых мудрецов был не способен родить сына. А без сына царь не радовался своему царству, так же, как голодный никогда не может по-настоящему наслаждать свои чувства. Царь Картавирья тщательно рассмотрел свое положение, а затем решил совершить суровую аскезу для того, чтобы достичь своей цели. Он надел набедренную повязку из коры, отрастил волосы и передал управление царством своим министрам. Одна из цариц, Падмини, рожденная в династии Икшваку, лучшая из женщин, дочь царя Харишчандры, увидела, как царь уходит. Так как она была целомудренной женщиной, то почувствовала, что ее обязанность – следовать по пятам своего возлюбленного мужа. Сбросив все царственные украшения со своего прекрасного тела и надев на себя кусок ткани, она последовала в лес за своим мужем. В конце концов, Картавирья достиг вершины горы Гандхамадана, где подверг себя суровой аскезе в течение 10 000 лет, медитируя и молясь Господу Гададхаре, владеющему палицей, но он так и не получил сына. Видя своего дорогого мужа, истощенным до костей и кожи, Падмини нашла решение проблемы. Она пришла к деве Анасуи. С величайшим почтением Падмини сказала: «О, величайшая женщина! Мой дорогой муж Картавирья подвергает себя суровой аскезе в течение последних 10 000 лет, но Господь Кешава – единственный, кто может уничтожить все предыдущие грехи и теперешние трудности, все еще не смилостивился над ним. О, самая удачливая, пожалуйста, назови день поста, соблюдая который мы можем удовлетворить Всевышнего Господа нашей преданностью, которая так велика, что Он наградит меня прекрасным сыном, который будет править миром, как император». Услышав слова Падмини, которая была очень целомудрена и предана своему мужу, великая Анасуя ответила ей очень ободряюще: «О, великолепная лотосаокая женщина! Обычно в году 12 месяцев, но после каждых 32 месяцев добавляется еще один, и два икадыши, выпадающие на этот месяц, называются Падмини-икадыши и Парама-икадыши. Они выпадают на Двадыши в светлую и темную часть месяца соответственно. Ты должна поститься в эти дни и бодрствовать всю ночь. Если ты сделаешь так, то Верховная Личность Бога Хари пошлет тебе сына». О, Нарада! Так Анасуя, дочь мудреца Кардамы, объяснила силу этих икадыши. Выслушав ее, Падмини с верой последовала предписанным правилам, чтобы иметь сына. Падмини постилась, не употребляя даже воды, и бодрствовала всю ночь, воспевая славу Господу и танцуя в экстазе. Господь Кешава был очень доволен ее преданностью и появился перед ней, сидя на спине великого Гаруды. Господь сказал: «О, прекрасная, ты доставила мне очень большое удовольствие, постясь в икадыше дополнительного месяца. Пожалуйста, проси меня о благословении». Услышав эти великие слова владыки всей вселенной, Падмини вознесла Всевышнему Господу преданные молитвы и попросила его о сокровенном желании своего мужа. Господь Шри Кришна удалился со словами: «О, кроткая женщина, я очень доволен тобой, так как нет для меня месяца дороже, чем этот, а те икадыши, которые приходятся на этот месяц, наиболее дороги мне. Ты следовала указаниям Анасуи в совершенстве, поэтому я сделаю все, чтобы угодить тебе. Ты и твой муж получите такого сына, какого желаете».
Затем Господь, избавляющий мир от горя, сказал царю Картавирье: «О царь, проси меня о любом сокровенном желании своего сердца, и я его выполню, так как твоя дорогая жена доставила мне огромное наслаждение». Царь был очень рад услышать это. Естественно, он попросил сына, которого желал так долго. «О владыка вселенной, о убивший демона Маду, милостиво подари мне сына, который никогда не будет убит ни полубогами, ни людьми, ни змеями, ни демонами, ни духами, которого сможешь одолеть только ты». Всевышний Господь сразу же сказал: «Да будет так», и удалился. Царь был очень доволен женой и возвратился с ней во дворец. Падмини вскоре забеременела, и сын, сильнорукий Картавирьярджуна, появился на свет. Он был самым сильным во всех трех мирах, поэтому даже десятиглавый Равана не смог победить его в битве. Кроме Господа Нараяны, который держит диск, булаву и другие символы в своих руках, никто не мог победить его. Он обладал этими качествами благодаря своей матери, которая очень строго и с верой соблюдала Экадаши. Поэтому он смог победить ужасного Равану. Это неудивительно, о Нарададжи, так как Картавирьярджуна был благословением верховной личности Бога. С этими словами Пуластья Муни ушел. Всевышний Господь Шри Кришна завершил: «О безгрешный Юдхиштхира, так как ты спросил меня, я объяснил тебе силу этого особенного Экадаши. О лучший из царей, тот, кто соблюдает этот пост, несомненно достигнет моей личной обители. И если ты захочешь исполнения своих желаний, то должен делать то же самое». Выслушав эти слова своего возлюбленного Кешавы, Дармараджа Юдхиштхира наполнился радостью, а когда пришло время, с преданностью соблюдал Падмини и Кадыши. Сута Госвами подытожил: «О мудрый Шунака, я объяснил тебе все об этом благоприятном Экадаше. Каждый, кто с преданностью постится в Экадаше дополнительного месяца високосного года, тщательно соблюдает регулирующие принципы, прославится и счастливо последует обратно к Богу. А тот, кто просто слушает или читает об этом Экадаше, также получит великое благо и, безусловно, достигнет обители Господа Хари». Так заканчивается повествование из Сканда Пураны о славе Падмини Экадаши. Экадаши – светлой части дополнительного месяца в високосном году.

если человек постится в Икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

из самых, как будем говорить, таких сатанинских изобретений – телевидение. Потому что если мы возьмем телевидение, то все, что идет через телевидение, направлено на перепрограммирование нашего сознания. Конечно, вы скажете, ну бывают же там хорошие фильмы какие-то, какие-то познавательные передачи, бывает. Но они сопровождаются соответствующими перебивками, рекламой и так далее. То меня в свое время вырвал этот шнур, чтобы у меня даже дети не могли смотреть. А у меня была спутниковая антенна, все. А поскольку шнур могли обратно приставить, я его еще отрезал и выбросил. У меня телевизор дома работает как монитор. То есть стоит DVD-плеер, система дюны, которые есть возможность закачать огромное количество

фильмов, то есть у меня огромная видеотека. И когда я хочу что-то посмотреть, в чем эта видеотека содержит и документальное кино, и художественное кино. Но я туда записываю только то, что является каким-то произведением искусства. Если я хочу что-то пересмотреть, да, мне есть из чего выбрать. Конечно, что для нас телевизор, это может быть какая-то отдушина, но если вы используете его как монитор, вполне нормально. Ну вы скажете, хорошо, а новости? Ну новости в принципе, не хватает того, что я слушаю, когда езжу в машине. У меня в машине настроен приемник на два политических канала. Один у меня канал идет Вести, второй Эхо Москвы. Но там, правда, тоже приходится включать фильтры, потому что бывает там... Все-таки, когда вы через слух воспринимаете информацию, вам легче поставить фильтры. Через зрение очень много проходит подсознательно. И проведен был этот эксперимент, когда людей посадили в зале напротив друг друга, экран был посередине, одни сидели, как обычно в кинотеатре, сзади был проектор направлен, и они смотрели это все, да, на экране. А экран, он же насквозь светится, да, поэтому те, кто сидели с другой стороны, они тоже видели, у них тоже была эта картинка, все. Но когда сравнили эффект, ну, там специальный опрос проводился, после этого работали психологи, оказалось, что люди, которые сидели, и на них был направлен этот луч, они теряли способность очень многое анализировать. И у них не работали практически вот эти фильтры. То есть информация, которая входила напрямую, она входила, разрушая фактически волевой барьер. Именно это происходит, когда вы смотрите через телевизор, да, что-то. Поэтому я считаю, что в какой-то момент сейчас все больше и больше это распространяется, и уже скоро, я думаю, отказ от телевизоров, даже как от мониторов, произойдет, потому что все больше и больше появляется проекторов, очень высокой степени разрешения. Эти проекторы можно подключать при желании и к антеннам, вот, но, естественно, к любым там и компьютерам, и ко всяким там к видео DVD там плеерам. Вот. И вы можете смотреть, и тогда вы можете анализировать, вы можете отбрасывать то, что будет проникать в вас негативно. В том смысле, что телевидение, оно не будет таким, какое оно сейчас, через определенное количество времени. Это несомненный факт, человечество к этому придет.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Веды говорят, что когда человек чисто теоретически признает, что то, что его окружает, это и есть то, что мне положено, он достигает спокойствия живого. Когда женщина меня спросила, значит, покажите мне мою судьбу. Я говорю, вспомните всех своих родственников, друзей, она сидит, вспоминает. Вы их вставайте в круг, так, ставьте. Вот с этой стороны все, кто вас не любит, все близкие, кто вас не любит. А с этой стороны, которые вас любят. Спереди, кто не любит, сзади, кто любит. Потому что кто любит нас, мы на них не смотрим. Они так нас любят. Мы смотрим на тех, кто нас не любит. Постоянно думаем о них. Мы спереди их держим. Это должно быть наоборот. Должны спереди держать тех, кто любит, а сзади тех, кто не любит. Чего на них смотреть? Это же не приносит счастья никакого. Но взгляд все время оборачивается на тех, кто не любит. Мы не можем смотреть на тех, кто любит. Они и так любят, все нормально. Но взгляд смотрит на тех, кто не любит. Что они там хотят сделать со мной? Так она начертила круг, всех поставила. Я говорю, вот это ваша судьба. Она говорит, в смысле, Олег Геннадьевич? Я говорю, вот в этом смысле, что вот отношения с этими людьми, со всеми, это и есть ваша судьба. Она говорит, я думала, что судьба – это дорога. Это судьба – это дорога. Но вот эта дорога, она будет такой, как ты с ними будешь себя вести. И она так очень сильно удивилась этой фразе. Потому что она уже планировала с этим ругаться. Вот, это вообще уйти от него. Это от кого ты уходишь? От своей дороги уходишь. То есть сворачиваешься со своей дороги, получается. Уходишь от близкого человека, бросаешь друга, бросаешь ребенка своему, делаешь аборт. Что ты делаешь? Уходишь с дороги, уходишь в сторону, в лес, в джунгли уходишь. Дорога, она правильно уже для нас соткана. Она сделана так, чтобы мы сдавали экзамен, но там есть просвет. Если ты принимаешь судьбу, есть просвет. Поэтому Вед говорит, разводиться не надо. Это нехорошо. Это неблагоприятный признак. Слово «нельзя» здесь не используется, потому что у нас есть свобода выбора. Мы можем развестись. Со всех вокзалов поезда уходят дальние края.

когда человек совершает отвратительный поступок, я тебе говорю, сначала сладкий вкус, потом горький. Когда честный поступок, сначала горький, потом сладкий. Когда человек бросает, он бросает в хорошем настроении. Нормально. Нет проблем. Потом проблемы. Неожиданно. Он оказывается в чаще судьбы. Есть дорога посреди дороги. Это называется, знаете, в ведах это называется словом дхарма. Что такое дхарма? Это честный путь. Человек должен идти честным путем жизни. И веды объясняют, как все другие священные писания объясняют, что такое честный путь жизни. Не изменяй, не бросай, не ругай. Относись к другим так же, как ты к себе бы хотел относиться. Допустим, плюнул кому-то в лицо, прежде чем плевать, надо подумать, а если бы мне плюнули, как бы я почувствовал себя? Так надо жить, это называется честный путь. Зачем нужен себе честный путь? Очень просто объясняю, все очень просто. Если человек хочет идти с помощью знания по своей жизни, потому что знание дано, оно дано в священном писании. Что это за священное писание? Смотрите, священное означает свет, слово, да? Священное, то есть писание, состоящее из света. То есть из чего они состоят? Из знания. Потому что там, где есть свет, там есть и знание. И этот свет освещает нашу жизнь. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Что значит песня? Это значит с чем в сердце? Со светом. Свет этот откуда берется? От светлой памяти, от всех, с кем я соприкасаюсь в жизни. Откуда берется светлая память? От того, что я прошу прощения каждый день. Прощаю. Еще она берется от того, что я не надеюсь на родственников слишком сильно в реализации своего счастья, потому что они являются элементом главной моей судьбы. Мы когда по дороге идем судьбы, мы что, думаем, смотрим на землю и думаем о том, что это и есть счастье? Нет, мы смотрим вперед. Мы верим, что там впереди счастье. Впереди у жизни только даль, полная людских надежд дорога. Да? Там впереди счастье. Но отношения не впереди, они вот здесь находятся. И они даны для того, чтобы, с одной стороны, страдали мы, в первую очередь страдали, а во вторую испытывали счастье, если правильно шаг сделали. Каждый шаг — это экзамен. Шаг означает вот эти жизни, эти отношения, в которых мы находимся. Это экзамен. Сначала страдание. Правильно все сделал? Иди дальше, хорошо. А ты не хочешь идти, сворачиваешься. Это значит, что светлый путь закончился. Ты можешь назад опять встать, раскаяться. Назад вернуться. Почему? Потому что там еще хуже. Там джунгли. Знаете, как они проявляют себя, эти джунгли?

И замкнутый круг описан в Ведах. Сначала наслаждение очень сильное. Человек бросает близкого человека. Получить все, что хотел сразу. Вот тебе. Девушку хотел красивую? Пожалуйста. Хотел парня, мужчину? Хотела. Было супер. Прям, смотри. Все самое. Бросил близкого человека. Получи самое лучшее сначала. Вставание карусели. Потом дальше что идет? Дальше отношения стремительно развиваются вверх. Потом они начинают идти вниз, потом оп! И ты понял, не то. Бросил. Дальше опять следующая карусель. Опять та же самая по факту. Но другой человек, другие отношения, все другое. И опять карусель. Оп! Опять не получилось. Может быть, я на одной достаточно карусели, чтобы человек понял, что пока я не раскаюсь за то, что бросил, то есть вернусь назад. Возвращайся холодным утром. Понимаете? То есть, когда человек раскаивается, может быть, вместе уже не живем. Вместе уже не живем. Но светлая память вернулась. Светлая память о человеке вернулась, значит, ты встал на судьбу назад. Ты вернулся на свою судьбу. Ты по ней уже идешь теперь. Опять по ней. Эта светлая дорога уже теперь у тебя. Ты раскаялся, потому что не предполагается в этой жизни, что мы всегда будем только хорошее совершать. Но у нас судьба очень по-разному. Или с помощью знания, светлых писаний, которые к свету нас ведут, священных писаний, светлых писаний, мы живем, выполняем заповеди. Или с помощью страданий. Страдание означает, что все равно учеба идет. Но она более сложная. Почему? Потому что там нас мучают. Здесь нас не мучают. Просто ты сдаешь экзамен судьбы. Мне трудно жить. Но все нормально. Мне трудно, но нормально. Почему же вот я вышла замуж, и мне ненормально жить, Олег Геннадьевич? Вот совсем ненормально. А потому что сам путь жизни, по нему мы идем неправильно. Вот меня спросили, как наладить отношения с мужем? Да не наладите вы отношения с мужем. Потому что отношения с мужем – это экзамен, который мы сдаем. А что надо налаживать? Надо налаживать ответ на 4 вопроса. Первый вопрос – кто я? Я светлая душа, должна строить светлые отношения со всеми, а не ругаться и выяснять отношения, почему ты не прав. Должна вспоминать светлую память о человеке, которую мне Бог показал с самого начала. Я увидела, какой он хороший человек, когда замуж выходил. Мне все лучшее в нем уже показано. Зачем думать о чем-то другом? Надо вспоминать то, что ты видел, о том, что было, помни, не забывай. Вот для чего я живу с ним, для светлой памяти. Это я пытаюсь победить судьбу. Что значит победить судьбу? Отбросить мелочи, оставить главное. Главное означает светлая память. Я не могу, Олег Геннадьевич, он меня раздражает. Правильно. Потому что внутренняя жизнь выбрана неправильно. Ты думаешь, что ты должен с ним счастье испытывать? Нет. Человек испытывает счастье до того, как началось. Веды говорят, что человек живет не для отношений, не для бла-бла. Он живет для утра, когда он садится и молится. Потому что в утром он все эти отношения устанавливает со всеми, а потом получает результат уже. Если ты не устанавливал с утра ни с кем отношения, ты просто встал и ничего не делаешь, ты не работаешь над собой, ты просто пошел на работу и дальше смотришь, что будет. Плывешь по течению, получи фашист гранату. Потому что жизнь не предназначена для того, чтобы вот так вот просто жить и ничего не делать. Жизнь предназначена для того, чтобы побеждать. Побеждать можно только внутри себя отношения. Их невозможно вот ля-ля-ля-ля побеждать. А мы с ним договориться не можем так правильно, потому что судьба же действует. Ты сначала ее победи внутри, потом договоришься само собой. Побеждается судьба не в отношениях. Она побеждается во внутренней жизни, когда ты вспоминаешь светлую память о человеке. Тогда, значит, ты победил. Вспомнил, что он хороший человек. Все. Свое дело делал, иди на работу дальше. Вспомнил, что начальник хороший человек. Вспомнил, что люди вокруг хорошие люди. Иди дальше на работу. Вы спросите, почему, Олег Геннадьевич, мы забываем, что они хорошие все? Почему мы забываем каждый день? Есть ответ на этот вопрос. Потому что, кроме вот этого вот внутренней части озера ума, есть еще глубже.
Там находится ил. И из этого ила всплывают карма-васаны. Карма означает судьба. Васана означает узелки. И этот ил вот здесь находится, в центре сердца. Такой шар. Я его могу видеть. Поэтому объясняю, что это такой, такой шар, внутри которого находится душа. Сквозь этот шар душа смотрит на мир. Когда карма, вот этот вот шар, он разные окраски имеет, в зависимости от того, узелки какие кармы выходят наружу, в воду. Когда выходит узелок плохой кармы, весь этот шар окрачивается в черный цвет, и я смотрю на мир глазами скорби, страдания и так далее. Жизнь не мила, люди говорят. Сейчас тяжелый период жизни, или просто и все. Потому что когда наступит легкий период, жизнь будет мила. Все изменится опять. Все циклами идет в этой жизни, все циклами. Ничего не бывает. Если сегодня жизнь не мила, значит пройдет какое-то время, будет мила уже потом. Все идет циклами. Итак, смотрите, все очень просто. То есть есть вот этот вот шар внутренний, на санскрит называется мохабхара или глубинная память по-русски. Глубинная память, там содержатся все события и поступки, которые были, произошли в прошлой жизни у нас, или в этой жизни, там, все, что мы сделали, мы за это будем отвечать. Или получать счастье, или страдание. Да? Или нет? Это называется справедливость. То есть, если говорят, этот мир соткан из одной только справедливости. Здесь несправедливости вообще не бывает. Здесь бывает только незнание о том, что происходит сейчас. Почему не знали? Потому что не хотели знать. Люди часто не хотят знать. Да мне по барабану что ты говоришь. Я не хочу знать, как он ко мне относится. Ну, относится враждебно, допустим, близкий человек. Почему? Потому что так судьба действует. Хорошо, почему он так действует? Потому что я не сдал экзамен. А какой экзамен? В соответствии с его словами. Если он говорит, ты такая дура. Значит, надо быть умнее учиться. Если он говорит, ты обидчивая очень, злая. Значит, надо быть добрее. Хотя мы видим по факту, что он злой сам. Это он злой, а не я. Но надо отстраниться от этой идеи. Потому что эта идея засасывает. Она заставляет нас страдать. Это уже запущен механизм наказания. Как он запускается? Я вижу в нем плохое. И защищаюсь от него. А человек должен принять. Сказать, да, ты правильно сказала про меня. Вы скажете сразу, скажете, а он-то ничего не поймет. Какая тебе разница, поймет или нет. Ты свои экзамены сдаешь, свои. И интересно знать, что когда человек свой экзамен сдал, он помогает другому человеку сдавать. Он обрел знание, как надо себя вести. Как надо себя вести? Принимать судьбу. Говорят, ты плохая. Значит, это правда. Надо разобраться в этом вопросе. Надо ему ответить. Я пока не понимаю, что я плохая, но я помолюсь и пойму. Он скажет, ну иди молись, и подпись понятно. Вы идете, молитесь, и вы понимаете. И в этот момент у вас начинают уважать. Почему? Потому что экзамен знал. Человек не может не уважать, если придется уважать. Человек не может не уважать, допустим, он тебе изменяет, а ты ему нет. Хочется ведь, хочется. Ну что так же скотине сделать? А ты не изменяешь. И он потом думает, у меня жена очень хороший человек. Он думает так, почему? Экзамен знала. Она когда-то изменяла прошлую жизнь, получила наказание сейчас. Но она не стала изменять сама. И он начал уважать. Потом раскаивается, начинает. Тогда вы не верите, говорит, да не будет он обидеть, иначе раскаивается. А вы пробовали побеждать судьбу? Не идти на поводу у нее и злиться, ругаться, убивать друг друга, мучить, а вот сдавать. Нету сил, устала. Вот это говорит коренной ключ ответу. У меня есть люди, которые слушают лекции по много лет, и они пробуют сдавать экзамен. И все подходят ко мне с одним и той же фразой, Олег Геннадьевич, нету сил, устала, не могу так жить. Не хватает возможности внутренней. Ответ очень простой, очень глубокий. Внимательно послушайте меня. Мы смотрим под ноги, когда идем по жизни. То есть мы смотрим на отношения, которые даны не для того, чтобы на них смотреть, а для того, чтобы они нас мучили. Для чего нам близкий человек дан? Для того, чтобы мы сдавали экзамены перед ним.
получали счастье от него. Вы скажете, а где тогда вот любовь между мужчиной и женщиной? Ведь любовь, мы для любви же живем вместе. Когда экзамен сдадите, тогда будет любовь. Вы даже не знаете, что это такое. Любовь означает сначала я способен терпеть характер близкого человека, принимать. Первая стадия проявления любви. Вторая, от этого возникает уважение. Дальше. Третья стадия — верность. Четвертая — искренность. Любовь — это не балдеж и не ощущение сексуального счастья от человека. Это сексуальное счастье, что оно делает? Привязывает близко к человеку. Вот этот канат напрягается, вот нижняя часть, вот этот нижний слой ума. Там возникает сильный канат между людьми, через которые потом начинает течь судьба. Люди сексом-то занимались, канат заработал. Все. И почему так хорошо? Сейчас объясню. Потому что когда канат срабатывает, сначала первая порция идет счастья, сильного счастья. А потом за ней следующая порция будет, которую вы никак не избежите. Олег Иванович, а я с ним сексом занимаюсь, это... и убегу. Можно, некоторые так делают. Но связь остается с этими людьми. И они не понимают, непонятно, почему такая, Олег Геннадьевич, я вроде бы ни с кем так долго не жила, понемножку поживу и убегу, понемножку поживу и убегу. Почему жизнь такая хреновая? Потому что со всеми с ними есть связь. Идет отрицательная энергия в судьбу. Со всеми этими людьми остается связь. Хоть ты не рядом живешь с ними, хоть нет. Связь возникла, будешь страдать. Должен выполнять обязанности перед этими людьми, а чтобы не страдать. А перед всеми сразу же невозможно выполнять обязанности. Что делать? Раскаиваться. Раскаяние означает, связи уходят, убираются. Человек раскаялся, осталась светлая память. Человек связи, судьбы убрались. Теперь вопрос, а когда же светлая память к мужу получается? Когда... Не желанием наслаждаться мужем я живу, а служением его светлой памяти. Я просто служу ему, честно, и ничего не хочу от него, просто служу. И когда я начинаю ему служить, тогда у меня возникает в сердце к нему любовь. Я чувствую, что это хороший человек. Ведь он сам даже это не знает. Мать, когда ребенок служит, она знает, он хороший человек. Матери дано это чувство, чтобы хоть кто-то в этой жизни знал, что мы хорошие. Матери дается чувство, что не то, что она такая заслужила это, нет, просто ей дается такая награда женщине. И то, что она рождает человека, дает жизнь, она видит душу сразу, когда родился ребенка карма. Почему мы душу не видим? Потому что карма выходит наружу сила, которая портит восприятие личности, называется карма. Мы когда на ребенка смотрим, в младенчестве карма никакая не выходит. Мы видим душу, она прекрасна. Мы говорим, Господи, какой у меня мудрый ребенок родился. У меня точно ребенок индиго. 100%. Я думаю, потом он покажет, какой он индиго. Я через 12-13. Он устроит такую индиго, что мало не покажется. Вот. Но сейчас он маленький, и он... Мать видит душу в нем, и она никогда не забудет это. Никогда не забудет. Это не забывается. Она всегда помнит его таким, чистым и светлым, какой бы он ни был. Он же старенький. И ей 90 лет, ему 70. Но видит его ребенка все равно. Но видит, что он такой светлый. И он младше меня, маленький. Ему 70 лет уже. Так любовь есть между людьми и едой? Есть. Если мы служим друг другу, есть любовь. Это уже не карма. Любовь — это не карма уже. Над кармой не зависит. Чтобы возникла любовь, надо совершить поступок вне кармы. Вот, допустим, мне нравится человек, я его поцеловал. Это любовь или карма? Карма. А вот если я просто приготовила мужу покушать, пускай кушает, все, чтобы у него в жизни было хорошо. Хоть он, скотина, меня не любит. Но это там вторая часть, как бы. Мы ее перевариваем светлой памятью. Как бы я готовлю, как бы, думаю, пускай кушает муж. Хоть эта скотина меня не любит. Я желаю ему счастья, желаю ему счастья. Прощаю, прощаю, прощаю. Раз, светлая память появилась у мужа. Вот этому человеку готова. Светлая память появилась. Все, победила судьбу. Вот когда она так приготовила, называется бескорыстие. Бескорыстие. То есть она приготовила вот так вот. И
Когда он покушал это, у него в сердце возникает благодарность. И он никуда ее не может делать. Ну, не может ее куда-то взять и убрать. Она возникает сама. Потому что благодарность – это результат любви. И когда у человека в сердце возникает благодарность, ну, что-то у меня такой удивительный человек, я с ним живу. Но он не скажет об этом, потому что там уже сильнее, внешне он будет мучить, продолжать. Внутри благодарность. Но вот когда она уже замучилась совсем и хочет уходить от него, тогда он вспоминает, что этот удивительный человек у меня, с которым я живу. И он уже не хочет мучить это время. Благодарность пересилила. Любовь сильнее, чем карма. Она глубже живет в сердцах. Поэтому нужно жить не для того, чтобы наслаждаться человеком, а для того, чтобы вырастить любовь в отношениях. Но мы на вопрос не ответили, где брать силы. Потому что как сделать так, чтобы вот его скотину такого почувствовать светлой памятью? Не чувствуется, сил не хватает. Глаза бы мы его не видели. Веда отвечает на этот вопрос. С самого начала мы с вами смотрим всегда под ноги. Мы живем в том, что вокруг нас находится, и считаем это жизнью. Веды говорят, это не жизнь, это экзамены. Настоящая жизнь находится в отношениях со светом. Есть такое понятие «наставник». А еще есть такое понятие «святой». Когда человек смотрит на святого, он молится ему, то он смотрит вперед в своей судьбе. Потому что когда он смотрит на святого, он пропитывается светом знания. И с позиции этого света знания, это знание — это сила. С позиции этой силы он живет и решает все вопросы. Он может прощать, может простить, может победить свое плохое настроение с помощью этого света. Понимаете? Поэтому единственная надежда — это отношение со святостью. Есть три вида святости. Священная книга. Некоторые поклоняются священной книге. Одни говорят, что это хорошо, другие плохо. Но так как эта святость, она наполняет человека силой. Человек с позиции книги живет священной. Он говорит, я почему так делаю? Потому что в этой священной книге так написано. Я сам не врубаюсь, надо прощать или нет. Мне прям хочется прощать, иногда глаза бы не видели, убил бы. Вот. А там написано, прощай всегда. И я просто выполняю это. Свет от этой книги беру в свое сердце и верю в нее. Не в отношения верю с близким человеком. Смотрите, мы верим в отношения. Куда идет вера, туда идет надежда и счастье, там мы ищем. Когда мы ищем счастье в близких отношениях, значит, мы погружаемся в эти отношения, испытывая боль и страдания. Я верила в тебя, а ты как поступил? Вот если, допустим, мы не верили, а просто нормально бы относились, тогда он поступил так, ну нормально, все так поступают. Понятно, что все изменяют часть такой жизни. Нормально или ненормально? С точки зрения моих отношений с ним ненормально. Потому что отношения разрушены. Означает, тяжелая судьба пришла, постучалась в мой дом и вошла. Тяжелая судьба. Ненормально. С точки зрения поступка нормально. Потому что он сделал то, что положено мне по судьбе. Все. Видите, вы скажете, я не могу переварить то, что вы сказали, Олег Геннадьевич. Правильно? И я тоже не смогу. Когда близкий человек так ко мне поступит, если вдруг, я тоже не смогу переварить. Но если я буду не на близкого человека смотреть, как на веру, а смотреть на святость, я отвлекусь тогда от этой судьбы, которая меня уже придавила и не дает мне жить. И все свои силы, взгляд весь на святого человека, на священную книгу, на святого человека, на священная книга, святой человек. Что третье? Я говорю, три. Я не знаю, что такое третье. Знаете почему? Потому что мы неправильно живем. Третье, чему надо поклоняться человеку в жизни, это обществу светлых людей, которому надо в своем сердце стремиться всей силой, и в нем надо жить. Смотрите, есть три типа жизни. Одни люди живут в обществе людей, которые занимаются

верим в то, что мы сможем здесь, в этой среде, быть крепкими и сильными, и эта среда нас защитит. Наша работа, наше окружение простых людей, которые тоже стремятся к работе и стремятся утвердиться в социуме, в котором мы живем. Это называется страсть. Большинство людей верит в это. Это петля. Почему? Потому что там, в этой среде, нет святости. В этой среде все стремятся к достижению своих корыстных целей. Все. Это касается наших близких людей, если они живут в этой среде. Если мы живем ради достижения своих целей, там нет ни любви, потому что любовь означает отказ от своих целей. Любовь означает отдавать. Когда мы берем и пользуемся энергией любви, все пользуются, сфера страсти, там все только пользуются. Там нет близких людей, там все делают вид, что они близкие. Делают вид. Теперь, где находятся друзья? Друзья находятся в следующей сфере, которую мы забыли уже даже. Мы даже не знаем, что она есть. Это сфера религиозных отношений. Само слово пугает. Или отношений, в которых люди стремятся к самосовершенствованию. Что это за отношения? Вот приходят люди, допустим, строить эти отношения. Они говорят о бизнесе? Нет там? Нет. Они говорят, сплетничают о стране, что все хреново там на Украине. Говорят, нет? Нет. О чем они там говорят? О том, как учиться любить, как учиться прощать. Они говорят там о том, о чем мы с вами здесь говорим. Я с вами о политике говорю? Нет. Я с вами говорю, кого-то ругаю? Нет. Я о чем говорю? О жизни. Это называется благость. Люди, которые встречаются только с этой целью, говорить о благости, о жизни, они сравниваются в ведах с лебедями. Лебеди, они не сильно много болтают друг другу. Смотрите, сравнение. Сравнение, аналогия нужна для того, чтобы понять, кто такие. Лебеди стремятся к чистоте. Они живут в чистых водоемах. Там, где грязная вода, они там не живут. Да? Это означает, что эти люди, они не хотят в грязи человеческой копаться. Они хотят понять вместе, когда они собираются. Мы лебедями становимся временно, да, когда туда попадаем, когда мы общаемся с этими людьми. Эти отношения очень светлые. Очень светлые. Люди светлую память друг другу культивируют. Там у него проблемы в семье, есть трудности какие-то там, он кого-то зарезал там даже до этого. Но вот здесь он светлый человек. Почему? Потому что он общается о светлом, понимаете? И он не бандит передо мной стоит, а человек, который хочет жить правильно. У меня разок ситуация была, я по руке могу определить, как карма действует на человека. И я посмотрел, ну там есть определенные законы, там это долго объяснять, может много лекций надо, чтобы это объяснить, как это работает, вам не надо, это сложно понять. И, ну, карма в целом у человека стекает вот отсюда, вот здесь вот, вот где-то вот в этой зоне находится вот это вот, шарик вот этот вот судьбы, вот здесь он находится, понимаете? Вот отсюда карма начинает течь, а пальцы это уже, вот первая фаланга пальцев это наше прошлое, средняя фаланга это наше настоящее, а последняя это будущее. Если последняя светлая, а первая темнее, значит ты самосовершенствованием занимаешься. У тебя будущее более светлое, значит, ты экзамены в жизнь даешь. Если последнее более темное, но я говорю про энергию, не про цвет. Я увидел этого мужчину, у него стекает. Вот здесь вот отсюда идет такая энергия, похожая на энергию волка или тигра. Такая злая энергия, такая страшная. Вот стекает, и вот тут заполнено, но пальцы чистые уже. Я говорю, вы, похоже, в прошлой жизни убивали много людей. Я ему так сказал. Он посмотрел на меня таким взглядом, когда у меня холод пошел по телу. Холод. Сначала представитель воли судьбы этот человек. Или представитель смерти. Есть люди, представители смерти. Они к этой категории просто невежественные люди. Они являются воплощением злой судьбы. Поэтому надо избегать близких отношений с такими людьми, которые занимаются теневым бизнесом,
или которые там в преступном мире живут, надо просто близкие отношения строить, и все.

0: Близкие отношения построил, значит, через них придет вот эти вот представители смерти, придут.
1: И он сказал: дорогой мой друг, я в этой жизни уже убил столько, сколько тебе не снилось.
0: Чувствую взгляд такой, меня такой холодный очень. Я такой... Господи, помилуй, Господи. Само собой возникло внутри такое чувство. Надо травмой спасаться. Потому что жить-то хочется. Даже лет иначе. И он говорит: ну я вот начал раскаиваться. И сейчас у меня другой жизнь, у него взгляд потом поменялся. Он вспомнил ту жизнь, у него взгляд таким стал. Потом он вспомнил то, что сейчас делает, у него поменялся взгляд. Стал таким сильным очень. Просто человек не будет убивать, это сильные люди обычно. Когда они расстанутся, у них потом другая жизнь. Часто бывает очень сильная, светлая. У меня один знакомый есть, он бандитом был в прошлом. Вот в законе. Сейчас он монах и очень такие лекции читает. Может, вам приедет как-нибудь. Не буду говорить, кто. Поймете, когда его увидите. Очень светлый человек. Когда он говорит, люди просто счастье испытывают от него. Потому что он встал на светлый путь. И так сильно встал, что сжег вот эту всю свою тенденцию. Вот эту. Стал таким человеком, рядом с которым просто даже стоять. Это счастье. И надо понять вот эту вещь, что судьба, когда ты общаешься с лебедями, вот с этими людьми, которые сверху, в верхней части, благостные люди, она очищается от страданий, становится легче жить. Вот смотрите, как очищение это происходит, я вам сейчас объясню. Очень просто. Вы думаете, что легче жить становится, когда мой свинтус будет разговаривать со мной нормально, Олег Геннадьевич. Так обычно мы думаем. Нет, не так судьба меняется. Сейчас объясню. Вот вы сейчас на лекции, допустим, побывали. У кого легче уже сейчас стало? Вот вы поднимите руку. Смотрите, видите, легче стало. Придете домой, и вы увидите, что со свинтусом, со своим, тоже легче жить. Как-то так нормально пошло. Это говорят, что именно так человек от кармы очищается. Он не пытается не поменять человека. Он очищает свое существование с помощью общения со священной книгой, святым человеком в своем сердце общения и лебедями, обществом людей, которые стремятся. Где взять лебедей? Вот если мы, допустим, лекции слушаем вот на такие темы, то у нас черные перышки отваливаются. Потому что вот это общество, где люди думают о своих делах, о бизнесе, оно сравнивается в ведах с обществом ворон. Там люди каркают постоянно друг на друга, находятся в грязных местах вороны. Вороны не живут в чистых местах. Они постоянно каркают, и они поступают не как лебеди. Лебеди как поступают? Один умер, второй остался верным. Да? Вороны поступают... До свидания. Летим дальше. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что надо считать общество лебедей. Смотрите, несколько признаков. Вот лебедь, да? Я не говорю, я сейчас не восхваляю лебеди, восхваляю людей, которые подобны лебедям. Понимаете разницу? Очень удачное сравнение. Веды применяют удачное сравнение, чтобы возник образ. Живет в чистом месте означает, где мы живем? Где мы живем? Где вы живете?
2: На Украине.
0: Поздравляю вас. Где вы живете? Я вам в самом начале сказал, что не на Украине. Вы живете в своем уме. Не на Украине, а в своем уме, понимаете? Потому что ваш ум вот эту ситуацию вокруг называет Украиной. Вы живете в своем уме, понимаете? Если в уме постоянно идут злые мысли обо всех, значит, вы где живете? На свалке. На свалке, то есть вы живете там, где воняет.
2: Этого не люблю, это не любит, меня достал.
0: Значит, живем на свалке. И вот лебеди, они не живут на свалках. Они живут в чистых озерах, где вода очень чиста. То есть этим людям хочется о чистом думать, о светлом. Они не хотят думать о плохом в человеке. Им это просто неинтересно. Хотя они и видят это. Но им неинтересно об этом думать, потому что они знают, это не путь к истине, не путь. А тем, кто хочет покаркать, еще полетать на свалку, покаркать друг на друга, поклеваться, пожалуйста, в этой жизни все дозволено. У нас есть свобода выбора. Все. Выяснять отношения. Разобраться с этим человеком. Поставить точки над «и». Жалуйста, сколько угодно. Дальше. Лебеди, они, когда воду берут в рот, вы знаете об этом, нет? Они воду берут, и если в воде есть молоко, то они вот так, вот так делают. И там молоко идет внутрь, а вода наружу. Разделяют, сепарируют молоко от воды. Могут это делать. Это означает, что они всегда в человеке ищут только суть. Они хотят самое лучшее, самое главное увидеть в человеке, а не его недостатки. А главное – это счастье, заложенное в нем. Чистота человеческая главная. Лебеди к этому стремятся. Но очень трудно так жить. Поэтому они держатся друг друга, потому что только вместе можно так жить. Когда вороны как бы окружают, помните «Гадкий утенок», да? Ну, как там, с утками сравнение было, крякали там, а он был лебедем на самом деле, лебедем. Надо было там жить, не все лебеди в своих сердцах. Но забыли об этом. Как в том анекдоте, лягушка подскакала к зайчику и говорит: «Знаешь, я какая на самом деле? Я на самом деле мягкая, пушистая. Сейчас я просто болею. Поэтому входите, ты вонючий». Это правда. Это правда. То есть мы мягкие, пушистые внутри. Но так как мы болеем, неправильно понимаем, как жить. Поэтому мы скользкие, вонючие. Хоть об этом и не знаем. Мы думаем, что мы мягкие, пушистые. Потому что веды объясняют, как распознать лебедей. Внимательно слушайте, как распознать настоящих лебедей. Лебедь настоящий считает всех вокруг мягкими и пушистыми. Не считает, а пытается изо всех сил считать. Это его цель жизни. И он, когда это видит, он сильно радуется. А себя, вот смотрите внимательно, а себя он считает скользким и вонючим. Лебедь. Скажет, что это Олег Геннадьевич, это самоунижение. Это не наша психология, это неправильно. Нет, это не самоунижение. Это означает умение видеть вот этот шарик. Там у нас очень много грехов. Когда человек его видит, на нем сфокусирован, это значит, что он хочет это преодолеть. Это значит, что он не внушает себе «я плохой, я плохой, я плохой». Не, он не об этом говорит, когда смотрит туда. Он хочет раскаиваться, значит раскаивание. Он хочет это победить. Но в других он видит только светлое, хочет видеть только светлое. Так настроены лебеди. Вороны как настроены? Они себя считают мягким, пушистым, всех остальных скользкими и вонючими. Знаете? О ком я говорю? О ком я говорю сейчас, как вы думаете? Я говорю вот об этом вороне. Об этом. Кто-то на всех смотрит и видит их недостаток. Себе не видит. Итак, следующее качество лебедей – это способность плавать и не смачивать перья водой. То есть у них так устроена там вот эта вот система вся, что у них там жиром все смазано таким лебединым, и они не мокнут, по воде плавают, но не мокнут. Поэтому человек вот со своими светлыми чувствами внутри обо всех должен так жить в обществе, чтобы не проникала грязь. Он не должен оскверняться тем, что он контактирует в этой деловой среде с людьми. Придется деловые вопросы решать, иногда кого-то наказывать. иногда делать какие-то серьезные шаги в жизни. Может, он прокурор вообще, надо
2: 10 лет лишения свободы.
0: Ну, такая специальность в себе. Но это не значит, что он город, нет, может быть, лет 9. Он просто должен выполнять свой долг, наказывать людей. Но при этом они плохо не думают. Он не должен водой смачиваться, по которой плавают. Понимаете, я о чем я говорю. Усвоить вот эти признаки лебедей. Вот если вы видите, вам говорят, лебеди мы, лебеди, но при этом всех осуждают. Наша вера самая хорошая, все остальные козлы. Это не лебеди. Лебеди никого не осуждают. Лебеди плывут всегда в одном направлении. Они не слишком болтливые. Они смотрят вперед. Вы видели, как лебеди плавают? Они плавают в одном настроении. Но как они плавают? Вместе. Означает, они живут внутри друг с другом. Не бла-бла с друг другом, а внутри друг с другом. Они чувствуют друг друга внутри. Плывут к одной цели вместе. Они вот... Ты меня не любишь, а ты не любишь. Целыми днями отношения выясняют. Нет, вороны выясняют отношения. Вороны не вместе плавают. Они прилетают рядом, садятся... Доказывают. Объясняют, как правильно... Меня надо понять, ворону. Внешне это выглядит вот так вот. А внутри они думают, что они как бы правильные вещи делают. Итак, видите, есть три источника силы в этой жизни. Когда человек целью жизни ставит три этих источника, или хотя бы один из этих трех, или хотя бы стремится, чтобы поставить целью жизни эти источники, он получает силу менять судьбу. И это ответ на вопрос, как жить в гармонии с собой и окружающим миром. Нам не хватает вот этой позитивной силы, способной видеть светлое, светлую память, означает знать правду. Это свет знания, знать правду об этом человеке. Нам мешает грязь нашей судьбы, которая идет только изнутри человека. Только изнутри. И все, что мы видим, всю боль, которую мы видим вокруг себя, это все вышло только изнутри. Только изнутри. Знание об этом называется мудростью человеческой жизни. Когда человек говорит, что не изнутри, а иначе у меня вышло, это он козел, мне не повезло, значит, это глупость человеческой жизни. А если вы сходили, к вам женщина сказала, что вас сглазили, поэтому вам плохо, сглазили. То есть означает, у вас все было хорошо сначала, а потом вот из-за того, что вы с этим человеком связались, он вас сглазил. То есть что он сделал? Буквально в смысле слова, он сделал и так. Сейчас покажу. Сильно-сильно так посмотрел. Вот так, оп, что-то там внутри сработало. И все. Вот из-за этого вы страдаете. И он во всем виноват. Вот теперь живите и знайте, что этот человек во всех ваших страданиях виноват. Он является причиной ваших проблем. Все, больше никто не является. Вот только этот человек. Вот как можно назвать такую тетку? А?
2: Это змея под колонной. Это не ворона.
0: Она дала веру в то, что разрушит жизнь человеческую. Она ужалила человека змеей ядом неправильного понимания вещей. Змея подколодная. Это не даже не ворона, это мягко сказано. И она за это будет, как змея, жить всю жизнь сама, не веря в счастье человеческое. Когда вы к таким людям приходите, они как смотрят? И так вот, как змеи. Нельзя с такими людьми строить близкие отношения. Нельзя. Если человек просто режет там народ, это плохо. Но если человек дает знание, которое убьет его жизнь, то это уже еще хуже. Это хуже, чем есть убийцы просто. А есть убийцы знания, убийцы души, это еще хуже. Понимаете? Есть люди, которые дают людям ложное знание. Знание, которое не приведет к тому пониманию, что я во всем виноват. Какие проблемы? Проблем ведь нет. Если я во всем виноват, проблемы есть? Нет проблем. Значит, все хорошо, правда?
2: Вокруг все хорошо. Просто надо сдавать экзамены. И тогда и внутри будет все хорошо. Так или нет? Нет сил. Силы берутся от трех вещей.
0: А у меня нет привычки с ними общаться. И вообще, я как и пойду в религиозную среду, мне там неудобно.
2: Это я сейчас объясняю ситуацию.
0: Правильно, неудобно, потому что вы не верите этой среде. Вы думаете, там сектанты находятся. Сектанты. Люди, которые вас сведут с правильного пути. И вообще, Олег Геннадьевич, если я туда пойду, все родственники испугаются. Правильно? Потому что, когда меняется судьба у человека близкого, все испугаются от этого, все пугаются. Люди пугаются и света в жизни, и тьмы. Почему? Потому что они хотят, чтобы ничего не менялось в жизни. Ничего не менялось. Вот вы сейчас придете домой и начнете лекцию рассказывать, все испугаются.
2: Что?
0: Там страшно очень. Там деревья страшно.
2: Почему? Потому что это же новая жизнь совсем. Надо все менять. Страшно менять.
0: Знаете, почему страшно? А потому что мы не знаем, как это работает, система. Мы не знаем, что менять-то ничего не надо. Веды, знаете, как объясняют? Да ты не беспокойся ни о чем. Общайся с теми, кого понимаешь. Все равно рано или поздно ты придешь к Священному Писанию. И те люди, которые будут его окружать, тебе уже не будут в это время страшны. Почему? Потому что ты уже дошел до того места, на котором ты можешь уже их увидеть по-настоящему. Понимаете, надо просто понять, куда идем, и все. Надо понять, что мы идем туда, где больше веры, где больше света и чистоты. Просто для меня вот такая жизнь, она страшна, потому что я не готов к ней. И это правильно. Зачем идти туда, где ты не готов? Общайся с теми, которые такие же, как ты, но идут вверх. Есть лебеди, которые в начале водоем плывут, а есть, которые в конце. Те, которые в конце, они непонятны. Их очень сложно понять. Зачем они так живут? Зачем человек носит гири на себе? Да, вот сейчас будем про них говорить, про этих людей. Зачем он эти гири носит? Зачем эти все вот эти вот люди, которые в пещерах там жили, цепями на себе, да? Эти вот пустынники, там аскезы эти совершали. Не спали, не ели, не пили, молились целыми днями.
2: Безумцы? Подумай, безумцы? Нет, они не безумцы. Они испытывали такое счастье в своей жизни, что нам просто даже не догадаться очень сложно.
0: Как определить, что они испытывали счастье? Когда вы увидите такого человека, который достиг вот такой ступени жизни высокой, просто прикоснувшись к нему, вы почувствуете необыкновенное счастье, которое останется с вами на много жизней. Сейчас я вам расскажу, что я увидел вчера у одного священника, очень возвышенного человека в судьбе. Этот священник мне задал вопрос. Он говорит, если ты можешь что-то увидеть в моей судьбе, попробуй. Я определю, ты прав или нет, потому что я кое-что знаю о своем прошлом. Я сосредоточился, и сердце сразу мне открылось, потому что, когда положено, Бог сам хочет, чтобы это было. И я почувствовал, что в прошлой жизни этот человек был мужчиной, который сначала жил семейной жизнью, а потом он отрекся от семейных радостей и начал служить Богу. И его жена помогала ему. Его жена пошла на высшие планеты, вверх пошла. И он тоже вверх пошел, а потом спустился на землю, потому что Бог ему дал миссию. И сейчас он отреченный человек, священник. Очень твердый, правильный, этих внутренних, и когда смотришь на него, он светится весь, сияет. И сразу возник вопрос, откуда этот свет от него идет, откуда эта сила. Я начал смотреть следующую жизнь. До этого он был мальчиком маленьким, который постоянно думал, он был лебедем, уже родился, постоянно думал о необыкновенном чем-то светлом. И он оставил тело в молодом возрасте, лет 16-17 лет, так и не хлебнул в обычной жизни. Да? Спрашивается, откуда он взял вот эту вот чистоту? Сейчас я вам расскажу его жизнь до этого, которую мне тоже Бог показал.
1: До этого он был женщиной, которая просто жила, как все, обычной жизнью. И в возрасте где-то 30 с чем-то лет эта женщина увидела необычного человека, которому все кланялись зачем-то. И она подошла просто к нему и упала в ноги и прикоснулась к его стопам головой. И когда я увидел вот это событие, сердце мое наполнилось такой силой счастья. Я когда увидел вот это, да, что я не смог это переварить. То есть у меня просто какая-то сила вот эта света, она такая вспыхнула. Хотя я тень этого события видел, я не ярко это все видел, а просто почувствовал, что вот так все было. И эта женщина потом всю жизнь думала только об этом святом, и она забыла про свою жизнь остальную. Она просто думала об этом святом и жила в сердце памяти о нем. И в это время вся ее жизнь изменилась. Все ее начали любить, уважать, потому что от нее исходил свет. В следующей жизни она была мальчиком, потом вот этим аскетом, и потом она стала священником, которого я увидел. Один контакт с необыкновенным святым, который соткан из этой любви, меняет полностью всю судьбу человека, всю судьбу. Но контакт должен быть таким, что надо просто доверять ему, когда ты ему кланяешься. И со страхом просто доверять. Считать, что это хороший человек, что он ей поможет. Понимаете? Этого достаточно.
3: Он согласился?
1: Да. Он сказал, ты прав. И одна только, у меня только одна сейчас меня вещь волнует в жизни. Кто это был? И он исторические летописи сейчас изучает. Ищет человека. Ищет. Того, чтобы думать о нем. Память осталась как след. Он ищет этого человека. И ведет очень чистую, светлую жизнь. Потому что когда ты соприкоснулся с человеком настоящим, святым, его жизнь уже другая, другому течет. Это называется милость Бога. Получил милость. Понимание, что такое любовь, и получил настоящее. Любовь живет в его сердце. Понимаете, любовь не принадлежит мужу или жене. Она не принадлежит кошечки, которые танцуют. Это не любовь все. Это отношение наслаждения. Потому что и кошечка, и муж, и жена все эксплуатируют любовь друг друга, пытаясь наслаждаться друг другом. Настоящая любовь, она имеет бескорыстную природу. И человек, который может любить по-настоящему, он не предусматривает, что ему что-то дадут за это. Он просто служит, и все. Это называется святость уже. Почему человек может так жить? Потому что карма, вот этот вот шарик внутри, да, у него становится светлым. Он побеждает судьбу. Потому что душа по своей природе, там внутри этого шарика, она по природе бескорыстная. Она не хочет жить для себя. Она хочет служить, служить, отдавать. По своей природе она такая. Но шарик не дает возможности так жить. Он заставляет нас жить для себя и извлекать счастье из этого. Это как тюрьма, понимаете? Мы живем в тюрьме этой судьбы. Она говорит, женись, женись, это тебе будет хорошо. Выходи замуж, иди на работу, развивайся там, становись начальником. И мы не можем здесь ничего сделать, потому что это скованная ситуация. Человек, допустим, мог судьба говорит, становись начальником, должен. Тебя должны все уважать, дурак. Посмотри, ты можешь всеми руководить, ты можешь ими командовать, и они будут счастливы от этого, и ты. Что делать? Что делать, я вас спрошу? А? Что я делаю?
3: Надо лица начальника.
1: Правильно. Правильно. Это мудрость жизни. Мы не можем с этой судьбой ничего сделать. Ничего. Надо идти и становиться начальником. Но не придавать этому слишком большого значения. Не думать, что это самое главное в жизни. Надо думать о том, что самое главное в жизни это не то, что происходит здесь, а то, что происходит там. Потому что от того зависит, что будет у тебя в судьбе. Пусть ты будешь начальником, но если ты не будешь молиться за своих подчиненных, за отношения с ними, у тебя не будет с ними отношений, ты будешь с ними как волк с ягнятами себя вести. И они будут проклинать тебя всю жизнь. Поэтому ты должен выполнять свой внутренний долг сначала, а потом внешний.
0: Так человек должен жить. Нужно сначала устанавливать отношения с подчиненным в сердце своем, а потом уже с них спрашивать, как они себя ведут. И у тебя будет на это право. Потому что они в сердце будут уважать тебя, думать, уважаемый человек, я ему хочу подчиняться. Так будет зависеть. Я не жена и не муж. Я тот, кто хочет устанавливать светлые отношения. Это означает, слушайте меня внимательно, это означает, что я вечный. Вот когда вы начнете так действовать, устанавливать вечные светлые отношения, когда начнете так действовать, почувствуйте вечность. Вот здесь в сердце почувствуйте вечность, почувствуйте, что так надо жить всегда. И это и есть настоящая жизнь. Другой жизни мне не надо. Это означает осознать себя. То, что я сейчас сказал, означает осознать себя. Когда человек утверждается в том, что он живет для чистого и светлого отношения с другими, и что внутренняя жизнь — это главное, а внешний — результат, это значит, что человек достигает того, что он сдает экзамен, и по факту в этой жизни обретает счастье. Счастье будет возрастать тогда в жизни. Самое главное — внутренняя жизнь означает молитва на первом месте, отношения на втором. Святой на первом месте, муж на втором. Святой на первом месте, ребенок на втором. Святой на первом месте, работа на втором. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Мы верим не в работу, не в мужа, не в детей. Потому что если мы в это верим, то мы верим в то, что нас мучает. Они являются и наградой, и наказанием. В них нельзя верить. Просто надо им отдавать честно то, что мы получаем от того, что во что можно верить. Мы получаем от Священного Писания. Как получать? Читаешь Священное Писание одну строчку по много раз. Прочитал и помнишь об этом, пытаешься помнить. Сначала идет просто выучивание. Потом осмысление. После осмысления получается, из этой строчки вытекает счастье. Ты начинаешь думать, здорово, как это здорово. Я так не могу жить. Вообще классно. Не убивай. Возлюби ближнего. Вообще классно. Я так не могу. Но потом, знаете, интересная вещь происходит. Хочется так же. Я не могу, но хочется. А потом чуть-чуть могу. А потом сила какая-то входит в тебя, и ты уже можешь. Таким образом, Священное Писание, оно дает силу человеку. Святой человек также дает силу, если о нем помнить. Некоторые говорят, а нельзя поклоняться людям. А в этом случае человек не поклоняется людям. Он поклоняется свету в человеке. Он не считает человека Богом в это время. Он поклоняется свету в нем. Понимаете, в чем поклонение? Мы не бумаге поклоняемся. Мы поклоняемся свету знания в книге. Мы также поклоняемся свету знания в человеке. Вы скажете, нельзя человеку это... Не создавай себе кумира. Уважать людей можно? Ну, извините, вы тогда создаете кумира себе. Значит, не надо уважать никого. Надо на всех наплевать, чтобы не создавать кумира. Есть три степени уважения человека. Первая степень. Уважение, просто уважение. Кого надо уважать? Всех людей. Всех людей вокруг. Что это значит? Это значит, я хочу жить как лебедь, не как ворона. Если я хочу уважать всех людей. Я выбрал путь в своей жизни. Получается? Нет, это другой вопрос. Насколько сила есть, настолько получается. Есть три категории людей. Первая категория людей – мало силы. Не получается всех уважать. Держаться подальше от того, кого не уважаешь. Почему? Ты ему никак не поможешь в жизни. Вот не уважаешь кого-то, меньше общается, меньше разговаривает, меньше живет рядом. Просто вот желаем счастья на расстоянии. Все. Почему? Никак не поможешь этому человеку. Все. Вторая категория людей. Они могут уже, эти люди могут всех уже уважать. Они чувствуют душу во всех. Но они не могут при этом помочь тем, кто идут неправильным путем. У них не хватает силы. И они поэтому общаются со всеми, кто идет правильным путем. А с теми, кто не идет неправильным путем, они их тоже любят, но не общаются. Есть третья категория людей. Это люди, которые настолько пропитаны этой энергией любви, что они могут общаться со всеми, всех любят, И им не нужно ограничивать себя ни в чем. Такой человек может подойти к преступнику, поднять его судьбу. Преступник станет праведником после этого. Теперь у меня вопрос к вам. А к какой категории мы относимся? Первое, второе или третье? Что у вас сердце возникло? Ну, как минимум, ко второй, да? Мы не хорошие. Мы в основном даже до первого не дошли. Потому что, когда человек доходит до первой категории, он уже вот здесь, в сердце, начинает чувствовать, что? А? Что? Вот кто сейчас не ответит, значит, что он к этой категории относится. Потому что кто знает, тот и ответит. А? Нет. Нет, это счастье — это неправильно. Это про близко, уже близко. Кто сказал свет? Вот молодой. Но вы не сдали экзамен, потому что если бы вы сдали, вы бы не сказали я. Правильно, сердце подсказало вам. Спасибо вам. Сердце подсказало. Такой человек видит, что он живет не зря. Не зря. Это необычное чувство в сердце возникает. Не зря. Значит, он... Я сегодня простыл, простите меня. Вернее, тело простыло. Я бегаю там.

0: Сейчас болею, поэтому сквозь звоночек. Мы все болеем, потому что мы потеряли, попали в материальное тело. Само по себе уже не очень хорошая ситуация. Я же сказал такую фразу, которую не всем понятно. Ничего страшного, с этим не понятно. Разберемся в этом вопросе. Итак, смотрите, интересно, что когда человек хочет, просто хочет, чтобы ко всем хорошо относиться, он работает как хочет, не означает, что просто хочет. Это означает, что он с утра за это сражается, потому что внутри у нас есть карма. Это сила, которая насильственно заставляет нас плохо думать о других. Насильственно настигают нас. С самого раннего утра, как только мы просыпаем себя, осознаем. Мы думаем, блин, какие проблемы, столько проблем в жизни. Это карма наваливается в жизни. И человек садится перед алтарем, где он выбирает тот объект, который ему ближе. Допустим, самый простой объект для понимания — это общество лебедей. Проще всего понять. Поэтому, когда человек лекции с утра слушает, он общается с обществом лебедей, ну, с кем-то, допустим, которые идут этим путем. И он в это время чувствует, хорошо, мне нравится просто слушать лекции, мне нравится так жить, классно, классно. И он живет в таком состоянии, поплыл уже, плыл, лебедя, плыл. Он поклоняется обществу лебедей. Смотрите, первая стадия уважения, да? Вторая стадия. Уважаем всех. Стараемся, по крайней мере. Конечно, у нас не получается, но мы стараемся. А если мы дали бой своему неуважению другим, то мы встали на первую стадию. И в это время уже ощущение вечности есть в сердце. Уже не зря живем все. Сдан экзамен судьбы уже основной в это время. Большинство людей не сдали. Они сражаются с окружающим миром, со своей судьбой. Они принимают ее, сражаются. Большинство не сдали. Они знают, что этот мир только помогает нам. Они пытаются достичь борьбы и счастья за свою жизнь. Сражаются. Вы спросите, а вы, Олег Геннадьевич, сражаетесь каждый день? Я встаю с утра, тоже чем-то недоволен. Потом сажусь молиться, сражение заканчивается. Потом чуть прошло время, опять наваливается. Я не в такой еще не дошел полностью до этой культуры. Я только вхожу на этот путь. Это не дешево. Лебедем стать непросто. Но есть за что бороться. А счастье на самом начале уже находится. Веда говорится, что тот человек, который встает на этот путь не имеет потери в своей жизни. И когда человек даже маленький шаг по этому пути делает, он получает внутрь то, что никогда не погибает. Помните, я рассказал вам случай, вчера мы разговаривали. За три жизни не погибло. Осталось внутри вот это чувство, и он живет. Оно настигает человека. Поэтому маленький шаг на этом пути уже дает сильные изменения в судьбе. Поэтому стоит, но его трудно сделать, даже этот маленький шаг. Вы потом попробуйте. Надо каждый день желать всем счастья, молиться. Ну, то есть каждый день направлять свой взор на святость, да, пропитываться ей и отдавать другим. Так надо жить. Думаете, Олег Геннадьевич, с какой луны ты свалился вообще? Откуда взялся-то мой хороший? Я резонирую, я чувствую что-то от вас. И назад возвращаю, резонирую. Это не потому я делал, что я с вами дешевле, а потому что таков мой долг. Бог дал мне возможность это делать, поэтому читаю лекции. Одна женщина мне написала письмо. Олег Геннадьевич, я вам задала вопрос. Я сначала вам задала вопрос и в уме задавала. Вы на них все отвечали. А потом я подняла руку, вы посмотрели на меня и сказали, так я тебе уже сколько вопросов ответил, что ты поднимаешь руку? Такая ситуация была. Но я ее не помню, эту ситуацию, вот честно. Я не помню. Она вот так сказала, что так было, но я не помню. Понятно, да? Есть сила, которой это надо. Она там все делает, и я просто выполняю свой долг. У вас тоже есть такая сила. Сила называется совесть. По-русски. Совесть. жить по совести. Человек будет честно читать лекцию, честно по совести. Не потому для того, чтобы стать Олегом Геннадьевичем, там поставить на выше, понять все выше и выше и выше. Вот, а просто вот честно жить все. Для этого. Итак, первый способ, самый простой. Да, то есть мы не доходим до третьего никак. Первое — это уважение. Второе — это для всех, да? Второе — почтение. Кого почитать можно? Почитаемых людей. Есть почитаемые люди? Это идолы или нет? Нет, они просто почитаемые, уважаемые люди. Вот, допустим, я в Казахстане, в Алмате, когда лекцию читал, один человек подошел ко мне в конце лекции, надел на меня халат такой мусульманский. Я говорю, зачем вы надели на меня? Он говорит, Олег Геннадьевич, понимаете, у нас мусульман, ну, в Алмате есть такой обычай. Вот этот халат ты купить нигде не можешь. Он продается в магазинах, но ты не можешь купить. Потому что если ты купил и одел на себя, тебя дальше никто уважать не будет. Тебя все плевать будут. Талант такой интересный. Но если ты купил и надел на кого-то другого, тогда это означает, что это уважаемый человек, и ты должен отвечать за свой поступок. Если ты уже точно понял, что это уважаемый человек, надень на него этот халат. Означает почтение, почтительное отношение друг к другу. По факту мы все должны учиться найти в своей жизни таких людей, на которых мы можем такой халат надеть. Потому что иначе жизнь бесполезна. Надо хоть в ком-то больше душу увидеть, чем всех остальных. И такой человек, если он по поведению соответствует этой категории, значит, он может быть наставником. Почтенный человек, понимаете? Почтенный не означает старый, а означает по качеству характера. Он же проплыл чуть больше, чем я. И я иду за ним. Я стараюсь за ним плыть. Но это не означает, что я ему поклоняюсь. Он как друг, старший друг просто, и все. Такой же, как я, но получше. Называется почтение. А есть еще предание, такое слово. Предание, понимаете, означает вера. Вера — это чувство сильнее жизни. Что такое вера? Это то, что сильнее жизни. Я сильнее жизни верю в этого человека. Это не создатель этого мира. Я не считаю его Богом. Я считаю его просто святым человеком и все. Понимаете, о чем я говорю? Знаете, критерий какой? Если ты веришь в человека, а он говорит, ты ошибаешься, я не такой, значит, все правильно. А если ты веришь в человека, и он так его попер, значит, ты не в того поверил. Девушка, если смотрит на наставника, и он так у него такое личико, такое сладкое стало, да? Начал на нее смотреть этим старым, да? А девушку — это не наставник. Наставник не видит девушек и мужчин, молодых девушек и старых, он не видит. Он видит лебедей вокруг себя, только все. Он не хочет наслаждаться людьми, он хочет честные отношения строить. Потому что это обман, то, что я сейчас показал, это просто обман. Обманывает человека, нам человек не нужен, мы хотим просто наслаждаться. Наставнику нужен человек. Он хочет человеку что-то сделать в жизни. Ему не нужно почтение, вот это вот. Деньги ему не нужны ни от кого. Нужны отношения. Чистота. Сердце нужно отношения, чистота. Но я сейчас не для себя говорю. Я говорю про наставника, понимаете? Я такой же человек обычный просто. Залез чуть повыше. Вот, и пытаюсь делать умный вид. Вы спросите, почему? Потому что это мой долг. Я должен так жить. Мой наставник мне сказал, что я должен так делать, я это делаю. Это мой долг. Читаю эти лекции, потому что так надо. Мне надо так жить. Кажется, свой долг в жизни. Итак, надо верить лебедей. В общество лебедей надо верить. Но при этом, смотрите, интересная вещь. Когда у нас взгляд не отточен, вот мы когда не умеем светлую память о человеке сохранять, мы тогда не должны приближаться к тем, в ком мы видим свет. Сейчас объясню, почему. По этой причине лучше всего поклоняться тому, кто не живет уже на этой земле. Допустим, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Святая Матрона. Слушайте меня внимательно, почему? Когда отношения вот такие далекие, ты будешь видеть в этом человеке только свет и поклоняться ему. Он для тебя всегда святым будет. А если ты в жизни его увидишь, то ты начнешь, ворона внутри, она сразу начнет работать. И ты в нем что-то заметишь такое несветлое, как тебе покажется. И до свидания, поклонение. До свидания. Ты уже не сможешь в нем свет видеть, в этом человеке. Ты будешь его человек считать обыкновенным человеком. Не тем, кто передает тебе знания, а обыкновенным человеком. По этой же причине человек не должен сам читать Священное Писание. Он должен читать его с тем рядом, у кого глаза уже смотрит на это Священное Писание с любовью. Критерий такой. Не который знает Священное Писание, знает. Внимательно слушай, знает. Ну, то есть такой крутой, что знает Священное Писание. Ну, прям вообще. А тот, который любит Священное Писание. Но при этом крутым не кажется. Просто он любит его. И он вообще не хочет быть крутым. Он просто любит Священное Писание. Знаете, этот человек обладает светом знаний, и он может поменять судьбу. Такого человека рядом с ним надо слушать Священное Писание, записывать его голос и читать то же самое, что, о чем он говорил. По-другому ничего не читать, вот именно это читать и думать постоянно об этом. Когда человек так действует, свет знания входит в его сердце. И когда следующий вид поклонения — это слушать лекции. Что это такое? Это учиться жить в обществе лебедей. Кто читает лекции, тот, кто хочет просто жить в этом обществе. Не обязательно святой человек. Просто любой человек, который хочет обсуждать вопросы, связанные с истиной, он рассказывает, кто-то другой слушает. Вы спросите меня, я сам слушаю, да? Каждый день много-много времени провожу в этом. Зачем? Чтобы наполниться светом внутри. Потому что карма же действует постоянно, она загрязняет сердце. Ноги уже уходят, вы не устали слушать? Есть такой стих в Священном Писании Веды. Мы не устанем слушать о светлом, который воспетал во всех Священных Писаниях. И потом там говорится, я сейчас точно дословно не вспомню, потому что на каждом шагу этого пути слушания о светлом человек испытывает необыкновенное счастье. На каждом шагу мы не устанем слушать о светлом. Итак, видите, тема какая лекции? Жить в гармонии с собой и с окружающим миром. Почему сначала с собой? Потому что карма исходит изнутри. То есть гармония с собой означает рано утром садиться. И какая у меня склонность? Или я слушаю лекции, более высокий уровень. Я думаю о святом человеке, кланяюсь ему, желаю всем счастья. Еще более высокий уровень. Начинаю думать о Священном Писании и свет извлекать из него. Вы не услышали. Что я сказал? Не услышали. Потому что ведь тема-то какая заявлена? Тема заявлена такая, что я заявил, что я вам сейчас расскажу, как жить в гармонии с собой и окружающим миром. Представляете? Или я совсем тупой,
1: что я заявление такое сделал, потому что это серьезная тема. Или я знаю это, одно из двух. Как это проверить? Нет, не попробовать на себе, это уже результат. Я вам сейчас расскажу, как проверить. У меня есть один друг, который пишет докторскую диссертацию о том, что такое настоящее познание. Он кандидат философских наук, он пишет докторскую диссертацию на эту тему. И он доказывает в ней, что настоящее познание возможно только если человек способен слушать с верой того, кто знает. Ну, допустим, смотрите, привожу пример. Допустим, я знаю, что Волков впадает в Каспийское море. Вот я сейчас сказал, Волков впадает в Каспийское море. Слушайте меня с верой внимательно. Волков впадает в Каспийское море. Что вы услышали? А? Что?
2: Слова.
1: О, слова. Спасибо, супер. Кто еще что-то услышал? Кто еще что-то?
2: Правду.
1: Правду вы услышали. Вы видели это сами? Как? Да, вы верите мне и услышали правду. Знаете почему? Потому что вы верите тому, кто во мне находится внутри. Вы услышали. Но я никогда не видел, что она впадает в Каспийское море. Никогда не видел. Поэтому я не могу сказать правду. Я сам не могу. Но если бы я видел, как она впадает, и я бы сказал, вот допустим, сейчас я другую фразу скажу. Когда омываешься в священной реке, выходишь оттуда, как будто заново родился. Я сейчас вспомнил это событие. Почувствовали?
2: Да.
1: Вот это называется передача знания с помощью звука. Это самый мощный способ передавать знания. Веды говорят, есть три способа передавать знания. Первый способ, самый главный, это звук. Потому что разум, который меняет судьбу, он контактирует только со звуком. Мы будем дальше говорить с вами на следующей лекции. Второй способ передавать знания, это на втором месте стоит. Это свидетельство. Свидетельство. Допустим, мама говорит ребенку, я знаю, кто твой папа. Почему она знает? Ну, потому что она знает. Кто еще лучше знает, чем мама? Так или нет? Это свидетельство. Когда человек свидетельство дает, он не обязательно говорит. Он может просто засвидетельствовать на бумаге. Но так как это свидетельство, это воспринимается. Но от кого оно воспринимается, это свидетельство? От того, кто точно знает. Ну кто еще скажет, кроме мамы, кто папа? Если мама, это человек моя мама, да? Она написала мне на бумажке, твой папа такой-то, такой-то. И дописала, я тебя не обманываю, говорю чистую правду, точка. Это называется свидетельство. Она передает истину. Сразу вера возникает, потому что это моя мама. Она меня не обманывает. Она мне написала, кто мой папа. Я, допустим, не знаю, он ушел там в детстве. Все, я получил знания. Но если бы она сказала мне об этом, я бы получил больше знаний. Потому что я бы папу увидел тогда в своем сердце. Потому что когда человек говорит, если он точно знает об этом, это передается для тех, кто слышит с верой. Как получить свидетельство вот этого вот? Шабду или звук, наполненный изменением, силой изменения судьбы. Тот, кто слушает с верой. Теперь сразу возникает вопрос, а что, мне надо фанатиком быть? Нет. Слушание с верой — это не фанатизм. Это поведение лебедей. Когда человек слушает с верой, что происходит? Если человек обманывает, вот как мне человек сказал, вы слова сказали просто. Правильно, я сказал просто слова. Почему? Потому что я не видел, как Волга впадает в Каспийское море. И он был прав. Почему? Потому что он слушал с верой. Когда человек слушает с верой, он видит, правду человек говорит или нет. Это не фанатизм. Вот не слышать упорно и думать, да блин, ну не знаю, там никакой правды. Это фанатизм. Слушать без веры – это фанатизм. А слушать с верой – это признак разумности. Это значит, у тебя уже развитое сознание, ты понимаешь, как правильно слушать. И третий способ передачи истины – это логика. Логика – самый
0: примитивное, логическое мышление, доказывать с помощью логики. Этот способ работает, но очень слабо, потому что он не передает полную истину. Понимаете, о чем я говорю? Тебе докажут, что так надо жить, но утром ты не встанешь, чтобы молиться. Почему? Потому что поднимает тебя с постели сила, которая переходит вместе со звуком. С логикой эта сила не переходит. Понятно, о чем я говорю? Поэтому только звук может дать возможность встать утром и молиться. Причем ты почувствуешь, что тебе хочется это сделать. И ничего не будет мешать. Это означает победу над судьбой. Потому что судьба что делает? Заставляет спать, есть на ночь, заставляет ругаться с мужем, делать глупости и потом страдать из-за этого. Мои хорошие, дорогие, любимые люди, к сожалению, время наше, не к вашему сожалению, а к моему, потому что я хочу в ваши глаза бесконечно долго смотреть, всю жизнь свою хочу смотреть. Но сейчас моя возможность закончилась это делать. Вы думаете, что я льщу вам? Нет, я сейчас вам скажу правду. Правда заключается в том, что тот, кто слушает с верой, стоит выше того, кто говорит. Потому что тот, кто говорит, еще не факт, что будет слушать с верой сам. Болтать легче, понимаете? Поэтому я, когда вижу ваши лица, наполненные верой, я вижу в вас истину. Я чувствую, что вот она истина. Так надо жить, надо так слушать, учиться. Мне тоже. По вашей милости, когда-нибудь научусь так слушать.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Веды описывают, в Бхагавадгите описывается, что то, что мы называем любовью, на самом деле это вожделение. Подразумевается, я могу тебе что-то сделать, но ты мне что-то взамен дай. Хотя бы немножко, хоть чуть-чуть. Я тебя люблю, это факт, я тебя прям люблю. Ну, что-то все равно мне дай. По крайней мере, хоть посмотри на меня в конце-то концов. Или погладь меня хоть по голове. То есть что-то взамен мне дай. Пойдем любовью позанимаемся. Любовью. Любовь, слово любовь. Пойдем. Я хочу тебе дать эту любовь. Ну и сам я не против тоже там. Или я сама тоже не против там что-то поиметь. Все, это уже не любовь. Это эксплуатация. Мы эксплуатируем других людей. И мы это называем любовью. Почему? Ложное эго мешает нам. Оно нам не дает. Но если человек будет понимать, что он душа и будет заниматься духовной практикой, вопрос времени, когда вот эта оболочка ложного эго, она постепенно уйдет. Но это тяжкий труд на самом деле, если человек не имеет образования, как это правильно делать. Потому что на самом деле еще есть такая вещь, что без ложного эго в материальном мире душа не сможет находиться. Быть как бы, имея это тело, наслаждаться, не сможет. Поэтому ложное эго нам нужно. Для чего? Чтобы мама заботилась о ребенке. Потому что если у нее не будет ложного эго, она скажет, да зачем он мне нужен? А так она все равно о нем думает. Мне и мое все равно надо, мне позаботиться о нем. То есть ложное эго нам все равно нужно для одной еще цели. Мы должны к чему-то привязаться. Обязательно. Ложное эго нас привязывает к чему-то. Для чего мы должны научиться этой привязанности? Потому что сам вот этот термин привязанность, многие ее воспринимают как что-то плохое. По крайней мере, те люди, которые встают на духовный путь, на духовной практике начинают заниматься, они думают, не привязывайся к этому. Это плохая привязанность. Не привязывайся к женщинам, не привязывайся к мужчинам, не привязывайся к этой машине, ни к квартире не привязывайся, к работе не привязывайся. То есть они начинают заниматься как бы подготовкой к отреченности. Будь отреченным. Что, не дали зарплату, не привязывайся, ничего страшного, завтра дадут. Это ложное отречение на самом деле. Мы должны научиться правильно привязываться просто, вот и все. Для чего? Потому что в конце концов душа, она привязана всегда. Она к Богу привязана. Это этот характер, вот эта черта характера привязанности, она у нас есть. У души она есть. Просто здесь она искажена немножко, и все. Почему? Потому что вот эта вся схема и это тело, оно расстроено у нас, разбалансировано просто. Мы не можем толком этим телом управлять. Мы не можем им управлять, мы не можем его настроить, потому что это тело – это инструмент. На самом деле, да, Бог говорит, я вам даю это тело, как корабль, с помощью которого вы сможете переплыть весь океан материального существования и выбраться с него, осознать себя как душу и уйти в духовный мир. Там наша обитель. Как для рыбы вода, так для души духовный мир. Но пока мы здесь, мы обуславливаемся. Мы говорим, нет, я вроде бы, я душа, но я пока еще в этом мире, есть тело. И я все равно должен как-то им пользоваться. Я должен его кормить, это тело. Я должен его одевать как-то, мыть, в туалет водить, там красить как-то, прическу менять, как-то заботиться о нем должен. И пока человек этим занимается, он привыкает к этому телу.

Без слезному дар слез не заслужить, без слез слезы не вымолить у Бога. Смирение нисходит лишь к тому, кто со смирением молит о смирении. Терпение дается только тем, кто терпеливо ждет, когда придет терпение. И щедрость не даруется скупым, но только тем, кто сердце отдал Богу. Прозреет тот, кто ослепит себя, и слепотой за зрение заплатит. Безмолвие — цена твоя за слово, а глухота — цена за слух и звук. Веселый Бог мой смотрит на меня, я не пойму, он плачет или смеется. Отбрось религию, чтоб Бога обрести, предайся мне, чтоб победить меня же. От счастья отрекись, чтоб счастье испытать, лишись покоя, чтоб покой сделать. Проникнись малостью своей, чтобы великим стать, отринув славу, славу удостойся. Чтоб себя найти, себя забудь, умри, чтоб жить начать, усни, чтобы проснуться. Предай семью, деревню и страну, чтоб высшей верностью свою украсить душу. Чтоб не подсудным стать, отдай себя на суд. Стань бесприютным, чтоб найти приют. Уйди из дома, чтоб домой вернуться. В пыли Вриндавана лицо свое умой, обсохни под дождем и вымокни под солнцем. Веселый Бог мой смотрит на меня, и не он плачет или смеется. Бесслезный, я прошу отдать слез. Нетерпеливый, требуй терпения. Я требую, а он терпит свое. Бесслезному дар слез не заслужить. Без слез.

0: Веды определяют, что душа – это мельчайшая частичка, которую невозможно увидеть, и она находится в области сердца, поддерживается потоками воздуха, которых аюрведы называют праной, особые потоки воздуха. Они поддерживают и находятся в сердце. Эта маленькая частичка находится в сердце. Так определяют веды. Кто там другой, что определяет? Много есть теорий веселых. Но веды определяют это так. Поэтому мы говорим «я». Мы не говорим «я». Мы не говорим «я». «Я». Показываем точно сюда пальцем, где находится душа. Точно. «Я». Понимаете? Почему не «я»? «Я». Да? А вот когда человек брендит, ему говорят, то так никто не... Да, есть много идей. Был один случай пересадки. В Санкт-Петербурге был один случай пересадки, его замяли полностью. Несколько лет назад в Санкт-Петербурге. Так как в основном, когда сердце пересаживают, да, то не пересаживают воздушные потоки. Так как душа находится в воздушных потоках, то потом оно, так сказать, на уровне другого сердца находится, нет проблем. Но однажды пересаживали с легкими вместе. Была очень сложная операция. И пересадилась в противоположный пол причем. Был большой скандал. Был большой скандал, и замяли это. Это было в Санкт-Петербурге.
1: Как же тогда искусственные сердца сейчас делают?
0: А дело не в сердце. В области сердца. Это тонкий уровень. Есть грубый уровень сердца, есть тонкий уровень. Но так как сердце на воздушных потоках находится, и легкие связаны с этими воздушными потоками, то в редких случаях, когда с легкими вместе идет, это, когда вся вот эта вот часть пересаживается, была сложная операция, и пересадилась получилось. А также замяли, как и птицу, которая вылетела из шахты. Помните? 20 лет назад. А я помню. Когда в там Тюмени или где, ну, стали бурить шахту, и вылетела птица, и стала материться на них. Вы что делаете? Куда прете? И быстрее ее забетонировали, чтобы ничего не осталось. Был такой случай. Ничего не смогли сделать. Настолько все были мы шокированы, сразу настолько раз трезвонили, что это пришлось все на шутку сводить, и писали во всех газетах, что это шутка, ничего не было такого. Но было много тысяч свидетелей, когда это произошло. Потому что ну, на Земле многоуровневая, есть уровни, на которые лучше не соваться.
2: Там тоже, извините, случай, что вот тоже будет и стоны человеческие.
0: Нужно быть очень аккуратным с землей. Есть входы, выходы, есть особые места. В районе полюсов находятся входы внутрь Земли. Поэтому есть целые разделы. Есть целые сообщества моряков, ну, которые сами встречали на Северном полюсе, когда пальмы выплывали неожиданно с там бананами, еще с чем-то, течением. Когда северное течение вдруг на очень теплые течения сменялись. Когда выплывали даже огромные корабли, выносились там кокосы всевозможные. То есть есть входы, выходы, очень сложное устройство. Нам это не дано, так сказать, в это входить, и это всячески замалчивается. Это уже, так сказать, то, от чего наука всячески отворачивается всем своим телом, закрывая на это глаза. Закрывая на это глаза, однако долго-то нельзя закрывать глаза.

Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадаши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение экадыши дает и материальное благо, которое также исходит от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в экадыши. Такова великая сила экадыши.

Сута Госвами сказал. Юдхиштхира Махараджа спросил: «О Джанардана, как называется Экадаши, светлой половины дополнительного месяца в високосном году? Как его правильно соблюдать? Пожалуйста, поведай мне это». Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна, ответил: «О Пандава, столь достойной хвалы Экадаши, светлой половины дополнительного месяца високосного года, называется Падмини. Он очень благоприятен. Удачливые души, соблюдающие его с решимостью и верой, возвращаются в мою обитель. Могущество этого Экадаши, дополнительного месяца в разрушении грехов, сравнимо с моим могуществом. Даже четырехголовый Господь Брахма не может должным образом прославить этот Экадаши. Давным-давно Господь Брахма рассказал Нараде об этом освобождающем, уносящем все грехи Экадаши». Лотосаокий Господь Кришна был очень доволен вопросом Юдхиштхиры и обратился к нему со следующими приятными словами: «О царь, пожалуйста, слушай внимательно, как я поведаю тебе путь поста в Падмини Экадаши, которому редко следуют даже великие святые. Надо начинать поститься в Дашами. За день до Экадаши не есть ураддал, пинкдал, горох, шпинат, мед, морскую соль, а также не обедать в чужих домах и не пользоваться бронзовыми тарелками. Надо избегать этих восьми вещей. В Дашами надо есть только один раз, спать на полу и воздерживаться от секса. В Экадаши преданный должен встать рано утром, но не должен чистить зубы. Затем он должен тщательно омыться, если возможно, в местах паломничества. Воспевая священные гимны из вед, он должен намазать свое тело коровьим навозом, смешанным с глиной, пастой из семян кунжута, травой куша и порошком из плодов амалаки. После этого преданный должен опять тщательно вымыться, после чего воспеть следующие молитвы: «О священная глина, тебя сотворил Господь Брахма, очистил Кашьяпа Муни и поднял Господь Кришна».

О, глина, я почтительно склоняюсь перед тобой. Будь добра и очисти меня, чтобы я мог поклоняться Всевышнему Господу Хари. О, навоз, ты обладаешь лечебными и антисептическими свойствами, потому что ты исходишь непосредственно из желудка нашей всеобщей матери-коровы. Ты можешь очистить всю землю. Пожалуйста, прими мои смиренные поклоны и очисть меня. О, плоды Амалаки, пожалуйста, примите мои смиренные поклоны. Вы родились из слюны Господа Брамы, и вашим присутствием очистилась вся планета. Будьте добры и очистите конечности моего тела. О, Верховный Господь Вишну, о Бог Богов, о Владыка Вселенной, о Держащий Раковину, Диск, Палицу и Лотос, пожалуйста, позволь мне совершить омовение во всех священных местах паломничества. Произнося эти прекрасные молитвы, воспевая мантры Господу Варуне и медитируя на все места паломничества, расположенные по берегам Ганги, надо совершить омовение в любой воде, находящейся под рукой. Затем, о Юдхиштхира, преданный должен вытереть свое тело, очистив рот, спину, грудь, руки и талию, перед тем, как поклоняться Всевышнему Господу, одетому в ослепительные желтые одежды и дающему наслаждение всем существам. Этим преданный разрушит все свои грехи. После этого он должен повторить священную Гаятри-мантру, совершить подношение своим предкам, затем войти в храм Вишну, чтобы поклоняться Нараяне, супругу Лакшми-деви. Если возможно, преданный должен сделать мурти Радха-Кришны или Шива-Парвати из золота и подносить им чудесное преданное поклонение. Он должен наполнить медный или глиняный горшок чистой водой, смешанной с ароматическими веществами, накрыть горшок крышкой из ткани, а также золотой или серебряной крышкой, приготовив таким образом асану, на которой могут сидеть мурти Радха-Кришны или Шива-Парвати для поклонения. В соответствии с возможностями, преданный должен затем поклоняться этим мурти с ароматными благовониями, яркой лампой наги, пастой из сандалового дерева, а также камфорой, мускусом, кункумой и другими ароматическими веществами, отборными благоухающими цветами, такими как белый лотос и другими согласно сезону, а также поднести прекрасно приготовленную пищу. В этот особенный Экадаши преданный должен петь и танцевать в экстазе перед божеством. Он должен избегать праджалпы всех видов и не должен также беседовать или касаться человека низкого рождения или женщины в период менструации. В этот день он должен особенно тщательно стараться говорить только правду и не должен никого критиковать перед божеством Господа Вишну, ни браманов, ни духовного учителя. Скорее, он должен с другими преданными слушать, как вайшнавы читают о славных делах Господа Вишну из Пуран. Не надо пить или даже прикасаться губами к воде в Экадаши. А тот, кто не может выполнять это предписание, должен пить только воду или молоко. В противном случае пост считается прерванным. Надо бодрствовать всю ночь, петь и играть на музыкальных инструментах для трансцендентного удовольствия Верховной Личности Бога. В течение первой четверти ночи в Экадаши преданный должен предложить своему почитаемому мурти немного мякоти кокосового ореха, во время второй – плоды бел, во время третьей – апельсин, а когда ночь будет подходить к концу – немного ореха бетеля. Бодрствуя первую часть ночи в Экадаши, преданный получает такую же награду, как если бы он совершал агништому ягью. Бодрствуя в течение второй части ночи, преданный получает награду, как если бы он совершил ваджапея ягью. Бодрствуя третью часть ночи, преданный получает награду, сравнимую с совершением ашвамедха яги. А тот, кто бодрствует всю ночь, обретает все вышеперечисленные блага, а также великое благословение, получаемое совершением раджасуи яги.
Нет лучшего дня поста в году, чем Падмини и Кадыши. Ничто не может даровать такую награду, как он. Будь то огненное жертвоприношение, здание, образование или аскетизм. Безусловно, тот, кто соблюдает этот священный пост в Икадыше, получит все блага, достигаемые омовением во всех местах паломничества мира. После бодрствования в течение ночи преданный должен на рассвете совершить омовение, затем тщательно поклоняться мне. Потом он должен накормить достойного брамана и с почтением дать ему мурти Господа Кешавы и горшок, наполненный чистой ароматной водой. Такой дар будет гарантировать преданному успех в этой жизни и освобождение в будущей. О безгрешный Юдхиштхира! Отвечая на твои вопросы, я писал правила и предписания, а также благословение Икадыши светлой части дополнительного месяца високосного года. Пост в этот день Падмини дарует благо, равное обретаемому постом во все остальные Икадыши. Икадыши темной половины дополнительного месяца високосного года, называющийся Парама Икадыши, так же могущественен в уничтожении грехов, как и Падмини. Теперь, пожалуйста, внимательно слушай, как я поведаю тебе чудесное повествование об этом священном дне. Пуласти Муни однажды рассказал эту историю Нарада Муни. Пуласти Муни как-то случилось спасти Равану из тюрьмы Картавирьярджуны, и, услышав об этом, Нарада Муни спросил своего друга: «О величайший из мудрецов, ведь Равана победил всех полубогов, включая Господа Индру. Как же смог Картавирьярджуна повергнуть Равану, который так искусен в сражении?» Пуласти Муни ответил: «О великий Нарада, в Трета-югу, в династии Хайхая принял рождение Картавирья, отец Картавирьярджуны. Его столицей был город Махишмати, и было у него 1000 цариц, которых он очень любил. Однако ни одна из них не могла родить ему сына, которого он так сильно желал. Он совершал жертвоприношения и поклонялся полубогам и предкам, но из-за проклятия некоторых мудрецов был не способен родить сына. А без сына царь не радовался своему царству, так же, как голодный никогда не может по-настоящему наслаждать свои чувства. Царь Картавирья тщательно рассмотрел свое положение, а затем решил совершить суровую аскезу для того, чтобы достичь своей цели. Он надел набедренную повязку из коры, отрастил волосы и передал управление царством своим министрам. Одна из цариц, Падмини, рожденная в династии Икшваку, лучшая из женщин, дочь царя Харишчандры, увидела, как царь уходит. Так как она была целомудренной женщиной, то почувствовала, что ее обязанность – следовать по пятам своего возлюбленного мужа. Сбросив все царственные украшения со своего прекрасного тела и надев на себя кусок ткани, она последовала в лес за своим мужем. В конце концов, Картавирья достиг вершины горы Гандхамадана, где подверг себя суровой аскезе в течение 10 000 лет, медитируя и молясь Господу Гададхаре, владеющему палицей. Но он так и не получил сына. Видя своего дорогого мужа, истощенным до костей и кожи, Падмини нашла решение проблемы. Она пришла к деве Анасуи. С величайшим почтением Падмини сказала: «О величайшая женщина! Мой дорогой муж Картавирья подвергает себя суровой аскезе в течение последних 10 000 лет. Но Господь Кешава – единственный, кто может уничтожить все предыдущие грехи и теперешние трудности, все еще не смилостивился над ним. О, самая удачливая, пожалуйста, назови день поста, соблюдая который мы можем удовлетворить Всевышнего Господа нашей преданностью, которая так велика, что Он наградит меня прекрасным сыном, который будет править миром, как император». Услышав слова Падмини,
которая была очень целомудрена и предана своему мужу, великая Анасуя ответила ей очень ободряюще. «О, великолепная, лотосаокая женщина! Обычно в году 12 месяцев, но после каждых 32 месяцев добавляется еще один, и два икадыши, выпадающие на этот месяц, называются падмини-икадыши и парамаикадыши. Они выпадают на два дыши в светлую и темную часть месяца соответственно. Ты должна поститься в эти дни и бодрствовать всю ночь. Если ты сделаешь так, то Верховная Личность Бога Хари пошлет тебе сына. О Нарада!» Так Анасуя, дочь мудреца Кардамы, объяснила силу этих икадыши. Выслушав ее, Падмини с верой последовала предписанным правилам, чтобы иметь сына. Падмини постилась, не употребляя даже воды, и бодрствовала всю ночь, воспевая славу Господу и танцуя в экстазе. Господь Кешава был очень доволен ее преданностью и появился перед ней, сидя на спине великого Гаруды. Господь сказал: «О, прекрасная, ты доставила мне очень большое удовольствие, постясь в икадыше дополнительного месяца. Пожалуйста, проси меня о благословении». Услышав эти великие слова владыки всей вселенной, Падмини вознесла Всевышнему Господу преданные молитвы и попросила его о сокровенном желании своего мужа. Господь Шри Кришна удалился со словами: «О, кроткая женщина, я очень доволен тобой, так как нет для меня месяца дороже, чем этот, а те икадыши, которые приходятся на этот месяц, наиболее дороги мне. Ты следовала указаниям Анасуи в совершенстве, поэтому я сделаю все, чтобы угодить тебе. Ты и твой муж получите такого сына, какого желаете». Затем Господь, избавляющий мир от горя, сказал царю Картавирье: «О царь, проси меня о любом сокровенном желании своего сердца, и я его выполню, так как твоя дорогая жена доставила мне огромное наслаждение». Царь был очень рад услышать это. Естественно, он попросил сына, которого желал так долго. «О владыка вселенной, о убивший демона Маду, милостиво подари мне сына, который никогда не будет убит ни полубогами, ни людьми, ни змеями, ни демонами, ни духами, которого сможешь одолеть только ты». Всевышний Господь сразу же сказал: «Да будет так», и удалился. Царь был очень доволен женой и возвратился с ней во дворец. Падмини вскоре забеременела, и сын, сильнорукий Картавирьярджуна, появился на свет. Он был самым сильным во всех трех мирах, поэтому даже десятиглавый Равана не смог победить его в битве. Кроме Господа Нараяны, который держит диск, булаву и другие символы в своих руках, никто не мог победить его. Он обладал этими качествами благодаря своей матери, которая очень строго и с верой соблюдала икадыши. Поэтому он смог победить ужасного Равану. Это неудивительно, о Нарададжи, так как Картавирьярджуна был благословением Верховной Личности Бога. С этими словами Пуластья Муни ушел. Всевышний Господь Шри Кришна завершил: «О безгрешный Юдхиштхира, так как ты спросил меня, я объяснил тебе силу этого особенного икадыши. О лучший из царей, тот, кто соблюдает этот пост, несомненно достигнет моей личной обители. И если ты захочешь исполнения своих желаний, то должен делать то же самое». Выслушав эти слова своего возлюбленного Кешавы, Дармараджа Юдхиштхира наполнился радостью, а когда пришло время, с преданностью соблюдал Падмини икадыши. Сута Госвами подытожил: «О, мудрый Шунака, я объяснил тебе все об этом благоприятном икадыше. Каждый, кто с преданностью постится в икадыше дополнительного месяца високосного года, тщательно соблюдает регулирующие принципы, прославится и счастливо последует обратно к Богу.
а тот, кто просто слушает или читает об этом Икадыше, также получит великое благо и, безусловно, достигнет обители Господа Хари. Заканчивается повествование Исканда Пураны о славе Падмини Икадыши. Икадыши – светлой части дополнительного месяца в високосном году.

если человек постится в икадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Икадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

0: вкус к счастью благостного человека выше. То есть вот это вот вкус к счастью, это труднодостижимая вообще в жизни вещь. То есть человеку даже трудно понять, что такое другой вкус к счастью. Вот его тянет куда-то жить, вот он так хочет, он думает, ну значит так надо жить. И он думает, что в этом и заключается его судьба. Но судьба каждого человека заключается в том, чтобы возвыситься, стать более возвышенным, более духовным, чтобы осознать что-то более важное в жизни, возвышенное. И это судьба и жизнь каждого человека. Но есть препятствия на этом пути. И препятствием главным заключается вкус к счастью. Наше понимание, как надо правильно жить, часто бывает очень убогим. Допустим, есть люди, которые вообще считают, что надо, как только время свободное есть, надо поспать или покушать. Или, допустим, в баньку сходить, там посидеть, или в домино поиграть, еще что-то в этом роде. То есть люди зря проводят свое время, прожигают жизнь. И они считают, что вот это самое лучшее время в их жизни, когда они ее прожигают в это время, и они считают это время самым лучшим. Но это же просто самоубийство, убийство души. Потому что душа деятельна по природе, она ищет взаимоотношения, она ищет отдачи, ищет счастья, ищет гармонии и так далее. Поэтому человек должен стремиться к благости. Любой человек. Есть силы, нет сил, надо все равно стремиться. У меня сегодня на приеме была одна девушка, она мне жаловалась, что она хочет духовной практикой заниматься, но как-то вот не хватает силы, не хватает энергии, не хватает внутренней, чего-то внутреннего. И не хочется вроде, с одной стороны хочешь пойти на духовные программы, а с другой стороны что-то мешает. Так бывает в жизни, плохой период наступает, человек не может заставить себя что-то делать духовное. Но это не значит, что у него поменялась цель жизни, поменялась природа, поменялось понимание, но смысл жизни поменялся. Просто у него вот плохая судьба. Так и у других, у любых людей точно так же. Плохая судьба заставляет человека страдать только лишь всего, а не что-то другое. И человек должен победить эту плохую судьбу. И для этой победы разум дается особое состояние разума благостному человеку. Как только вкус к счастью стал очень возвышенным, у благостных людей появляется удивительное свойство внутреннее. Они начинают, их разум начинает работать очень динамично. То есть он меняется. То есть представление, вкус счастья начинает потихоньку меняться все больше, больше, выше, выше, выше. Мы знаем, что у невежественного человека вообще, то есть вкус к счастью очень животный. И он вообще очень статичен. Какие желания у него были, такие остались. Хоть каким ты был, таким ты и остался. Вот. Страстный человек, у него меняется вкус к счастью, но находится он все равно в сфере одних и тех же интересов. То есть он меняется в сфере, допустим, в сфере каких-то, допустим, если он богатеет, ему нравится более изысканная пища. Если он беднеет, то он довольствуется менее изысканной пищей, и она ему тоже нравится, как насколько может понравиться. Вот. Но не таким образом вкусы страстного человека могут меняться.
1: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
2: Мы хотим наслаждаться, ничего не отдавая взамен, не отдавая вот этой бескорыстной заботы. Но в конце концов, это просто банальное преступление. Если я не хочу думать о своих долгах, значит, я преступник. Так знаете, учить человека современная психология. Просто не думай о плохом, это плохое уйдет. Нет более бредовой идеи. Каждый месяц нам приходит платежка про воду, газ, там, свет. Я применяю этот метод, не буду я об этом думать. У меня позитивное мышление. Нет никаких долгов. Нет долгов по свету, по квартплате, ничего этого нет. Что произойдет? Аннулируются эти долги? Нет, пение еще появится или что там. Ну, будет все расти, расти, расти, потом еще квартиру отберут в результате. Но у меня было зато позитивное мышление. Не знаешь законов кармы, просто пойди узнай, а не пытайся уходить от этого. Узнай их и расплатись. позитивное мышление, это как бы расплатиться. Вот это позитивное мышление. Сколько там? И надо расплатиться. Вот это позитивное мышление. А не то, что я не думаю об этом. Зуб болит, я не буду об этом думать. А стоматологи только ждут тебя. Ну, давай еще подумай денек. Дороже будет. Еще денек подумай, еще дороже будет. Нет. Если не думать о долге, долг никуда не уйдет. Просто не думай о том, что ты что-то взял в магазине. Просто не думай о кассе. Касса – это такое негативное явление в магазине. Правильно? Думай о хорошем. О том, что тебя не поймают. Это мышление вора. Мышление преступника. Надо знать законы. Надо знать. Действовать по этим законам. Поэтому главная обязанность в семье и у мужа, и у жены – пробуждать разум друг у друга, а не чувства. Телесная платформа любви, когда мы пробуждаем друг у друга чувства. Этого не надо делать специально, это и так все происходит естественно. Мы тут не прикладываем никаких усилий. Это естественная вещь. Там, где мы должны прикладывать усилия, это пробуждать разум друг у друга. Тот, у кого пробуждаются чувства, становится слабым. А тот, у кого пробуждается разум, становится сильным. Вот этот закон нужно знать. Там, где чувство, там слабость. Там, где разум, там сила. Поэтому сильная семья это какая? Там, где работают над разумом. Она не разваливается. Она развивается. Это развивающийся тип семьи. Соответственно, слабая семья это семья такая чувственная, похотливая семья. Чувственная. Но которая на уровне тела находится. И рано или поздно она развалится. Потому что, как мы вчера разбирали, да, чувства имеют способность доходить до своего предела, пресыщаться. И потом становится неинтересно. Все. И выход это не создавать новую семью, нет. Потому что человек создает новую семью, но такого же самого типа, чувственного типа. И она опять разваливается. Создает новую семью, опять чувственного типа, она опять разваливается. Надо перейти на другой уровень семейной жизни. Когда отношения строятся на чем-то более высоком, на разуме, на том, что мы заботимся друг о друге, помогаем друг другу прогрессировать, думаем о счастье друг друга. Когда мы привлекаемся внутренним миром человека, а что привлечься внутренним миром человека, что должно быть? Должен быть сам внутренний мир. Поэтому если мы хотим, чтобы в нас полюбили душу, а не тело, что нужно в себе найти? Внутренний мир, нужно его развить, нужно говорить об этом. Говорить об этом. И так мы можем помочь другому, дать ему этот внутренний мир, помочь ему его обрести. Это некоторая задача. Если нет разума, все наши поступки как минимум бесполезны и смешны, как максимум опасны. Все это просто превращается в какую-то глупость. Если мы не думаем, что мы делаем и для чего, все это становится просто смешным. Столько усилий, для чего непонятно. Есть одна интересная история, рассказывают ее в трактатах, про одного царского парикмахера. Очень известная история восточная. И у этого парикмахера царского однажды умер осел. Осел такое достаточно грустное животное. Целый день осел носит на себе тяжеленные грузы. И потом, в конце рабочего дня, осла даже не привязывают никуда. Его просто оставляют рядом с его кучей, ну, которую он носил, кучу камней. И он стоит весь вечер, смотрит на эту кучу и не может поверить. Я все это носил. Ему привязывают морковку перед носом, и он за ней целый день идет. Морковка, морковка, морковка. Никак не может ее догнать целый день. Целый день идет за морковкой. И потом всю ночь стоит около кучи, которую сам носил. Беги, осел, беги! Но он никуда не убегает. Он стоит, он знает, завтра будет новая морковка. Сегодня же я ее догнал. Мне же ее потом дали. Но в конце. Ему ее дают потом в самом конце. Вот ты ее догнал, молодец. Хороший ослик. Замечательный. И у царского парикмахера умер его бедный осел. Но у этого осла было очень красивое имя. Сунанда Ганхарва. Очень красивое ведическое имя. Сунанда Ганхарва. Он орал очень сильно. Ослы орут. Аж душу всю пробирает. И этот осел, он орал все время. Ему дали такое имя. Как он красиво орет. И парикмахер так переживал по поводу его кончины, что в честь траура побрил себе голову. На Востоке, когда кто-то умирает, то бреют себе голову мужчины. Он себе голову выбрил. Его увидел царский садовник и спросил, по кому траур? Что случилось? И парикмахер ему ответил, умер сам Сунанда Ганхарва. Ну и такая ситуация щепетильная, да, кто-то умер. А садовник, он побоялся спрашивать, кто конкретно. Ну, имя красивое, наверное, какой-то великий человек, раз кто-то ж побрился, все. И он как-то постеснялся переспрашивать. Подумал, кто-то уважаемый, оставил тело, умер. Не буду спрашивать, а то выгляжу как-то я нехорошо, как-то глупо. Кто это? Как-то нехорошо так переспрашивать. Поэтому, чтобы не выглядеть глупо, он решил, надо тоже побриться. И он тоже побрился. Затем этого побритого садовника встретил царский повар. Ну, там уже вообще, ну, потерялась, так сказать, история. Ну, Сунанда Ганхарва, разве ты не знаешь? Умер. Ну, и тот понял, нельзя отставать. От всеобщего траура тоже побрился. Так вечеру побрилось уже пол дворца. И, наконец, царь заметил, что все уж больно переживают по поводу чьей-то кончины. И спросил, ну что там, кто там. Ему все сказали, да вы что, царь, о, великий Сунанда Гадхар оставил нас. И он видит, весь дворец уже лысый ходит, что делать. Раз уж весь дворец побрился, царь подумал, ну я-то не должен, я же правитель. Как я могу отставать? Что подумают обо мне подчиненные? Поэтому Бог с ним, кто он там, непонятно, ну ладно. Опозориться нельзя. Тоже побрился. Но когда вечером он попросил обрить свои волосы царицу, на царицу это так просто впечатление не произвело. Женщины волоса много отдают внимания. Поэтому он сказал, я должна точно знать, ради кого ты меня просишь с прической-то расстаться? И она пошла всю эту цепочку выяснять. Всех доставала откуда-то из кровати, вытаскивала, мучила. Добралась до самого первого, до парикмахера, узнала страшную правду. А все умер. Что мы какие-то простые вещи должны понять. То есть мужчина любит, женщина наполняет эту любовь конкретикой. Вообще, когда мы любим, когда мы говорим о любви, мы должны понимать, что любовь – это очень конкретное чувство. Представьте себе, что кто-то говорит, что влюбился. Мы сразу переспросим, в кого? Он говорит, ну, в кого-то, я даже сам не знаю, в кого. Он в какую-то девушку, она приезжала на автобусе, и все, я в нее влюбился. Это очень странно. Сейчас никто не знает, кого он любит. И это распространяется на все виды любви. Мы не знаем своих партнеров. Мы не знаем супругов. Мы не догадываемся, что это за устройство такое человек. Трактаты нам объясняют, человек это соединение тела и души. Тело более-менее понятно, но душа никто не знает. Тело становится неинтересным уже через несколько месяцев после совместной жизни. И что остается? А на уровне души мы не знаем, как общаться, поэтому грустно становится. Ищем новое тело. Какой смысл? Друзья время от времени превращаются в смертельных врагов. Потому что также дружба на уровне тела. Но любимая работа превращается в сущат. И так доходит до самой высшей любви, до любви человека к Богу. Все говорят, что любят Бога. Но любого человека спроси, он Бога любит. 100%. Ну, конечно, люблю. Какая проблема? Но что конкретно они любят, кого конкретно, как конкретно они любят, никто сказать не может. А подробности? А подробности нет, просто люблю. Этого достаточно. Очень странно. Любовь всегда конкретна. В любви всегда есть конкретика, четкая. Поэтому и в современном духовном развитии также наблюдается этот эффект медового месяца. Человек вроде бы обращается к духовной жизни, вроде бы пытается что-то о духовности узнать, но надолго его не хватает, он не хочет конкретные вещи узнавать. Все, любовь в сердце, и все, этого достаточно. До свидания. Недостаточно. Недостаточно. Представьте, что жена приходит вечером домой, муж говорит, где ужин? А жена ему говорит, я тебя в сердце люблю, дорогой. Ну тогда он и тогда я тоже тебя в сердце люблю. Денег не проси. Любовь это всегда конкретный обмен, это четкое понимание, чем помочь, что отдать, как послужить. Иначе все это заканчивается и превращается в цинизм. А цинизм это признак того, что в любви мы не разобрались с конкретикой. Мы не поняли, кого любим, за что любим, как любить, что такое любовь. Просто не разобрались и все. Неинтересно читать книгу на иностранном языке, если вы его не знаете. Так же и любовь. Неинтересно ее читать. Вот он человек. Познакомились, поженились, дальше неинтересно. Читать не можем друг друга. Не можем понять, что требуется душе, как ее удовлетворить, каковы обязанности. Поэтому мы должны разумом понять, к чему мы идем. Разумом понять, какова цель нашей жизни. А иначе все превращается в некоторую пустоту, опустошенность. Это как мы говорили, мы с этого начали, этот кризис средних лет. Человек вдруг понимает, что все, что он делал, ни к чему не привело. Он ни сам счастья не смог найти и не смог сделать счастливыми других. И он вдруг понимает, что сам несчастен, и те, кто с ним сталкиваются, тоже становятся несчастными. С этим надо что-то делать. Что делать? Просто узнать. Ничего сложного. Просто узнать. Какие-то усилия приложить, развить свой разум. То есть набить его нужной информацией. Заставить полочку о любви с соответствующей литературой. Литературой о любви. В этом наша задача. Вопросиком давайте переходить. Уже многое сегодня сказал. Можно еще по вчерашней лекции также задавать, если вчера какие-то... были недопонимания.
3: Можешь раз повторить, это любовь, это конкретика, да? Чем помочь, что отдать, что-то еще вы сказали.
2: Все. Мы должны все понимать. То есть, если мы кого-то любим, что мы должны? Мы должны все узнать о этой личности. Например, человек говорит, я люблю футбол. Ну, давай, рассказывай. Я люблю музыку, давай, рассказывай. Я люблю компьютеры, давай, рассказывай. Давай, то есть, а любовь это конкретика. Мы должны узнать об этом все. То есть, если человек говорит, что я люблю, он должен знать об этом все. Но если мы говорим, что любим человека, а не знаем большую его часть, душу, потому что тело временное, а с ним все понятно, оно рождается, взрослеет, стареет, болеет, умирает. Тут все понятно, все очень грустно и банально. Ни у кого как-то по-другому не пойдет. У всех одно и то же. Тут все понятно. Но внутри этого всего находится нечто живое, нечто настоящее. Что интереснее, машина или водитель этой машины? Вот сейчас людям машины интереснее. А замечали, да? Нет, водитель интересен. Должен быть интересен водитель.
3: Привлекает сначала машину.
2: Водитель, да, вот мы машиной привлекаемся. А главное, представьте, что у вас замечательная машина. Вот прямо вот супер-пупер, она уже сама поворачивает где надо, сама останавливается. Но водитель бешеный. Вы с ним поедете в этой машине? Вот ему прямо нравится на красный свет проезжать. Вот прямо его вот радость какая-то берет, чтобы проскочить на красный. Вот проскочил, проскочил, проскочил. Я с одним так и уехал, недавно. Красный, смотри, как здорово мы идем, проскакиваем. Говорю, все, спасибо. Мне уже выходить, моя остановка, все. Главное, никакая машина, главное, какой водитель. Машина может быть прекрасная, водитель там грустный. А бывает, что машина грустная, а водитель хороший. Поэтому так нас тела обманывают. Мы по телу ориентируемся, встречают по одежке, да? А провожают? По уму, да, то есть по внутреннему миру провожают. Вот это есть кризис семьи, вот этот медовый месяц, или вообще кризис семьи, что мы по телу ориентировались, все, над телом столько было приготовления, чтобы друг другу, вот что сказать, пыль в глаза нагнать. Все. Человек, он боится кашлянуть во время свидания. Все, боится, чтобы его тело не подвело его. Столько приготовлений, столько напряжения. 5 часов до свидания. А потом полчаса свидания, и потом отдышаться невозможно. Так трудно себя держать в руках. Столько, чтобы до свадьбы все дошло. Но потом мы расслабляемся, и всем становится понятно. Там еще внутри кто-то живет. И этот кто-то очень подозрительный. Так-то в теремочке живет. Выходи. И он выходит. Когда тело расслабляется, начинает выходить сознание. И там такое сознание выходит. И мы вдруг понимаем, обманули. На одежки развели, накрасили, пододели, подрасчесали, надушили, заманили. И так оба думают причем. И тот и другой в ужасе смотрят друг на друга. И видят там внутри совсем другую личность. Совсем другую личность. Поэтому на Востоке всегда был этот принцип не доводить до вожделения, чтобы будущие муж и жена общались без вожделения. Я рассказывал, может быть, это вот идея смотрин, да? Mm-hmm. То есть, когда при родителях парень и девушка общались без вожделения, и они общались на интересные темы, что им интересно, они пытались внутренний мир увидеть. А смогут ли они жить с этим внутренним миром дальше? Потому что если вожделение вспыхнуло, все, они оба выключены. Видели, ну, влюбленных людей? Они отключены, это у них там тумблер где-то, раз, выключился, и все. Скоро весной появятся такие на улице. Отключенные пары. Все, разума нет, разум отключен. Разум отключен. Особенно, кстати, мужчины отключаются. Мужчины и женщины, у них так устроено в сознании, что у мужчины либо разум работает, либо чувство. Поэтому если у мужчины чувства включились, разум полностью отключается. Все. Абсолютный зомби. Женщина более хитро устроена. Женщина всегда более сложное устройство имеет. У нее все время и разум, и чувства включены. Поэтому у нее, когда чувства полностью включаются, у нее разум тоже не отключается, она все равно что-то планирует. Она любит, но все равно планирует. Поэтому все женщины знают. Женщины так просто не любят, да? У них все равно там план зреет. Но это же ей позволяет, но это же ей мешает трезвое решение принимать. Потому что, ну, когда она пытается на разум полностью переключиться, чувства все равно остаются. Поэтому она жалеет, например, она не может наказать, ну, ребенка, да, ей трудно. Потому что чувства остаются. А папа приходит, кого наказать, что наказать, ремень. И ребенок сразу понимает. Поэтому есть такая материнская мантра: папе расскажу. И ребенок понимает, папа сейчас, если переключится, то все, бесполезно орать. А мама все время защищает, ой, не надо его так сильно. Зачем? Вот это нужно учитывать. Вопрос, да.
3: А вот как разделить любовь к Богу бескорыстным, если есть ненависть к себе, если нет любви к себе?
2: Нет любви к себе, потому что я не понимаю, кто я, и это меня бесит. Представьте, что я сейчас все забыл. Как меня зовут, мой номер паспорта, номер телефона, где я живу. Есть у меня семья или нет у меня семьи, то что у меня будет внутри? Ну, злоба будет, да что такое? Да, давай власть. Адрес забыл, собственно, адрес. Представьте себе сейчас, какое у нас будет раздражение. Вот отсюда появляется нелюбовь к себе. Я забыл, кто я, что я вечная душа. Любые страхи, любые расстройства, а любое вот это вот негативное явление в сознании, оно возникает только от одной проблемы. Я забыл, что я вечная душа. Вечная душа. Вечная душа, которая сейчас вынуждена находиться во временном теле. Поэтому у нас есть временные обязанности. Поэтому как только я об этом узнаю, как только я об этом вспоминаю, большинство таких глубинных проблем тут же решается. Страха никакого нет. Страха нет. Потому что я понимаю, что жизнь вечна. Например, если я сейчас скажу «до свидания», выйду в эту дверь и уйду. Это будет для кого-то большой проблемой или переживанием, или шоком? Нет, не будет. Ну если я сейчас прямо на этом столе умру. Это будет что? Будет. Хоть какая-то разница, скажите мне, между этим есть? Нету никакой разницы. Я просто вышел и пошел дальше. Просто к этому мы философски привыкли, а к этому нет. Но на самом деле то же самое происходит. Что мы говорим, когда кто-то умирает? Куда ты ушел? Куда ты ушел? Это ушел. Он ушел, мы говорим. Он ушел, он реально ушел. Потому что если мы просто тело, тут вообще надо разговаривать не о чем. Нужно разойтись быстрее и пить пиво. Нет. Мы разговариваем только потому, что мы все понимаем, мы вечная душа. Мы вечно молодые души. У души есть вечно вот этот молодой возраст, примерно 15 лет. Это состояние души, вечно молодая душа. Поэтому, ну, ребенок, он себя ведет так, ну, немножко как повзрослее, потому что его душа старается себя вести как более взрослую. Поэтому он там во взрослые игры играет, да, то есть еще что-то. А взрослый, он никак не может повзрослеть. Его начинает пугать его собственный возраст, его собственное тело. Сейчас я живу в одной квартире, и там, когда выходишь утром, там зеркало большое висит. Я когда выхожу, все время вздрагиваю. Это я. А с утра так лучше себя не пугают своим собственным видом. Я каждый раз пугаюсь. Вот уже 2 дня живу, и уже 2 дня пугаюсь. Да. Потому что я-то понимаю, что я молодой, мы все это чувствуем. Все это чувствуют, что молоды. А вот тело как-то вот что-то, оно как-то вот не согласно, да? Вот оно как-то вот.
3: И,
2: да. Но когда мы остаемся без публики, мы себя все равно, ну, как дети ведем. Или мы на природу выезжаем, все довольны, счастливы. Как только мы расслабляемся, мы себя как дети ведем. Потому что истинная природа души — это вечная молодость. Она есть вечная молодость, она есть. Но тело заставляет нас следовать правилам. И мы им должны следовать, этим правилам, правилам культуры. Взрослые себя должны как взрослые вести, дети как дети. Это условия, чтобы как-то существовать, чтобы не оскорблять друг друга. Но мы не должны забывать, что мы вечные души. И поэтому мы должны изучать правила для тела, науку о теле, да, ее нужно знать, но также нужно изучать науку о душе. Это также часть нашей реальности. Поэтому сейчас есть некоторый, ну, перегиб. Ну, много материального знания, мало духовного. Нужно просто немножко восстановить. Материальное знание также нужно. Оно обязательно нужно, конечно же. Это часть нашей жизни сегодняшней. Но проблема, ну, в том, что духовное знание уходит. И как только мы начинаем слушать о вечности души, нам тут же легче становится. Тут же все страхи пропадают. Что, чего мы боимся? Мы боимся только незнания. Почему мы сейчас тут сидим и не боимся? Потому что свет есть. А представьте, вот темный подвал, и нам нужно идти. Темный подвал. Я помню, мне нужно было идти, и темный подъезд, и мне нужно было на 8-й этаж. По темному подъезду рано-рано утром пробираться. Абсолютная темнота. Я взрослый человек, и все равно такие ощущения. Идешь, что-то где-то там шелестит, скрипит, что-то мягкое. И что быстрее, быстрее, быстрее. Мы хотим быстрее выбраться из невежества. Мы хотим быстрее на свет. На свет хотим быстрее. И также знание. Как только мы видим свет, знание, говорится, ома гьяна, гьяна, свет. На санскрите свет. Источник света. Как только мы с этим источником света связываемся, тут же все страхи уходят. Поэтому у нас должен быть дома какой-то источник света, какие-то трактаты важные, которые бы мы могли изучать. То, что я сейчас рассказываю, это 2-я глава Бхагавад-гиты. Одна из глав этого трактата о вечности души и временности тела. Очень важный трактат. У кого еще нет, пожалуйста, приобретите. Я даже на память распишусь, кому хочется память обо мне оставить. Очень важная вещь. Я изучаю этот трактат 20 лет уже. Я каждый день читаю 2 лекции по этому трактату, каждый день, в течение последних многих лет. И столько всего. То есть это вот, это суть духовных трактатов, в них тоже есть эта бесконечность. Есть современное явление, это газета. Это то, что прочитал, выкинул. Прочитал, выкинул. Прочитал, даже знаете, не прочитал, а просмотрел. Просмотрел, выкинул. В самолетах дают такие газеты, знаете. Просмотрел и выкинул там же. Духовный трактат, одна книга на всю жизнь. Им можно упиваться глубиной, широтой, вот этим счастьем. Это то, что страх решает. То, что нас от страха избавляет. А когда мы избавлены от страха, мы можем любить. В страхе невозможно любить. Страх сковывает, страх ворует любовь. Страх уничтожает любовь. Нужно сначала от страха избавиться, от страха смерти. Потому что смерти нет. Ее просто нет. Нас обманули. Нет смерти. Сейчас очень хитро сделали. Отменили прощальную музыку.
4: Да.
2: Заметили? Вот я помню свое детство, все время где-то играло, каждый день. Бам-бам-бам-бам. И это как-то напоминало. Это не просто так. Это есть такая традиция во всех культурах. Чтобы люди живые помнили о том, что нужно думать об этом. Сейчас раз так хитро убрали, чтобы никто не волновался. Колокольный звон тоже убирают, все жалуются. Не надо тут нам звонить о Боге, напоминать. Вообще все напоминания убираются. И потом, когда проблема приходит, уже поздно, уже время-то нет в этом разбираться. И человек в ужасе. Нам все равно из этого мира уходить. Вопрос, как уходить, счастливыми или в ужасе? Вот наш выбор. Как мы уйдем? В абсолютном счастье или в полном ужасе? Это наш выбор. Поэтому какое-то усилие нужно, причем небольшое усилие всего приложить. Узнать о жизни, о смерти, о рождении. Несложные вещи. Несложные вещи. Просто сесть вечером, да почитать хорошенько, разобраться. Да, какие-то усилия нужно приложить, но как без усилий? Усилия нужны. Но это же жизненно важные вещи. Что такое жизненно важная вещь? То, что связано с жизнью и смертью. И именно об этом мы не говорим, о чем угодно. Как деньги побольше заработать, как здоровье поправить, еще что-то. Так главное, это жизнь и смерть. Как мы этот госэкзамен пройдем, это самое главное. Готовимся ли мы хотя бы к нему? Становимся ли мы все бесстрашнее, а значит все счастливее с каждым днем? Если да, то мы мудрецы, мы идем этим путем мудреца, а путем будхи-йоги. Если нет, то мы идем... А путем глупца.

0: поедем. Какое-то время на это уйдет. А не думайте, что это быстро происходит. Самое главное, в науке о любви ничего не навязывайте. В любви нет насилия. А когда в любви появляется насилие, это уже изнасилование называется. Большая разница. Большая разница. Большая. Поэтому и так же, когда мы хотим чем-то поделиться, не должно быть насилия. Вроде бы торт, да, это хорошая вещь, торт. Мы бы сейчас все бы съели по кусочку торта, все. А представьте, что нас сейчас связали скотчем и насильно кормят тортом. Ешь! Ешь! Как мы это будем?
1: Перебиваю, вот хотела бы спросить сейчас насильно, да? А если вот насильно воздействовать на человека против его воли, возьмем, когда он против уровня семьи, или супруга, или дети, если они его специально тирали, остальных членов семьи, то как вот не вести себя по
0: этому? Когда кого-то тиранит и есть насилие, если тиранит, нужно в органы обращаться.
2: Нет, на тиранство есть разное. Есть физическое, а есть...
0: Нужно обращаться в органы. Есть разные виды органов. Если это не входит под уголовный кодекс Российской Федерации...
2: Психологическое тиранство нужно.
0: Да. То нужно обращаться в органы старшинства.
1: Ну а вот если вот, например...
0: Может, я понимаю. Давайте тогда вы все расскажите, а потом...
1: Это материнская любовь, да? А, например, вот если ребенок, что бы он ни делал, да, плохого, она все равно продолжает его любить. Но если все-таки ребенок делает плохое, а мать от этого страдает и в то же время не может любить, как вы говорите, обратиться в органы.
0: Равно... Пусть обратится к специалисту. Мы должны понять, что есть ситуации. И всеми ситуациями занимаются какие-то специалисты. Например, семейными ситуациями раньше занимались бабушки и дедушки. Это была их профессиональная задача. Потому что раньше рожали много детей, и, соответственно, еще больше появлялось внуков, и все как нужно было женить и так далее. То бабушки к своему уже преклонному возрасту были суперпсихологами. Видели лица таких бабушек, у которых много внуков? Которые видели все, видели всех. У них такой, знаете, этот здоровый скептицизм. Это была их профессиональная работа. Так как бабушек и дедушек уничтожили на корню, поэтому психологи нужны. Сейчас огромные деньги все платят психологам. За что? За просто отсутствие бабушек и дедушек. В этом некоторая наша проблема, поэтому сейчас этот вопрос... И прозвучало, что семейные проблемы возникают, а естественная система разрешения семейных проблем уничтожена. Нет бабушек и дедушек. То есть у них нет опыта. Даже если она есть, то у нее опыт маленький. Только свой опыт двух разводов и недовоспитанных детей. То есть маленькие семьи совсем это проблема маленьких семей. Потому что культура разрушается, мы разучились любить, мы не хотим рожать. Любовь уходит и уходит система деторождения. Дети не хотят рождаться. Так как нет любви, мы не хотим приходить в это место. Вот представьте, что вы подходите к какой-то двери, вы даже хотели туда прийти, а там орут, кричат, посуду бьют, матерятся. Вы туда зайдете, в эту дверь? Вот то же самое душа думает, где бы мне родиться? Где бы мне родиться? Тут везде орут, кричат, посуду бьют. И она подходит, но не рожается. Поэтому сейчас такая проблема с деторождением. Там огромнейшая проблема. Понимаете? Там сотнями рождаются иногда. Одеться некуда, да. То есть этот принцип, что, в общем-то, если мы готовы делиться своей любовью, то ее может быть очень много. Поэтому, если нет какой-то системы естественной, о которой мы можем искать, то мы можем искать неестественную какую-то систему. Та же психология, то есть это естественный ответ социума на то, чтобы заменить бабушек и дедушек. Но просто нужно понимать, что и решение будет немножечко другим. Нужно свой разум обретать. Это некоторая наша задача. Помните, я сегодня говорил, что в семье мы обязаны экспериментировать. Потому что мы попадаем в какую-то ситуацию, и это ситуация изменений. Вдруг хороший человек начинает себя плохо вести. И мы должны подбирать ключики. Мы должны вот так пробовать, вот так пробовать, вот так пробовать, вот так пробовать.

0: И главный закон — до конца стараться держаться милосердия. До конца стараться. Не доводить до ампутации. Не доводить до тяжелых решений. Потому что если мы теряем взаимоотношения, мы уже никак не можем воздействовать на эту ситуацию. Просто никак. Если мы разрываем наши взаимоотношения, то мы просто теряем эту ситуацию. И она остается в виде долга. То есть мы опять будем должны родиться, опять найти друг друга и опять продолжать эти взаимоотношения. Поэтому, знаете, есть такой закон, он подмечен даже психологами. В любом коллективе из 100 человек трое становятся вам врагами. Трое вас начинают сразу ненавидеть изначально. Они просто видят, и вы им уже не нравитесь. Трое из 100 сразу начинают вас недолюбливать. Почему? Мы ничего им не сделали. Замечали это? Даже мы так иногда смотрим, абсолютно новый человек, что-то мне не нравится. Не нравится он мне. Так иногда ко мне приходит какой-то слушатель и говорит: вот у меня дома вот такая проблема. Говорит: не нравится мне ваш Вячеслав Олегович. Ну что делать? Потому что у нас было прошлое. Мы сейчас знаем о вечности души, у нас было прошлое, и мы задолжали в своем прошлом. И поэтому мы сейчас узнаем его. Душа видит. Ага, что-то не нравится он мне. Мы его узнаем.
1: То есть мы не должны?
0: Мы его узнаем. Мы были связаны, у нас были вот эти неразрешенные отношения. Неразрешенные отношения. И мы их должны опять разрешать. И мы их начинаем опять разрешать, у нас сразу же конфликт. Сразу же конфликт. Мы даже еще слова друг другу не сказали, а нам уже даже подходить не хочется. И этот конфликт продолжается. Продолжается. Поэтому мы должны, да, вести этот эксперимент, но очень милосердно, стараясь сохранять отношения. Стараясь очень разумные шаги предпринимать, советуясь с теми, у кого есть опыт. Ища решения, ставить свой эксперимент, но помнить, что любой эксперимент должен быть милосердным. Поэтому всегда ищите хорошего специалиста. Что бы у нас ни заболело, мы должны искать специалиста. Если у нас тело заболело, мы должны найти хорошего врача. Когда у нас заболела семья, нужно найти хорошего специалиста в семейных отношениях. Ищите его. Это есть. Есть. Просто сейчас оно немножечко размазано. Размазано через философию, через психологию, через культуру размазано. Но в конце концов наша задача самим стать такими специалистами. Мы должны понять одну простую вещь, ничего в этом мире зря не происходит. Это наш экзамен. Мы должны его сдавать, и иногда его приходится сдавать один на один. Знаете, что такое экзамен? Когда ты один на один остаешься, когда все выходят, ты один, ты и твой преподаватель. И вот тут проверяется все. И если я не готовился, то я бешусь. У меня вот это вот внутренняя злоба возникает. И я начинаю орать на этого преподавателя, ругать его. Не тот билет мне дали. Специально подсунули. Нет. Помните, мы говорили, наши родные и близкие – это наши экзаменаторы. Если мы не готовы к этому экзамену, ну что делать, в конце концов? Мы должны быть смиренны и принять это. Я не готов. И идти готовиться. Мы провалили, может быть, какой-то экзамен. Что делать? Как знаете, второй ребенок иногда, родители становятся на втором ребенке уже родителями. Первый ребенок иногда для них это некоторое чудо. Потому что бабушек нет, дедушек нет, они сами один на один. И иногда это абсолютное чудо. Только на втором они уже становятся родителями, уже понимают, что это такое. Что делать? Вот иногда мы проваливаем какие-то экзамены, нужно это принимать, нужно принимать двойки. Нужно сожалеть, нужно исправляться, нужно идти пересдавать. И не нужно стараться это забыть. Есть такой момент, мы пытаемся выдавить из своего сознания наши неудачи. Не нужно. Нужно понимать, что это моя честная двойка. Я не готовился. Я должен этот урок извлечь. Нужно готовиться. Сколько я в день, а в действительности изучаю науку о любви? Сколько? Ну хотя бы 15 минут. Хоть что-то я делаю для любви. И почему я потом удивляюсь, что любви нет? Что вместо любви горе приходит? Почему я потом удивляюсь? Мы должны прикладывать какие-то усилия, чтобы стать хорошим поваром, сколько нужно готовить. Чтобы блин научиться печь, сколько надо блинов испортить. чтобы варежки научиться вязать. Сколько нужно варежек связать, чтобы они нормально стали получаться? Чтобы фугу Баха сыграть, сколько нужно заниматься? Сколько нужно гаммы играть, чтобы Баха сыграть? Чтобы каждая рука отдельно играла? Есть музыкант? Сколько нужно усилий? Много надо усилий. Так чтобы пришла настоящая любовь, сколько нужно усилий? Это не просто шутка, что я читаю романы, телесериалы смотрю, разговариваю о любви с подружками. Нет. Я должен реально изучать науку о любви. Я должен изучать. У меня должна быть тетрадка. Я должен формулы себе выписывать. Я должен с мудрецами общаться. Нужно усилия прикладывать, усилия. Раньше обучение с 5 лет начиналось. Сейчас мы к 40 догадываемся, что есть какая-то проблема в моей жизни. Поэтому, конечно, что делать? Чем раньше мы начнем заниматься, как бы это ни звучало странно, любовью, тем лучше будет для нас. Просто мы не занимаемся этим вопросом, мы думаем, все само собой получится. Бах сам собой сыграется. Надо просто почаще хлопать. Попрашиваю, знаете, ну как дети, они видят музыканта и подходят и начинают руками хлопать. Вот мы такие же. Мы знаем, что есть любовь. И как начинаем свою семью создавать, и прости Господи. Начинаем хлопать по этим клавишам. Нету никакого Баха. Нету. Нету красоты никакой. Нужно заниматься, учиться. Делать это хотя бы по чуть-чуть, как мы говорили, хотя бы по чуть-чуть, но а принцип капля камень точит. А вот эти усилия, регулярные усилия приводят к тому, что мы способны сдвигать несдвигаемые вещи. Если мы каждый день прилагаем маленькое усилие, это намного лучше, чем редко прилагать огромные усилия. Поэтому по чуть-чуть, каждый день, но понемножечку. Возьмите трактатик домой, но заведите закладку. Знаете, есть такое передвигающиеся закладки. Помнит кто-нибудь это явление? Что закладка есть. Сейчас уже перестали закладки покупать. Но я помню раньше, приходишь в магазин, закладку себе выбираешь. Помните, разные закладочки. Сами делали на закладке. Сейчас закладки все ушли куда-то, никому не известно. Закладки на вашей полке должны передвигаться. Они должны жить, эти закладки. А не то, что там, знаете, полка умерших закладок. И уже открываешь на этом месте и ничего не помнишь. Когда я это читал, там умерла эта закладка. Там запах умершей закладки уже все. Есть такие у всех закладки? Нет? Есть. Да, нет умерших. Они так находятся иногда. Я тут читал, там такой клочок газеты. Чего я тут читал? Им надо заново начинать. И заводим новую закладку. И ее тоже убиваем в этой книге. И умерла очередная закладка. Ну что такое? Ну. Пусть они будут живыми, пусть она будет переходящая на закладку, пусть она по всем книжкам проходит. Мы же раньше одну книгу за ночь читали. Не я один, я уверен. Одна книга за ночь. И реально даже спать не хотелось. Так было интересно. Даже, да, реально. Ну, пока не прочитаешь, не буду спать. Ну, куда это все делось? Куда? Телевизор все съел. Все съел телевизор. Нужно учиться выключать телевизор. Просто выключайте. Научитесь. Кто сильнее, вы или телевизор? Докажите ему, что вы сильнее. Выключите, почитайте книгу, реально. И я вам скажу, он будет сильнее какое-то время. Включи меня. Включи меня. Хотя бы на полчаса. Ты же не знаешь погоду на завтра. Как ты будешь жить? Включи меня. Некоторая должна быть. Это называется владелец своих чувств или госвами. Это стадия йоги, когда мы контролируем себя, когда мы сильнее своих чувств. Я сказал, я сделал. Это называется госвами. А есть годаса. Это слуга своих чувств. Что мне говорит мой ум, то я и буду делать. Включи телевизор, и мы включаем. Он говорит, не выключай. Спи с телевизором. и мы спим с телевизором. Раньше хотя бы эту пикалку включали. Не забудьте выключить телевизор. Сейчас ее убрали, и все просто люди спят с телевизором. Главный член семьи. Мы с ним засыпаем.
1: Когда мы контролируем, как это надо?
0: Когда мы контролируем, голос с вами. Голос с вами. Да. А когда мы не контролируем, God does. Слуга чувствует. Это еще рука тянулась? Да? Ага.
1: Вячеслав Олегович, можно спросить, а как оплатить кармический долг бывшему мужу?
0: Хочу вас расстроить. Нет бывших мужей.
1: Придется вернуться.
0: Все отношения сохраняются. Поэтому мы не можем расплатиться со всеми долгами. Мы просто должны перейти с уровня долга на уровень души. А это значит, что мы должны всех живых существ вас принимать как своих братьев и сестер. Мы должны поменять свое мировоззрение. И когда мы меняем свое мировоззрение, то все долги аннулируются. Так как переход с первого курса на второй. Даже если вы то что-то не доздали, но вас перевели, ну и Бог с ними. С этими недозданными какими-то хвостами. Что-то где-то недоделали, недоизучили. Надо перейти на следующий уровень мировосприятия. На следующий уровень. На уровень души. Если мы действительно будем видеть, что в каждом теле, в временном теле, находится душа, то наши материальные долги, они будут аннулированы. Не сразу, но будут. Будут прощены. Есть такой момент прощения. Нам не нужно возвращаться и доделать. Это какой смысл? Нет смысла. Мы не доделаем все это. Не хочу вас расстраивать, но концепция вот этого аннуления кармы, подчистки кармы, это немножечко такая сентиментальная концепция. Почему она сентиментальная? Потому что мы вечны. Сколько у нас этой кармы? Сколько мы ее накопили, представьте себе. Вот тогда, так говорится, накопленная карма представляет из себя у человека гору, как Эверест. И вся она состоит из последствий его деятельности, каждый из которых размером как горчичное зернышко. И за жизнь мы чайную ложку этих зерен аннулируем. Зачем вообще этим заниматься? Не нужно этим заниматься. Нужно перейти на другой уровень мышления, на уровень души. Узнать о душе и начать общаться как душа. И видеть в каждом живом существе вечную душу. Вот это называется уровень А-карма. То есть А это нет, кармы нет. Вот именно это описывается в Бхагавадгите. Как с уровня кармы, попытки рассчитаться по всем долгам и наконец устать окончательно. Перейти на уровень А-кармы. Просто попросить прощения у всего мира и перейти на другой уровень, уровень жизни. Это возможно. Это есть будхи-йога. Это можно сделать с помощью разума. С помощью разума. Поэтому мы продолжаем сожалеть. Мы ведем себя верно, мы раскаиваемся. Но понимаем, что ну, все не исправишь. Поэтому мы исправляем свое сознание и больше так никогда не делаем. Переходим на другой уровень мышления, на другой уровень жизни.
1: То есть получается, можно в данном временном теле это достичь?
0: Да, конечно. А иначе зачем мы тут собрались?
1: Спасибо.
0: Если в этом теле это невозможно, тогда встретимся в следующем. Именно в этом.
1: Спасибо.
0: В этом. Нужно сейчас это делать. Сейчас. Это возможно. Это не зависит от времени, это зависит от нашего желания. Говорится, что изменить сознание можно от лавоматры. Лавоматры — это 1/11 секунды за это время. И за 400 жизней можно не изменить ничего в своем сознании. Поэтому все от нашего желания зависит. Можете прямо сегодня все изменить. Ничто вам не мешает прямо сегодня все это изменить. Ну а что это значит? Значит, я какие-то усилия буду каждый день прикладывать. Для того, чтобы помнить о душе, думать о душе, изучать науку о душе. Это крайне важно. Что я изучаю, туда и иду. Понимаете, я иду туда, о чем я думаю. Если я думаю о вечности души, то я иду в мир вечности. Если я думаю о временном теле, то я остаюсь во временном мире. где все время рождение и смерть. О чем я думаю? Да?
1: А как увидеть душу в человеке? Вот.
0: Сначала, а помните эту последовательность? А сначала я должен об этом узнать, что это такое. Потом я должен это найти. То есть что значит найти? Общаться с теми, у кого уже есть этот опыт, с теми, кто видит. Потом я должен получить свой опыт, потом передать его другим, и так действительно стать счастливым. Да, помните, мы это изучали? Ну, так во всем. Как музыкант, да? То есть он должен сначала понять, надо ему это или нет, что такое музыка, нужна она ему или нет, что это такое. Потом он должен пойти и учиться. Он еще не стал музыкантом, он только учится. Потом он должен получить опыт, стать музыкантом, почувствовать, что это такое, владеть гармонией, начать импровизировать. Музыкант рождается тогда, ну, когда он может импровизировать. Ну, когда его руки гармонию чувствуют, когда его сознание чувствует гармонию. Потом он должен научить этому других и так достичь совершенства в музыке. То же самое здесь. Первая ступень, мы изучаем науку об отличии души от тела, а вторая ступень, общаемся с теми, кто тоже это изучает, делимся опытом. Третья ступень, мы это начинаем реально осознавать. К нам приходит реальный опыт, мы это понимаем. Мы это видим, мы это осознаем. Помните, мы говорили, разница между видением и зрением. Вот зрение — это когда физиологический процесс не наполнен знанием. Поэтому сейчас мы смотрим, но душу не видим. Надо наполнить знанием. И у нас появится фильтр, который позволит увидеть душу. Мы ее реально увидим. Это называется видение мудреца. Но это не дешевка. Не дешево стать мудрецом. Нужно усилия приложить. Даже музыкантом стать, сколько надо усилий приложить. А мудрецом тоже надо приложить усилия. Но это настоящая ценность. Потому что это решает проблемы рождения и смерти. Мы начинаем видеть жизнь. Мы сейчас жизнь не видим, мы сейчас только смерть видим. Мы должны видеть душу, вечную душу, живую жизнь.
2: Посмотрим еще вопрос.
0: Да?
2: Вот вы говорили, что вот раньше была культура семейных отношений, что единый отец и все братья и сестры, да? А как тогда получилось, что при революции это сразу все рухнуло? То есть брат на брата.
0: Все постепенно разрушается, потому что мы меняем вечные ценности на временные. И вражда — это уже результат потери ценностей. Когда мы получаем знания, но опыта нет. Когда вот вся эта цепочка, вот здесь этот круг, он не восстанавливается. Поэтому знания еще давали какие-то, но опыта духовной жизни уже мало кто получал. Уже духовность стала теоретическая. Такие, как мы говорили, теоретическая кулинария. То есть рецепты были, трактаты изучали, но уже никто этому особенно так не старался следовать. Уже это все стало театральным. А так как никто не чувствовал счастья в своем сердце, началась вражда, и она до сих пор идет, эта вражда. Вражда — это признак того, что мы потеряли видение вот этого, единства. Мы потеряли видение души. Мы знаем об этом, даже можем говорить, но не доходим до стадии видения, до стадии мудрости. То есть кулинария теоретизировалась. Так же и духовность, она теоретизировалась. Посмотрите, все говорят о духовности, но кто реально идет этим путем? Единицы. Вот в чем проблема. Все говорят, все теоретики. Люди легко говорят о чем угодно сейчас. Сейчас мир легких слов. Все могут говорить, о политике, все говорят, как государством руководить. Каждый министр дает советы. Напиши письмо Путину. Все советуют, что угодно. Как лечиться сразу? Все советуют сразу. Как, только скажи, что у тебя чего-нибудь болит, все сразу же тебе помогут. Как детей воспитывать, сразу все помогут. Как мужу там что-то научить, сразу все помогут. Все знают. Но опыт у кого-то реально есть. Кто-то дошел в реальном опыте. Кто-то может реально вот сказать, что у него опыт. То есть что такое? Это, знаете, раньше это добивались через некоторую систему. систему династий. Что такое династия? Ну, ребенок рождается в семье, и он идет по пути этой семьи. Совсем недавно это было, династия. И это что значит? Он родился в семье врача. Например, как это на Востоке происходит? Он рождается в семье врача, с 3-5 лет он уже с папой вместе выращивает лекарственные растения на огороде. Потом он видит, как все это происходит, папа его учит, как эти лекарства делать, он все это видит, узнает. Потом его отдают в институт в 18 лет или во сколько там. Он учится еще 20 лет, как следует всему. Доходит до стадии врача, ну, когда он уже может лечить других. И у него уже какой опыт? Вот ему 40 лет, и у него какой опыт врачебный? Сколько у него оттуда? 35 лет врачебного опыта. Что дает династия? Династия дает специалистов. У нас сейчас что? Мы работу меняем 2 раза в год. Значит, попробуй найти специалиста. Сейчас это самая большая проблема нашего времени. Найти специалиста. Представляете, что такое? К 40 годам у человека 35 лет опыта в его профессии. Сейчас у каждого 5 лет опыта максимум. 10 лет уже не найдешь так просто человека. 20 лет уже редкий случай. А специалист это 35 лет. 35 лет. А представьте, ему 70 лет, у него 65 лет опыта настоящего. И вот это общая проблема, то есть культура потеряла династии, то есть это вот доведение до опыта и сохранение опыта, передача опыта. А духовность потеряла вот эту мудрость. То есть доведение человека от знания о душе, до видения души. И поэтому никто не может это передать, потому что это специализация потеряна. Так же, как нет профессионалов в других областях, здесь тоже потерялась эта вот профессионализация некоторая. То есть это общая тенденция. Она заметна. Поэтому мы живем в мире непрофессионалов, в мире профанов. Почти повар готовит хлеб, почти летчик ведет самолет, почти слесарь ремонтирует автомобиль, почти врач лечит, почти учитель учит. И мы почти счастливы. Почти все работает. Почти. Ага. Кто?
1: Ну, вот вчера говорили, что вежливый человек может всю жизнь прожить.
0: Культурный человек. Культурный.
1: Да. Можно ли продолжить вашу мысль, что культурный человек, когда всю жизнь живет с одним человеком, может он быть счастлив?
0: Да, то есть что такое культурный человек? Мы говорим, это человек, который все время учится. Культурный человек может все время учиться, и он счастлив, потому что он все время учится. Поэтому он может с одним и тем же учителем всю жизнь прожить. Потому что он от него может все время учиться, и он счастлив. Когда я перестаю быть культурным, я не хочу больше учиться, я прогоняю учителя. Я с ним больше не хочу вместе жить. Он мне как учитель больше не нужен. Я просто не культурный, вот и все. Да, вот это правильная связка. Правильное мышление.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

хочет перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты, наполненные до краев, неповторим. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики, везде искать двери, не кидать камни проклятий врагам во след, а попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все.

крыльях молитв, рвануть из плена привычек наружу. Каждый живая книга и каждый как воздух нужен. Не душить за ошибки, а пытливо смотреть в самую душу. Не красота решает, кого мы любим и с кем учтим. Любовь решает, кого мы считаем красивым. Быть здесь сейчас, напомнить, что ты не здешний. Не думать о себе хуже, а думать о себе меньше. Посреди внешней суеты видеть глубинную суть и всегда выбирать самый трудный, опасный путь.

0: И он так, ну, не удержался. Поехал на охоту, поймал таки лису живьем, ну, ранил ее, ну, как бы ее чуть-чуть ранил, ну, живая осталась. И, значит, везет ее в своем, как это называется?
1: Сани.
0: В санях едет и думает, надо же, хорошая лиса у меня. Сделаю воротник из нее. И тут его останавливает лесник. Лесник при исполнении. И он у него, как дела? Они как-то знакомы были немного. Он говорит, как дела? Как лекция вчера была? Вот. Вот они общаются, а тот эту лису он держит в тулупе. Тулупы, знаете, раньше такие серьезные были. Он ее так раз и в тулупе держит. И тут у него, как дела, как лекция, что там в интернете, что с долларом происходит. Они общаются, и тут что-то сначала краснеет, потом белеет. И как-то вот лиса там, он не может ее показать. Потому что если он видит, что лиса, его оштрафуют, ну и опозорит тоже. И он держит эту лису у себя за пазухой. И в конце концов он разговаривает. Тут раз что-то так побелел, и раз и откинулся. И тулуп-то, когда он откинулся, раскрылся, и оттуда лиса раз и выскочила. А лиса ему все внутренности погрызла, пока он ее там держал. И что делаем мы, люди? Ну, сознательные люди. Особенно те из нас, кто хочет как-то вот развиваться, хочет как-то лучше становиться, да? Порой человек не признается в своих пороках, в своих недостатках, не только перед другими, но даже перед собой. И в итоге эти пороки, они его изнутри просто едят. Болезни приходят, проблемы приходят. И он раз откинулся, и всем стало ясно, а он-то оказывается с лисой там жив. Все равно это будет очевидно. Все равно будет очевидно. Поэтому то, что мы вчера с вами делали, это хотя бы себе признаться. Раскопать эту лису там. И хорошо, если еще ну, с кем-то поделиться это. Ну, не всем, не со всеми не надо. Вот. Но с кем-то, вот, кому доверяете, что вот, вот такая вещь есть у меня. Что мне с этим делать? И когда проблема, она определена, то тогда с этим уже можно начать работать. А пока человек даже проблему не понимает, то ему и работать-то не с чем. Знаете, и чем дальше он идет не туда, тоже другой пример приводит. Человек пошел, ну, в Казань. В Казань в какой стороне у нас?
2: Восток.
0: А где у нас Восток? Там? Вот Восток, вот там, да? А я пошел туда. И долго иду. И спрашиваю периодически, а где Казань? Казань-то там. А я уже час туда еду. И как-то... Чуть, я зря ехал, что ли? И вот чем дальше еду не туда, тем больнее понять, что я еду не туда, и потому что надо же возвращаться, сколько я проехал не туда. Но пока мы не развернемся, проблемы не

мы для себя многого не сможем. Нужно всегда нужно взять в чьей-то помощи. Но это часто не работает. Нужно платить. Если я просто попрошу, нет, не дадут. Нужно платить. Что это такое? Это называется тантра. Мантра — просто обращайтесь. А тантра, если нет отношений, тогда вы должны услужить, заслужить то, что вы просите. Вы устраиваетесь на работу и говорите: денег нет, возьмите меня, пожалуйста. Семья, очень сложно, нужны деньги. А, нужны деньги, хорошо, вот тебе объем работы. Выходишь вовремя, меня слушаешь, уважаешь, почитаешь. И выполняешь все, что я говорю. И в месяц получаешь вот такую сумму, договорились? Договорились, тантра, тантрический способ. При помощи поклонения и служения я получаю результат по-другому уже. При этом начальник не должен любить своего подчиненного. А подчиненный не должен любить своего начальника? Это вопрос только денежный. Если он не будет хорошо работать, он ему не заплатит деньги. И также подчиненный не будет работать, если у него нет денег. Там нет отношений других. Это тантра называется. Тантрически тоже есть писание. Как достигать путем тантры желаемого. И если не работает ни то, ни другое, если я не хочу честно трудиться и кому-то вообще служить, потому что кругом эксплуатация, а я, знаете, вот человек, у меня дух бунтарский, я не согласен с этой системой, тогда есть янтра, последний способ. Самый коварный способ, который сейчас развивается у нас также. Машина. Янтра – это машина. Здесь две вещи нужны. Машина – это какое-то техническое устройство, которое я изобретаю, которое просто реагирует на нажатие кнопки. Я с ней вообще не общаюсь, не разговариваю. Не почитаю, не уважаю, не служу, не люблю. Просто нажимаю кнопку, она исполняет мои желания, функции. Закладываю туда программу определенную, и она подчиняется мне. Я хозяин. При всех обстоятельствах. Такую машину сложно создать. Есть какие-то автоматы вот какого-то определенного назначения. Но создать универсальную машину, вот этот вот биоробот пытаются создать, очень трудно. Который бы многие функции выполнял. Кстати, в Японии совсем вот недавно слышал, создали такого робота-няньку, который улавливает сотни оттенков голоса ребенка и знает, что ему нужно. Такая программа есть. То есть фактически можно на месяц оставить ребенка с этим биороботом, и уехать. Он его накормит, перепеленает, по крику будет ориентироваться. То есть, ну, вот они утверждают, что уже они к этому очень близки. Янтра называется. Вот хорошая вещь, правда же? Не нужно ни с кем строить отношения. Вот такую бы жену, тоже мужа. Чтобы не возиться с ними. Ну, эти скандалы, эти отношения, это сложная вообще вещь, правда же? Мы даже уже не верим, что это вообще возможно, какая-то идеальная семейная жизнь. Знаете, столько примеров сейчас насмотрели в жизни, боже мой. Лучше янтру сделать какую-то, знаете, создать такую биому мужа. Биожену. Ну, они иногда и вот резиновых там сейчас для определенных целей. Это слишком низко. Но у них также есть возвышенная идея. Это янтра. Но зачем тратить столько энергии, чтобы создать биоробота? Скажите, гораздо даже проще. Сейчас я скажу кое-что. Страшно, неприятно, но тенденция к этому идет. Уже есть такие роботы. Вот ли человек, из него можно сделать такого робота. Чип только вставить необходимый. Все. Можно и без чипа, можно управлять при средствах массовой информации другим путем. Что человек хочет? Есть, спать ему нужно, совокупляться, оборона. Вот и все. Он получит это, если будет работать то, что мы скажем. Вот и все. Тоже называется янтра. Эксплуатация человека человеком – это тоже способ янтра. Это не тантра и не мантра. Это янтра. Потому что это тоже биологическая машина. Она уже создана природой.

0: Вашему вниманию лекция Энвера Измайлова.
1: Понимаете, если бы все в мире было бы устроено таким образом, связь между причинами и следствием была бы линейная, то есть вы бы видели видимую связь между причиной и следствием, тогда вы бы поступали бы правильно, но не потому, что это был бы ваш выбор, не потому, что это была бы ваша любовь, не потому, что это было бы ваше как-то действие, а потому, чтобы вы хотели получить благоприятные последствия. Понимаете, да? Вот. И вы бы превратились бы, мы превратились бы просто в роботов, которые действуют по определенной программе. Это не было бы жизнью, и тут не было бы возможности для любви. То есть любовь, она предполагает такие вещи, как преступление, она предполагает такие вещи, как вот эти все, вот то, что вот мы видим
2: вокруг. Он хочет, чтобы вы любились.
1: Да, он хочет, и он хочет, чтобы мы любили друг друга, понимаете, и поэтому нет этой причинно-следственной связи линейной, вы ее не увидите. Вот. И поэтому у вас есть все возможности для того, чтобы не верить в закон кармы. Пожалуйста. Это предоставляет полнейшую свободу для человека. И только если вы захотите действительно любить и действительно жить как сознательное вот это вот создание, вот только тогда вы увидите, как действует закон кармы на тонком уровне, на тонком уровне причин и следствий, когда вы увидите, что люди, которые ведут бесчестный образ жизни, не испытывают, ну как бы безответственно позволяют себе, как бы быть, проявлять равнодушие, проявлять агрессию, проявлять неуважение к другим, проявлять высокомерие и все остальное, вы увидите, что их наказывает закон кармы жесточайшим образом. И в чем проявляется это наказание? Ну, вот, допустим, у нас в народе есть такая поговорка, что если Бог хочет кого-то наказать, что он делает с человеком? То есть человек перестает понимать вообще, у него пропадает тонкая связь с жизнью, он перестает испытывать искренность. А если человек перестает испытывать искренность, это страшное наказание, потому что он не может быть счастлив. То есть неискренний человек не может быть счастлив. Если вы делаете плохо по отношению к другим, вы начинаете людей не любить. Еще Федор Михайлович Достоевский сказал, что люди ненавидят тех, кого они обидели. Да? То есть когда мы делаем что-то по отношению к другим людям, мы начинаем их не любить. И из-за этого у нас появляется вот это вот как бы чувство, то есть мы перестаем испытывать искренние чувства по отношению к другим людям. У нас мы закрываемся, становимся одинокими. Это потеря разума, то есть человек теряет разум. Поэтому те, у кого вот это вот внутри есть вещь, они, ну, безусловно, наказаны очень жестоким образом. И потом это начинает уже проявляться внешне. Как это начинает проявляться? Очень естественным образом. У человека, поскольку у человека появляется вот эта вот определенная неискренность и такое холодное и пренебрежительное отношение к другим, то люди, которые его окружают, они начинают такого человека бояться и у них появляется желание, то есть появляются враги, появляется очень много. И эти враги, они, соответственно, уже заканчивают работу закона кармы. Вначале вроде все хорошо, а заканчивается все плохо. Поэтому те, кто успешны внешне, но внутри червоточины, эти люди, они в итоге заканчивают очень плохо. Все, без исключения. А те люди, у которых внешне вроде бы не все так, ну как хотелось бы, да, но внутри у них есть хорошие чувства, светлые, то есть их карма чиста, вот эта апрарабдха карма чиста, то есть внутри у них более-менее все светлое, эмоции, то есть они не испытывают этих гадких чувств по отношению к окружающим, стараются их при помощи своего сознания направлять направо, то есть не налево, а направо, вот. То такие люди в конце обязательно, то есть у них в итоге все процветает, у них все нормализуется, все становится очень хорошо.
2: А как вы здесь?
1: Это закон жизни.
2: Тест пройти как? К какому патологии относится?
1: То есть вы хотите пройти тест, не пройдя через это?
2: Через что? Нет, вот я вот про то, что вы говорите, то есть что у меня в конце, какой цвет у меня, какого цвета будущее?
1: Вы можете это узнать уже сейчас. И для этого не нужно быть так называемым ясновидцем. Есть люди, которые говорят, что вот они ясновидцы, они могут увидеть будущее. Это все ерунда. В действительности вы можете узнать, что с вами произойдет только тогда, реально сейчас уже, когда вы научитесь отличать содержимое вашего подсознания. То есть вы научитесь отличать, какие чувства, какие эмоции, какие вот эти вот пунктики находятся у вас на уровне сердца. То есть когда вы эти вещи научитесь отличать, а это является темой ведического знания, тогда вы увидите свое будущее и сможете его изменить, если оно вам не понравится.
2: То есть вот, как вы говорите, линии на руке, если вот они есть, что их можно изменить?
1: Да, можно. Можно изменить. Линии есть на правой, на левой руке. То есть линии, которые меняются, есть линии, которые не меняются. То есть вещи, которые вы не можете изменить, например, скажем, если у вас нет одной руки, к примеру, не дай бог, конечно, никому, но, к примеру, если у вас нет одной руки, в результате процесса самопознания у вас она не вырастет, скорее всего. Вряд ли вы дойдете до такого уровня мистического совершенства, что раз у вас отрастет рука. Это с этими практически не случалось. Не нужно фантазировать на эти темы. Но вы можете изменить именно вот эти вот вещи, которые были важны. И, соответственно, если человек научился менять содержание своих эмоций, научился управлять, это означает, что он овладел своей судьбой. Очень просто.
3: То есть как бы были вынуждены?
1: Сознательным усилием. То есть нужно понять, очень глубоко почувствовать, в чем заключается мой пунктик, моя эмоция. Тонкая, но устойчивая эмоция, привязка к конкретному человеку, конкретной ситуации, конкретным обстоятельствам. Вот какая-то привязка, которую я не хочу принять. Вот что-то такое, что я не хочу принять, чем я не хочу согласиться. Это или то, от чего я не хочу отказаться ни при каких условиях. Вот я считаю, что это обязательно должно быть моим. Я не хочу признать, что это может быть как-то по-другому или еще что-то. То есть вот когда вы обнаружите в себе вот эту вещь, вы в точности можете предсказать, что с вами случится.
2: Вот я, к сожалению, не могу понять, о чем вы говорите.
1: Я знаю.
4: Это контроль чувств, да, получается?
1: А?
4: Это и есть контроль чувств.
1: Это и есть контроль чувств, да. Причем я вам хочу такую вещь сказать, очень простую, практичную. 99,9% людей не имеет ни мужества, ни здравого смысла, чтобы это делать. Чтобы просто согласиться увидеть с тем, что находится в их чувствах, в их подсознании. Ну, например, есть один человек и другой человек. Они, допустим, там друзья, знакомые, там сослуживцы, близкие люди в семье, еще что-то. И у них между ними что-то возникает во взаимоотношениях. Вы чувствуете, что человек делает что-то, что вам не нравится, так? И вы начинаете этого человеку внутренне предъявлять. Вы начинаете додумывать за него. Это вам не нравится, и вы начинаете накручивать внутри себя или еще что-то такое делать. То есть у вас нет мужества и чувства вот веры, чтобы подойти к человеку и просто с ним поговорить об этом, да? Прояснить что-то. Искренне. Без претензий, без предвзятости какой-то, да? Без того, чтобы, просто вот как бы так вот сказать, вот что тебя беспокоит, да, почему ты так делаешь, почему. И когда вы это делаете, вы вдруг обнаруживаете внутренний мир другого человека, вы обнаруживаете, что у его действий есть очень глубокие причины. И когда вы добираетесь до этих причин, вы обнаруживаете, что это прекрасно. И у вас появляется доступ к тому, чтобы понять этого человека и принять то, что он делает, и изменить, если это нужно, то, что он делает. Но пока человек не почувствует, что он услышан, пока человек не почувствует, что он понят, пока человек не почувствует, что то, что он делает, не отвергается, а это с этим мы имеем дело, и мы как бы вот это принимаем, человек не захочет меняться. Он будет упорствовать на своем, он будет делать то, из вредности, как говорят, просто наперекор. Потому что человек хочет этого, он хочет внимания, он хочет любви, он хочет быть услышанным. Поэтому контроль чувств означает, что когда мы должны внутренне уметь переступать через свое желание внутреннего комфорта. Вот всем хочется внутреннего комфорта, не хочется там с кем-то портить отношения, не хочется ничего выяснять, хочется просто забиться в свою норку каких-то представлений о том, как приятно тебе думать. Вот хочется, вы знаете, приятно думать вот так. так удобно. Что вот человек, допустим, да, вот мы, например, читаем что-то в газетах, да, в газетах пишут, например, вот это, так-то, так-то и так-то. И нам приятно согласиться с тем, что люди пишут. Мы же, ну, просто написали, мы прочитали, ну, ладно, так оно и есть, значит. У нас формируются определенные представления, да. Это же все на уровне бессознательном происходит. И потом мы уже не критично совершенно применяем эти представления для того, чтобы оценивать события, людей, иметь какие-то, так, реклама действует, да, на человека. То есть человек думает, что все это, вот это ему нужно, то, что он покупает. Многие продукты, которые он покупает, они просто вредны для жизни, например. Человек покупает, потому что он считает, что это, ну, так все считают, значит, так оно и есть. Это все на бессознательном уровне. То есть мы говорили, да, что это общее понятие общества здесь находится. То есть это коллективное и бессознательное, да, есть такой термин. То есть человек – это существо коллективное. То есть вот то, что коллектив считает правильным, то и человек считает правильным. И он не воспринимает это критично с точки зрения сознания. Он воспринимает это просто как данность, как абсолютную истину. И то, что он, поскольку он принимает это как абсолютную истину, это входит в его сердце и становится его прарабдха кармой. Поэтому так оно и бывает. У людей вот это вот все сидит внутри. И когда... Ну, они слышат истину, обычно она вызывает у них антагонизм, потому что она противоречит устоявшимся стереотипам. Вот. Тема у нас...
2: Карма.
1: Тема «Роль чувств», да? То есть мы должны иметь вот это вот достаточно развитое сознательное начало внутри для того, чтобы переступать через сознательное желание внутреннего какого-то комфорта и безответственности. То есть у нас есть эта безответственность, она является нашей любимой игрушкой. Так? Говорится, натура, вторая натура человека – это привычка. Наша главная привычка – это привычка быть безответственными. Вот. И с этой привычкой жить довольно опасно, потому что она может, в конце концов, сыграть злую шутку с человеком.
3: А можно вот, например, привести? Например, эмоционально человек на что-то западает, да?
1: Так.
3: Вот как остановить этот поток эмоций с помощью, ну, просто поэтапно. Вот что-то тебе понравилось, вот это, может быть, ну, тебе не нужно, это тебе принесет кучу огорчений. Как это можно сделать, можно сказать? Ну, наверное, сам механизм.
1: Конечно, механизм, он во многом зависит от ваших отношений, но, допустим, то, что я вот применяю в отношениях с людьми, ну, как бы с людьми, которых я знаю, я вижу, допустим, если человек западает на что-то, я просто интересуюсь его западанием. То есть я просто спрашиваю, а почему ты запал на это? Что тебе там так привлекло? То есть я начинаю как бы... человека, я его притаскиваю за уши к его западанию, и чтобы он с ним познакомился поближе. И когда человек начинает с ним разбираться, у него пропадает вот эта безотчетная привязанность. Потому что безотчетная привязанность от чего возникает? От того, что человек как бы, он думает, что, ну, то есть, он думает, что он без этого умрет. А на самом деле он этого никогда близко не рассматривал. Потому что если он это близко бы рассмотрел, он бы выяснил, что на самом деле он без этого может нормально жить, это ему не нужно совсем. Вот, и когда ты начинаешь с человеком это обсуждать, то все становится на свои места. Иногда ты начинаешь понимать, что ему действительно это нужно. Ну как вот ребенок, допустим, он говорит, на огонь показывает, мама, это что? Это огонь. Вот. А можно я к нему прикоснусь? Нельзя, обожгешься. Он говорит, нет! То есть раз сказали нельзя, значит обязательно надо полезть туда. Но мама понимает, Ну давай, только осторожненько, так вот, ручку придерживает, ну прикосни, чуть-чуть, вот он раз так, пальчик, чуть-чуть раз, он понял, что там дело такое, пахнет чем-то, он сразу отдернул все, он больше уже в огонь не полезет, понимаете? Иногда нужно бывает человеку дать возможность соприкоснуться, если он хочет, но чтобы он просто почувствовал, чем это ему чревато, вот, бывает и такое.
3: Просто ловушки все примерно одни и те же,
1: да.
3: Остановиться вовремя.
1: Да, бывает трудно остановиться. Часто остановиться можно только вот в этих двух случаях. Когда вы получили возможность выяснить сам предмет, либо когда вы обожглись на этом предмете. Вот обычно в этих двух случаях человек останавливается. Вот поэтому мой совет какой? Вот я считаю, это моя вера, мое убеждение, мой опыт как психолога, человека, который, ну, как бы работает с этими ситуациями каждый день. С людьми, с которыми общается, с самим собой, внутри самого себя. То есть мой совет очень простой. Нужно всегда быть открытым к тому, чтобы прояснять содержание своих бессознательных состояний. То есть нужно читать открытую книгу своего подсознания. Это обязанность любого вот человека, который действует как личность. Я психолог, это, я, как сказать, ведический психолог.
2: По принуждению.
1: Ведическая психология. Это мое призвание, моя квалификация, да.
3: А скажите, это вот не созвучно работать с совестью? Так? Вот ты совесть спрашиваешь, что так, так, она говорит, да, так. А если не спрашиваешь, то ведешь себя как? Ну как бы это не работает с совестью, в общем-то, в принципе. Ведь совесть — это какие-то вложенные у нас импульсы Бога, правильно?
1: Да.
3: Знания Бога и так далее. Это не работает с
1: совестью? Да, работа с совестью. Это работает. Просто вот этот момент, который... Понимаете, такая вещь. Вот смотрите, есть совесть, а есть вы. Да? И это не одно и то же. Бывает так, что человеку совесть говорит одно, а он говорит этому голосу совести, он говорит, я знаю, что это правильно.
3: Нет, я имею в виду именно так, что совесть говорит, то и делаешь.
1: Но чтобы вот это произошло, вот то, о чем вы говорите, необходима как раз работа со своими желаниями. Потому что происходит, смотрите, человеку, если он не работает со своими желаниями, бывает трудно согласиться с голосом совести. Вот о чем идет речь. И если совесть говорит, а мое желание не поддерживает то, что мне говорит совесть, я могу совершить над собой насилие и сделать то, что мне говорит совесть, да?
3: Насилие над совестью, да?
1: Да, а и что будет дальше? А дальше будет очень интересная вещь. Я поступил то, что от меня хочет Бог, сделал то, что от меня хочет, но я этого не хочу. Так? И что происходит в результате? В результате у человека возникает неприязнь по отношению к Богу. Страшное дело. То есть если у человека нет, так сказать, гармонии на уровне, вот, то есть если нет внутренней связи между совестью, то есть тем, что человек должен делать, и его желаниями, то тогда его следование с голосу вот, сознания высшего, оно просто приведет к опустошенности, к вот именно в действительности это и есть причина, по которой мы оказались в материальном мире. Мы имеем все претензии к Богу. Все. У нас у каждого есть претензии к Богу. Почему? Потому что мы, ну как сказать, мы погорели на том, чтобы следовать его голосу, того, чего он хочет. Это возникает именно из-за того, что мы не понимаем, как бы, это как вот очень хорошо в христианской притче о блудном сыне, да? То есть сын ушел из дома отца, отцовского, да? Он потом возвращается. Но почему он ушел? Потому что он не понял, что то, что от него хочет или требует отец, оно для его блага. Он этого не понял. Потому что он думал, что это просто насилие, что надо просто слепо подчиниться тому, что говорит отец. А на самом деле ему нужно было понять отца. Но он не захотел этого сделать. Он не захотел поговорить с отцом. Он не захотел обсудить. В результате ушел. Но это не решило ни одной из его проблем. Он страдал, он получил много ударов несправедливости. В конце концов, он возвращается, и он возвращается уже понимая, что хотел сказать ему отец. Он уже так с этим, как бы, с настроением возвращается. Поэтому голос совести, он сопровождает нас всю жизнь, потому что высшее сознание, или то, что вы называете Богом, никогда не покидает нас, находится в нашем сердце. Но как бы, чтобы услышать этот голос и принять его таким, какой он есть, мы должны понять свои чувства, то есть мы должны как бы на уровне чувств согласиться с тем, что говорит нам совесть. То есть, иначе говоря, мы должны научиться любить, и нам должно как бы нам в какой-то момент, нам должно нравиться. То есть мы должны как бы, я не знаю, как это объяснять, это сложный достаточно предмет, но в общем, короче говоря, это должно быть именно как определенное согласие и взаимопонимание. Вот такой момент. Поэтому ответ на это утверждение заключается в том, что Большинство людей глушат себе голос совести, потому что чувствуют, что они не готовы его принять.
2: Общий вопрос можно? Слово «ариция» вообще отсюда
1: выходит? Это санскритское слово означает оно человек, который является ищущим истину.
2: То есть не было первоначального человека, через которого это было названо?
1: Нет. Вообще, прародители есть. Ману, прародитель человеческого рода, прародитель рода ариев. Ману. Такое, ну, это санскритское слово ману, это прародитель. Вообще, ну вот, допустим, я не знаю, как в английском языке есть слово man, да, человек. Допустим, я помню, я учился в школе, у меня в соседней парте сидел, значит, рядом со мной мальчишка, он был армянин, и его фамилия была Манукян. Я у него спрашиваю, твоя фамилия. Я тогда ничего не знал, естественно, о ведической культуре, потом это вспомнил. Он сказал, что на армянском языке это слово переводится как, тот, кто как бы данное прародителем, то есть то, что идет от прародителя. Манукян. То есть ману, прародитель человеческого рода. Западная история говорит о том, что арии, они пришли откуда-то, никто не знает откуда, но вот они пришли. Потом они где-то, да, разошлись. Говорят, что с Северного полюса пришли, там с Атлантиды, еще откуда-то. Потом
2: Как физически уже.
1: Ну да, вот как бы веды говорят, что они пришли с высших планет, соответственно, родились на Земле, все вот эти моменты. А потом они уже мигрировали в Индию, в Россию. У нас тоже была ведическая цивилизация, соответственно. Поэтому наш язык, наша культура, они очень близки.
2: А кроме ариев, какие еще, ну, как сказать, расы, или как вот откуда другие взялись?
3: Давайте ответим им, конечно.
1: А?
3: Из ариев все.
1: Есть, это очень сложная тема, я думаю, мы сейчас далеко в сторону уйдем. Есть просто различные есть уровни как бы во Вселенной. И появляются здесь существа, приходящие с разных областей Вселенной. Вот арии пришли с высших планет. Есть вопросы по тому, что мы сейчас с вами разбираем, по закону кармы? Можете? Да, пожалуйста.
3: Как можно научиться контролировать свои чувства? Хорошо.
5: И вопрос как бы такого же характера. Хорошо осознал чувство, да, что дальше? То есть начал ловить себя на мысли, что вот, ага, вот тут все это, задели, соль насыпали, а после?
1: Хороший русский вопрос. Что у нас происходит? Как можно контролировать чувства и что делать, если обнаружил в себе пунктик? Да? То есть, когда человек обнаружит в себе дефицитное состояние, дефицитную эмоцию, когда сердце начинает сосать дефицитным, чем-то дефицитным, вот, то это необходимо, это чувство, его необходимо осмыслить и довести до той точки, чтобы его отпустило. То есть, чтобы почувствовать радость своего отношения к этому. То есть, например, надо привести какой-то конкретный пример, чтобы было понятно, как это работает. Ну, скажем, может появиться пунктик на основе зависти, например, кому-то, да? Ну, завидуешь какому-то человеку.
5: Ну, абстрактный пример, да, вот там у кого-то квартира вот, там получше, да, а сам живешь в общежитии, там, не знаю, с мышами рядом. А у кого-то там коттедж, там, не знаю, пятиэтажный.
1: Да, и ты еще можешь даже думать, то есть, да, этот момент, он может вызывать пунктик, безусловно, в человеке. И в этом случае, когда вы имеете чувство, вы просто можете понять, от чего оно возникает. То есть вы можете понять, что, допустим, вот, скажем, человек, вот, который живет в этом доме, у которого столько существует вместе с этим домом, существует столько головной боли. Вы можете задать себе вопрос, этот человек счастливее вас от того, что у него такой большой дом? Или наоборот?
2: Так я его проблем не знаю.
3: Его надо охранять. За свет 20 тысяч в год, например.
1: Да.
3: Там проблем очень много, на самом деле.
1: Огромное количество проблем.
3: Водоотведение, водоснабжение – это серьезные темы.
1: Ну, на самом деле там целый комплекс. То есть, если вот когда вы расширяете свой взгляд на предмет, сразу пунктик он ослабевает. Вот, допустим, да, пожалуйста.
5: А если в этот момент у человека не хватает силы сознания? Вот он осознал, да, ну вот там нету денег, да, не могу, там дети, это семья большая. Ну, там, принцип коммунальной квартиры в советские времена, да. Не может себя человек преодолеть. Как вот? Только со стороны ведь что-то может ему помочь. Ну, как бы, учитель или психолог осознать-то, вот, посмотреть-то на другую сторону. Один человек не может справиться.
1: Человек не может справиться только в одном случае, если он находится в этой части и у него нет связи с этой. То есть, иначе говоря, если человек не понимает, в чем заключается его настоящее богатство, он обязательно будет попадать вот в эти комплексы, в эти дефицитные состояния. Это будут перманентные его проблемы. От одного дефицита вроде, один вроде подстрелил дефицит, тот же другой дефицит появился, нужно опять дать за ним с пушкой, чтобы в него попасть. Понимаете, с этим вроде дефицитом справился, а он перед тем, как умереть, породил какой-то другой дефицит, понимаете? И так вот постоянно человек в этом во всем варится. Почему? Потому что он не утвердился в одной простой вещи. Элементарной. Он не знает о том, что эта жизнь на самом деле не является его последней жизнью. Это всего лишь фрагмент на его пути к истинному, к его истинному дому. Если человек в этой вещи не укоренился, у него просто перспектива другая. Вот представьте, смотреть на Землю из космоса, да? И из какого-нибудь курятника. Это же разная совершенно перспектива. То есть, если вы из курятника смотрите, у вас возможности для свободы, они очень незначительные для именно интерпретации того, что вы воспринимаете. А если вы из космоса смотрите, ну вот из курятника посмотреть, теперь надо из космоса посмотреть, тогда у вас будет более полная картина. Поэтому, если вы не утвердились в этой сфере, если вы не знаете о своих перспективах духовных, если вы именно не осознали это, вас будут доставать коммуналка, чужой коттедж, там, Мерседес, который у кого-то есть, или еще что.
3: Камера-одиночка, сразу камера.
1: Да?
3: Это здорово.
1: Да, да, да.
3: Столько учителей за один раз, да?
1: Да, вот хорошее еще предложение насчет камеры-одиночки. То есть камера-одиночка, все в сравнении все познается.
5: А как? Ну, нету камеры, да, ну вот как?
3: Попросить.
5: Хорошо, это абстрактная ситуация.
1: Камера будет обязательно. То есть если комплексуете по поводу коммуналки, будет камера. Что? Так действует закон камер. Ой, закон кармы. Это, в принципе, одно и то же. То есть, если вам что-то не нравится, будет еще хуже. Так действует закон кармы. Вот. Если что-то имеете и благодарны на эту тему, будет больше и лучше. А если что-то имеете безобразные отношения, то будет хуже. Можете не сомневаться, проверяйте дальше. То есть, это же как бы все проверяют. Надо, в конце концов, увидеть, как это работает. Да.
3: Ну, вот духовное счастье достигается, как минимум, сначала с отречения от всего земного. Как бы, ну, вот, отрекаюсь от себя ради земли, отрекаюсь от семьи ради деревни, отрекаюсь от деревни ради города и так далее. Как бы можно и ту ловушку попасть. От всего отречься, ничего не хотеть, и у тебя перестает все быть. Вот тут как бы.
1: Это хороший момент.
3: Духовный взлет такой духовный взлет, и тебе не надо денег, квартиру, ничего, и все это медленно, плавно уходит. У тебя нет денег, квартиры, зато есть душа.
1: А это очень хороший момент. Да, это замечательно.
3: Жизнь, все сыты. Это тоже желание, не нужны ни квартиры.
1: Смотрите, это ловушка. То есть, приведу пример. Вы идете по улице, видите, валяется кошелек, да? Есть несколько вариантов. Первый вариант номер один. То есть вы, значит, подбираете, кладете в карман и радостные, удачливым днем идете, значит, тратить свои деньги, образом заработанные, так?
3: Нет, ну не можно не тратить, а можно...
1: Вот, это вариант номер один. Вариант номер два. Вы отреченный человек, вы так гордо смотрите на этот кошелек и пошли дальше. То есть я не опущусь до кошелька, это как бы... это не мое, я отреченный, я духовный и все остальное. Вариант номер два. Вариант номер три есть еще. Вы поднимаете кошелек и отдаете, спрашиваете, вот есть кто-нибудь, кто потерял деньги, да, ну, к примеру. И там вам приметы называют, вы видите, что хозяин, отдаете ему его деньги, да, вот, вот этот вариант. Вот это вариант истинного отречения. То есть, пример о чем? Пример о том, что люди сначала, они пытаются эту вот прибрать к своим рукам, эту материю, наслаждаться, я вот, наслаждающийся, я тут сейчас все сделаю, я буду счастливый, всех остальных осчастливлю. То есть вначале мы хотим наслаждаться природой. Из-за своего эгоизма, вот этого вот своего, вот этой вот своей, так сказать, жадности и алчности, мы получаем по голове, так? И потом начинаем отрекаться от этого всего. То есть отречение от денег, от всего, что у нас есть, является ничем иным, как... Это, знаете, это, как сказать, это симптом, если человек когда-то, если человек появляется отречение, значит, он на этом погорел раньше.

0: самосовершенствование. Тогда это будет настоящая духовная жизнь, духовное отречение. А вот это вот отречение, когда вы хорошую вещь берете, выбрасываете форточку, это просто разновидность, ну, пренебрежения тем, что Бог дает. То есть это определенная греховность тоже, вид греховности. Вот, поэтому люди, которые отрекаются, в результате они просто потом приходят к тому же самому, но еще с еще большим, так сказать, каким-то жадностью еще какой-то большей. На санскрите это называется пхога тьяга. Пхога означает наслаждение, тьяга – отречение. После пхоги наступает тьяга, после тьяги – пхога, потом опять наступает тьяга, потом опять наступает пхога. И так человек мечется между отречением и привязанностью. Чтобы вырваться из этого круговорота, нужно действительно духовное знание, которое останавливает эту вакханалию.
1: А как вот этим всем обладая, можно было свалиться? По какой причине, собственно, если и сатва, и чита, и ананда, что еще нужно было?
0: Как мы загребели, ситуацию, когда у нас нет ни сатва, ни чита, ни ананды, или есть какие-то крупицы. Ну да, это, конечно, серьезный вопрос, как это произошло. Вот. Ответ, в принципе, он в каком-то смысле уже был. То есть это то, что мы здесь обучаемся. Вот представьте, да, вы находитесь в мире, где все прекрасно. Так?
1: Хорошо.
0: Все прекрасно. И вы искренне относитесь к другим, вы знаете какие-то удивительные тайны этого мира. Все замечательно, вы счастливы. Но вот интересная вещь, что в человеке, вообще в душе заложен этот дух, дух отрицания. То есть, иначе говоря, у вас может возникнуть желание проверить, насколько вам все это дорого. Это вот удивительный парадокс жизни. Вот знаете, это есть в каждом из нас, это просто сидит. Вот есть, я просто вижу людей, вот я вижу людей, у них все прекрасно, у них жизнь хорошая, замечательные отношения, близкие очень, все искренне. Но вот иногда у человека возникает желание просто взять и все это проверить. Насколько действительно меня любят или я люблю? Насколько вот, ну просто взять и уйти. И побыть в разлуке. И посмотреть. Насколько действительно это все для меня важно? Насколько я не могу без этого жить, как рыба без воды? Или, может, я могу без этого обойтись? Вот этот вот, вот эта странная вещь, она заложена в душе. И поэтому у вас есть любовь в духовном мире, есть любовь к Богу. Но у вас возник желание побыть без Него и посмотреть, что будет. То есть побыть в разлуке, побыть в забытии. То есть как бы, ну, вот что? Вот эта вот вещь, она в действительности является проявлением истинной любви, потому что истинная любовь предполагает что? Предполагает свободу. Поэтому у вас есть свобода уйти. Вас никто не держит. Вы можете уйти и болтаться сколько угодно, пока вы не поймете, что без этого вы не можете жить. Что это суть вашей жизни, что это суть вашей души. Пока вы это сами не поймете, никто вас арканом туда не тащит. Хотя Бог живет в вашем собственном сердце, как сверхсознание, сверхдуша. Он вам напоминает, как голос совести, как интуиция. Он вас зовет, он вам дает какие-то подсказки, он вам дает знания, вот эту веду. Но когда человек вот сам, вот у него проявляется это желание, вот у него появляется вот это вот стремление, все, я уже нахлебался, находился, нагулялся, я хочу домой. Вот тогда вы приходите в том рассказе про блудного сына, и все, то есть вы уже приходите другим, ваша любовь, она как бы, вы уходите как ребенок, а приходите уже как зрелая личность, уже с этим опытом отдельного существования.
1: Не так-то просто вернуться.
2: Так мы же...
1: Вот в чем вопрос.
2: Вечно отделенные, значит, мы никогда туда не придем.
0: Вечно отделенные, это означает, что вы можете болтать сколько хотите. То есть вам не говорят, что вот через 100 жизней вы вернетесь там, или что через миллион, сколько угодно можете. Никто ничего не гарантирует. То есть это вы сами решаете. Сколько? Вот это и есть истинная любовь.
2: Но шанс все равно есть.
0: То есть, да, и причем не просто шанс, а в этом заключается наша природа. И в истинной любви присутствует такой момент, что никаких условий. Я никаких условий.

0: Я тебе не предъявляю. Мы вместе просто потому, что есть ты, есть я, и мы понимаем, что мы друг другу нужны, что мы связаны между собой. Мы очень близко связаны. То есть у нас... Но если ты хочешь уйти, пожалуйста, то есть никаких проблем с этим нет. То есть здесь нет никакого чувства собственности. У тебя есть свой выбор, ты можешь уйти, но я всегда буду думать о тебе, а ты всегда будешь думать обо мне. Это называется любовь. Поэтому, хотя мы ушли из духовного мира в этот мир, мы не можем на самом деле ни на секунду забыть об этом. Поэтому я вам в прошлый раз рассказывал про эту Анамаю, там Пранамаю, все эти майи, то есть это проявление божественного присутствия в нашей жизни уже сейчас. И каждый сосредоточен. Атеисты, они все время только о Боге думают. Бога нет, его нет. Вот я доказал, вот формулу видели, вот формулы его нет. Другой там философию создал, что нет его, если бы он был, бы не было этого бардака в этом мире, все было бы по-другому. То, что я вам рассказывал про закон кармы. Третий еще там говорит, вот, как только слово «Бог» произносит, все такие сразу. Каждый начинает по-своему переживать, кто-то думает, а что это тут о Боге говорят, тут что, церковь что ли, а кто-то думает, давайте больше про Бога, там еще что-нибудь такое, а третий говорит, да мне вообще до этого Бога никакого дела нет, переходите к делу, там еще что-нибудь, то есть никого равнодушным это не оставляет, понимаете, потому что это дремлет в каждом, вот, внутри истина, она будоражит человека, потому что это соответствует и природе каждого человека, вот этот чит, вот эта вся вещь. Поэтому предмет какой вот у нас? Сейчас мы о чем говорим? Мы об этом говорим, что причина нашей кармы – это не что иное, как карма, это не что иное, как закон любви. То есть, иначе говоря, вот это все, вся наша карма, она есть ничем иным, как уроками любви. То есть мы учимся любить бескорыстно, без вот этих вот всяких вот этих странных вещей, чистой и бескорыстной любовью. Это и есть карма. То есть карма, она учит. Как только у нас появляется негативная эмоция, и она укореняется в нашем подсознании, появляется какая-то претензия, вот эта вот всякая вот эта вот вещь, у нас сразу начинаются проблемы, у нас сразу начинаются страдания. Природа нас учит, хватит, давай, займись, вот обратись к своей интуиции, обратись к своей совести, обратись к своему сердцу. И таким образом мы постепенно на уровне подсознания мы эволюционируем, дрейфуем к духовному миру. Но этот дрейф, он как бы такой ненадежный. Иногда нас приближает, иногда нас сбрасывает опять какое-то негативное состояние, опять нас сбрасывает какой-то деятельности такой негативной. Поэтому мы вот блуждаем здесь. Но когда мы получаем знание, шабду, то есть откровение, когда мы получаем четкое представление о том, что есть духовный мир, что есть высшая личность, что есть мы, у нас есть вечные отношения, есть йога, все остальное, метод. Когда эти все знания, они становятся для нас понятны, мы начинаем это все, у нас появляется уже такая надежная, объективная основа для этого. То есть это не просто какие-то поиски во тьме, блуждания такие, а у нас появляется свет в конце тоннеля, и мы знаем, куда мы идем. В этом ценность веды. То есть веда – это как бы сравнивается с таким рукой, которая подается тому, кто в болоте увяз, либо брошенный канат, или еще что-то такое. То есть это именно то, за что мы можем ухватиться. Шабда – трансцендентный звук, содержащий в себе информацию, первоначальную информацию. Этот же самый звук есть в разных священных писаниях. Он иногда преломлен, иногда искажен, но он все равно присутствует. Эти знания, они все равно зашиты в каких-то текстах древних. Еще есть вопросы про карму?
1: Контроль чувств.
0: Про что? Контроль чувств.
1: Контроль чувств.
0: Да. Контроль чувств. Каким образом мы учимся контролю чувств? Мы учимся контролю чувств тем, что, значит, каким образом это происходит? Мы, когда изучаем вот эту сферу, мы обнаруживаем следующее, очень важную вещь. Мы обнаруживаем, что нашей истинной сущностью является, то есть мы обнаруживаем, что мы есть источник изобилия, источник служения, источник света. То есть я являюсь источником света. Он находится, то есть я сам этот свет генерирую, я его произвожу, я сам являюсь его источником. Это означает сад, да? И чит. То есть у человека, когда он укореняется в этом знании, очищая свой разум от невежества, он укореняется в этом знании. Тогда что происходит? Тогда происходит следующая удивительная вещь. Как только этот свет, который вы обнаруживаете внутри себя, он начинает затуманиваться негативными чувствами, отношением к людям, к миру и так далее, вы понимаете, что это противоречит вам, что это ваше не я, что это противоречит вашей сущности. И вы начинаете это все переворачивать, трансформировать, это как мы говорили, да? То есть как только у вас появляется зависть по отношению к тому, вы можете сразу понять, что человек, то, что он имеет, еще не означает, что он удачлив. Будем надеяться, что он это использует благоприятно. То есть это же может стать источником беды для человека. То есть ни одна вещь не может быть предметом зависти либо восхищения сама по себе. Потому что мы знаем огромное количество людей, которые просто убили, например, из-за того, что у них что-то есть. То есть само по себе это ничего не дает человеку. Так? Вот. А если у человека есть тонкие вещи, которые поддерживают то, что у него есть, например, у человека есть какая-то собственность, да, но у него еще есть при этом замечательный характер, то есть у него есть деньги, но у него еще есть совесть и благородство, с помощью которых это все ему пришло по закону кармы, тогда вы думаете, так это же здорово, что у него все это есть, то есть он это заслужил. И тогда чувство зависти опять пропадает, видите, да? То есть чувство зависти, оно почему возникает? Потому что вы думаете, этот человек, он вообще он заслужил это все? Почему у него есть, а у меня нет? Я-то точно заслужил. Человек, у вас такие мысли. А?
2: Заслужил два таких
0: дома. Что заслужил?
1: Два таких дома.
0: Два, да, как минимум.
1: На бумажку написать, чем заслужил.
0: Да, вот. И, соответственно, когда вы обнаруживаете, что человек этот на самом деле серьезный, то есть у него там такие наработки и все остальное, вы думаете, ну все понятно. Как. Поэтому вот этот момент, о котором вот я говорил, да, что когда вы обнаруживаете свою вот эту вот самосветящуюся природу, у вас пропадает вот этот негатив, потому что вы думаете, да я вообще, то есть я свободен, я могу все что угодно сделать, добиться чего угодно могу. Все зависит исключительно от меня, от моей позиции, от моих знаний, от того, как я буду работать в ситуации, совершать усилия. Вот. Человек чувствует себя свободно. Он, знаете, становится гражданином мира. Вот он находится у себя на родине. И он знает, что вот это моя родина, я здесь могу, вот все, что здесь происходит, это моя, зависит от меня во многом. Да? То есть у него нет претензий никому. Если я живу в этом месте, значит, я этого заслужил. Значит, мне надо здесь работать, совершенствовать ситуацию. То есть у него не возникает этих проблем каких-то. Вот. А когда мы оказываемся в этой сфере и начинаем вот думать в сфере дефицита, я господин, все должны мне служить, у меня есть права, кто-то тут нарушает мои права. И когда человек во всем этом укореняется, то тогда приходят страдания, и тогда приходит карма, она притягивается в этом случае. Поэтому ответ на вопрос, как контролировать чувства, заключается в следующем. Нужно развивать знания о своей истинной сущности духовной, самосветящейся, изобильной вот этой сущности. Это знание, его нужно развивать. А когда это знание развивается, тогда вы способны уже совершать эту ведическую психологию. Это начинает работать ведическая психология.
2: Как вы развиваете?
1: Учиться.
0: Ну мы вот сейчас чем занимаемся? Мы учимся, правильно? Вот, это меняет наше сознание. Это
2: не информация получаем?
0: Это не информация. Я же вам веды рассказываю, я же вам не рассказываю там, какие-то теории, которые психологи выдумали. Это же авторитетное знание, которое передается от учителя к ученику. Шабда.
1: Это же самое, можно стик эмоциями. То есть чувство, эмоция, вот какая-то эмоция возникла, вот что-то будоражит сейчас, и ну, вот хочется что-то импульсивно что-то сделать, да? И вот как-то вот взять себя в руки и с помощью знания, да?
0: Конечно, конечно, конечно. Есть в психологии, есть вот такое, в прогрессивной психологии, есть такое понятие стимул-реакция, да? То есть стимул – это внешний раздражитель, который на вас здесь, а реакция – это то, как вы реагируете. И вот психологи утверждают, что человек успешный обладает следующим свойством. У него между стимулом и реакцией есть зазор. То есть есть зазор, да? Между воздействием на вас определенной ситуации и тем, как вы на нее реагируете. Есть зазор. Так вот, чем этот зазор шире, тем более вы как бы владеете ситуацией, контролируете своими чувствами. И вот проблема заключается в следующем, что люди, у которых нет связи с шабдой, то есть вот этого, с этого составляющего, у них этот зазор практически отсутствует. Он очень слабый. Психолог может попытаться его раздвинуть какими-то там установками, но реально в спонтанной ситуации, когда вот человек просто конкретно действует, он может просто забыть о том, что ему нужно зазор оставлять. У него срабатывает вот эта вот прямая связь между стимулом и реакцией. Понимаете, да, вот этот момент?
1: Автоматически.
0: Да, человек действует в автомате. Это называется подсознание.
3: Утро вечером мудренее.
0: Да. Да. То есть подсознание означает связь между стимулом и реакцией. Все, то есть нет зазора. А зазор – это шабда, вот оно. Поэтому, когда вы ведическое знание, то есть когда вы осознаете вот это вот вещи все внутри, у вас этот зазор сам собой появляется, он просто у вас есть. И в любой ситуации вы, на вас что-то действует, вы как бы отвечаете адекватно. Потому что у вас нет вот этого как бы желания сразу отомстить, ответить, отреагировать. А ты сам на себя посмотри там или еще что-нибудь такое.
2: Тоже добавлено, и ему сказали, он вечером ответил.
0: Вы переводите на материальный уровень. А я же говорю вам про духовный зазор, а не про материальный. Зазор, он существует в этой сфере, а не в этой. Вот если бы он в этой сфере, я бы вам показал, вот зазор он у вас здесь должен быть. Тогда вы могли бы сказать, что это зазор во времени. То есть вам дали в нос утром, а за грабли вы взяли с вечером, понимаете? Подумали долго, так, как мне этого гада, так сказать, опустить пониже. И решили, грабли самое оно. Вечером взяли за грабли, понимаете? Это был бы зазор здесь. А я вам говорю про зазор, который тут существует. Он вне времени. Поэтому он дает человеку полную защиту, потому что вы сразу можете правильно действовать, реагировать, спонтанно, правильно во всем. Потому что внутри есть вот зазор. Это большая тема, мы только ее сегодня царапнули, то есть нам нужно будет дальше это все...
2: Да, ну, то есть, вот, нужно, как правильно я понял, то есть человек как бы быстро-быстро, но только много подумал, и его вот оскорбили, а он не оскорбился и начал доброжелательно, скажем, человека, ну, наставлять. Вот.
0: Вы можете оскорбиться сознательно. То есть вас оскорбляют, понимаете, если вас оскорбляют, то человек, который это делает, он хочет вас задеть каким-то образом, спровоцировать. И у вас два варианта. Либо сделать, ну как бы пойти у него на поводу и спровоцироваться. Либо изобразите себя как бы Иисуса Христа, и типа вот я вообще, ну так, вы можете меня бить, можете меня кромсать, я буду вторую щеку подставлять. И в том и в другом случае у вас будет проблема. Вот. А когда есть этот внутренний зазор, о котором речь идет, это сознание, вот это вот чистое изобилие человека, вы можете отреагировать так, как это нужно. Например, если человек взорвался, ему нужно дать, ну, допустим, да, как полагается, ну, ответить. Но при этом вы будете это делать без чувства внутренней агрессии. И поэтому, совершив это действие по отношению к человеку, оно не будет иметь кармических последствий. Будет акарма. Действие вне кармы. То есть карма – это когда действие на грубом плане сопровождается действиями на тонком плане, то есть эмоциями определенными, понимаете, да? То есть эмоция, например, я просто приведу пример, чтобы вы поняли. Например, если ребенок шалит, отец должен его наказать? Или нет?
3: Должен.
0: Ну как-то, какая-то реакция-то должна быть. Но наказание может быть разное. Наказание может быть за поведение, и это наказание испортит ребенка. Потому что ребенок будет думать, что ну, родители просто как пытаются его, ну, чтобы он соответствовал чему-то, то есть чьим-то ожиданиям, да? А родители могут наказывать ребенка за, допустим, то есть, если ребенок делает что-то, я могу выяснить, допустим, ну как, ну, почему это сделал, да? То есть, если я вижу, что ребенок поступает безответственно, то я должен наказывать его за безответственность. Вот это наказание пойдет ему во благо. И, соответственно, если вы наказываете ребенка, это не значит, что вы его не любите. Если вы бы не наказали, то вы проявили бы равнодушие. То есть это означает отсутствие, как бы, слабость любви. Но если наказывать, это признак любви. Поэтому, допустим, когда, скажем, вот в ведической цивилизации, когда царь, правитель наказывал преступников, он проявлял по отношению к ним любовь. Потому что наказывая их, он утверждал в обществе принцип справедливости и освобождал данного человека от кармы, которую он создавал своим поступком. Любой человек, совершая преступление, делает только с одной целью – быть наказанным. Он хочет быть наказанным. И когда его наказывают, он чувствует удовлетворение. Хотя внешне он может...
2: Но если бы он не совершал, он бы не требовал наказания?
0: Человек совершает преступление для того, чтобы получить наказание и убедиться в том, что в мире существует справедливость. Но когда преступника наказывают, он утверждается в чистоте, он становится порядочным человеком. Но если его не наказывают, он продолжает негодяйствовать. Потому что начинает думать, что в этом мире как бы, может быть, творится безнаказанность. Ну, как бы, зло может существовать само по себе, безнаказанно. В общем, ответ на ваш вопрос такой, что когда вы получаете стимул, как бы, реакция на него, не то, что реакция должна быть такая, вот как бы, отсутствие какой-либо реакции, ну, вот я не реагирую. Реакция должна быть всегда, но вопрос, какая эмоция сопровождает эту реакцию? То есть, если вы это делаете для блага человека, а не потому, что вы хотите ему отомстить, то это будет здоровая реакция. А если это ваше ложное эго просто реагирует, ну тогда извините. Тогда вы тоже получите свои кармические плоды. Вот, закончим пока, поставим запятую. Да, запятую поставим. Личное относится, вы как личности относитесь, без всех этих вещей. То есть, понятно, да, вот мы разобрали некоторые моменты, постарайтесь уловить, почувствовать ценности, которые в этом присутствуют. И когда вы дальше будете изучать ведическое знание, то это станет более практично. Сейчас мы просто какие-то моменты, азы разбираем этих вещей. Ну все тогда.
3: Спасибо.
0: По домам. Спасибо вам за внимание.
4: Вы прослушали лекцию Энвера Измайлова.

Карма или уровень уважения и ответственность. У каждого вещества в этом мире есть свое неотъемлемое качество. То есть вода текучая, сахар сладкий, соль соленая. Если мы берем белый порошок, пробуем, он не соленый, мы точно знаем, что это не соль, правда же? То есть это неотъемлемое качество вещества. Есть ли такое качество у человека? Есть ли такое качество у нас с вами, неотъемлемое для всех, для нас? Несмотря на то, что все мы разные абсолютно, мы здесь сидим в разной аудитории, разный возраст, разный пол, разная национальность, разные интересы и так далее, и так далее. И тем не менее у каждого из нас есть неотъемлемое качество. И это неотъемлемое качество – это желание быть нужным и полезным. У какого бы человека, вот, ну какого бы он уровня развития не был, но у него все равно есть это внутреннее желание. Самое большое удовольствие и наслаждение мы получали от того, когда мы были кому-то очень нужны, и у нас получилось с этим справиться. И говорится о том, что природа человека, его неотъемлемое качество – это быть слугой. Слово «слуга» у нас настолько исказило смысл, что слово «слуга» у нас какое-то такое плебейское ощущение, что это человек забитый, вообще, ну просто какой-то на заднем плане, это человек, который не пользуется уважением, и он ходит, вот ко всем присмыкается, вот такое вот ощущение у нас от слова «слуги». Но скажите мне, пожалуйста, вот если мы возьмем, есть два противоположных слова – «слуга» и «господин». Вот обычно у нас «дорогие дамы и господа». И у нас такое приятное чувство. Да. Госпожа Таргакова. Они говорят, слуга Таргакова, идите сюда. Ну, какая вам тут слуга? Да, вот вернемся к прежней формулировке. Ну, на худой конец товарищ. Ну, никак не слуга, да? Так вот, интересно, что если мы возьмем всех великих мира сего, а великие мира сего, это, например, мать Тереза. Скажите мне, пожалуйста, к ней подходит какое слово? Слуга или господин? Она всю жизнь служила. Она всю жизнь служила прокаженным людям. Даже тогда, когда ей выдали Нобелевскую премию мира. Это не то, что вот она, знаете, как мы обычно служим. Наконец мы нам Нобелевскую премию дали. Ну, мы говорим, ну всем спасибо, все свободны. Я вот теперь как раз заживу. Правда? Теперь у меня есть на что пожить. Мы можем служить до определенной поры, когда нам вот уже выдали что-то, уже, ну все, спасибо, я уже вот наслужилась. Почему огромное количество людей, получивших Нобелевскую премию, потом не открыли ни одного открытия? Они расслабились. Так вот, мать Тереза, она всю жизнь спала на циновке, всю жизнь. И когда ей огромные пожертвования делала принцесса Диана, когда ей выдали Нобелевскую премию мира, она все это давала в приюты, строительство ночлежек, кормление людей. И она всю свою жизнь она посвятила тому, что она подходила к людям, которых прокаженные – это те люди, от которых отвернулись все их родственники в том числе. Потому что огромный страх заразиться – это одна из самых заразных болезней. Но она подходила, гладила этих людей, отправляла в последний путь. Она над ними читала разрешительные молитвы. Она смотрела и говорила: «Ничего не бойся, я с тобой». И этот человек слезами обливался и уходил, держась за ее хрупкую ручку. Это такая удивительная личность. Если мы возьмем любой традиции святых великих, мы увидим, что это были слуги. А господ в этом мире мы тоже знаем. И эти господа оставили боль в мире. Даже Александр Македонский, который покорил полмира, он уходил в глубочайшей депрессии. У него была страшная депрессия. И он попросил похоронить его с руками вот так вот торчащими из гроба. И когда его последователи спросили, а что за такое странное желание, он сказал: я хочу, чтобы все люди видели, что я пришел ни с чем и ухожу ни с чем. Это была глупо прожитая жизнь. Потому что я причинил людям столько боли и страданий, наслаждая свое собственное эго. И вот действительно, господа не живут вот таким вот образом. Так вот, дхарма, непосредственное наше неотъемлемое свойство человека, это быть нужным, полезным, а это значит быть слугой. Мы так или иначе друг другу служим.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Итак, мы говорим с вами об искусстве исполнения желаний, и что служение — это та настройка, которая позволит постоянно испытывать чувство комфорта даже без кондиционера. Но оно не сразу приходит, но, по крайней мере, если знать, куда развиваться, то постепенно можно к этому прийти. Вот. И несколько, я повторю нашу логику, о чем мы говорили. Сначала мы говорили, что мы без желаний не можем. Желания наполняют нашу жизнь смыслом, интересом, вкусом. И мы посмотрели, откуда берутся желания, как их исполнить. Просто исполнять оно как-то не работает. И оказывается, желания берутся из-за неудовлетворенности. То есть есть какая-то потребность в определенном счастье, какие-то настройки у нас есть. И когда это счастье не получается, возникает желание, как это счастье, что нужно сделать, чтобы это счастье обрести. Соответственно, очень важны настройки или ценности, по которым живет человек. У кого-то есть такие настройки в жизни, что куда его ни помести, он все время будет переполнен желаниями, которые невозможно удовлетворить. Вот встречал таких людей, вот все есть вообще, все нормально, а он не удовлетворен. Где бы нам оператора, конечно, найти все-таки, чтобы он нам включил слайды? Вот. И есть люди, у которых такие настройки, что они в любых ситуациях испытывают комфорт. У них не возникает желания что-то добавить, ухватить, забрать, что-то сделать. И такие вещи надо спрашивать у людей счастливых. И мы спросили, соответственно, у святого мальчика, святого человека, Прахлады Махарадж, который прошел через невероятные испытания. Очень подробно эта история описана в Бхагавад-пуране. Вот. И он сформулировал свою настройку умного дома, свою ценность, что до тех пор, пока человек стремится исполнять свои желания эгоистичные, он не будет счастлив. Как только он успокоится, махнет рукой на это, он сразу же обретет счастье. И это идея служения, о которой мы говорим на протяжении уже 3 дней, идея служения. По идее, если у человека эта природа служения проявляется в чистом виде, ему хорошо. Так говорят нам веды. И мы стали говорить, а как сделать так, чтобы эта природа служения проявилась в полной мере, если это такая мощная вещь. Как бы ее проявить да получше? Если она какая-то несовершенная служение, несовершенная, эффекта будет немного. Кондиционер надо включать. Да? И еще что-то надо делать. Но если вот как-то вот это вот чистое служение сделать... Вот интересно, можете мне нам объяснить, что такое чистое служение? И как его практиковать нам, нечистым людям, которым нужен кондиционер? Вот как нам это делать? У нас столько потребностей. И мы стали говорить об этом и выяснили, что есть 2 категории живых существ, и, соответственно, один — это пуруша или генератор. Мне вот предложили, что вот есть даже не огонь, а этот, как его называют, фитилек. Вот огонь может потухнуть, но фитилек останется. И вот пуруша — это фитилек. А огонь и тепло — это прокрити. То есть она зависит, это энергия, которая зависит от этого фителька. Поэтому есть только один пуруша или мужчина по-настоящему. Это Творец, Господь Бог. Все остальные нуждаются в спонсорах, в поддержании. Если мы обращаемся к тому, если мы сами, да, сами исполнены того, что нас нужно поддерживать, мы нуждаемся, у нас есть потребности, точно такие же потребности есть у тех, к кому мы обращаемся. Вот такая вот вещь. И вот когда мы обращаемся к тому, у кого есть потребности, можно ли ожидать, что эти отношения будут чистыми? Чисто означает, что ничего не хочется, просто хочется сделать тебя счастливым. И ничего другого не хочется. И вот смотрите, когда вы подходите к человеку, какой-то человек подходит к вам, и у него есть определенное настроение, определенное сознание. И мы чаще всего реагируем на это настроение. Пример, который мне нравится в этой связи приводить. Представьте, что вы, вот вы сидите здесь с кем-то вот возле, рядом кресло, кто-то сидит с вами. И вот вы сидите, никого не трогаете, хорошо себя чувствуете. И тут вот тот, кто в кресле, у него, у нее, знаете, такой хвост. Зеленый, с такими треугольными бугорками. И пасть. Большая и зубастая. Эта пасть на вас внимательно смотрит. Течет слюна. Запах рыбный. А как у вас ощущение? Собьется, да? Но как-то даже, не, даже кондиционер будет, ну, не важен, да? Теперь смотрите, вот этот вот, эта пасть, эта слюна, этот хвост, раз и превращается, уменьшается в размерах, отрастает шерстка, усы, хвост становится, знаете, таким пушистым. Как у вас ощущение? Ну, как-то лучше, да? А теперь представьте, что, знаете, у этого кота появляется фуражка, козырек, серьезное выражение глаз. Этот, как его называется, жезл. Меняется ощущение? Понимаете, да? То есть в зависимости от того, кто рядом сидит, с какими ожиданиями он к вам относится, это пробуждает в вас разные эмоции, разные желания. Так ведь? Поэтому если вы говорите, если мы говорим, я хочу научиться бескорыстному, а не дай Бог еще, любовному служению, а рядом вот этот вот с пастью. Ну, как-то сложно с ним, да? Вот кто там должен быть, кто рядом должен быть, для того, чтобы у нас, знаете, у нас несовершенных вдруг проявилось вот это вот стремление просто так что-то делать. Но вот что-то такое вот непонятно, да? То есть с обычными людьми сложно, потому что мы чувствуем, с той стороны идет корысть какая-то. И можно говорить о бескорыстии, можно говорить, знаете, надо все отдать там. Смотришь на него, говорит, да-да, и я возьму. Как раз мне и надо отдать все. Квартиру там отписать. Ну, как в фильме там говорилось. Видели фильм недавно? Вот. Отдайте все. Очень сложно, так ведь? Поэтому, когда два человека встречаются между собой, какие-то отношения, какое-то служение там возможно. И давайте просто ради интереса, давайте посмотрим. Вот если такой человек с нами общается, видите, такой человек? Видно хоть, нет вам? Чуть-чуть. Чуть-чуть видно. Такой добрый. Джигит. Добрый джигит. Это, ну я не знаю, какого было человека туда приклеить, но такой гневный человек. Теперь смотрите. Мы встречаем человека, вот мы уже знаем гуны природы. Тут большинство наших студентов, все, похоже, наши студенты, и про гуны природы уже все проходили. И вот человек в гуне невежества. Это человек, который... Какие у него характеристики в гуне невежества? Злоба, разрушение, лень также. Такой вот пофигизм. Русское слово есть такое, пофигизм. Да? То есть вот такой ленивый, инертный, порой агрессивный, разрушительный, сонный, апатичный, когда просыпается, ну, агрессивный, когда спит апатичный. Вот. Такой пренебрегает интересами других. привык жить на халяву. Вот такая вот сущность. Теперь скажите, пожалуйста, как он будет в отношениях с другими? Как такой человек будет вести себя с другими людьми? Вот, эгоистично требовать. Кто сказал требовать? Не вижу. Требовать будет. Что будет требовать? Удовлетворение своего желания, подчинение себе. Еще. Сосредоточен, а как, ну, как бы в отношениях, как это будет выглядеть? Обвинять, упрекать, проявлять агрессию, не слушать другого человека, не критиковать, обвинять все время будет. И пренебрегать интересами этого человека. Думать только о себе. Правильно? Явный эгоизм. Вот скажите, пожалуйста, вот с кем ему будет нравиться общаться? Каким людям он будет притягиваться? Собутыльником, говорят. Вы уловили, да? То есть смотрите, у него какая потребность. Ему хочется кого-то взять, ну и как бы поэксплуатировать хочется. Потом ему хочется не обращать внимания на желания этого человека. Ему хочется манипулировать этим человеком, вообще подчинить этого человека полностью себе. И вот кто ему будет нравиться, кому он будет тянуться, знаете, чтобы так гармонично с ним жить. К роботам, то есть людям, которые, знаете, такие, как роботы, которым все равно, да? Еще? Я вот не слышу, вы хоть махните рукой, кто говорит. Хвостом. А, хвостом, да. Да. Тех, кого можно использовать. Тех, кто позволяет себя использовать. Сердобольным, да, которые вот, ну, как бы все отдать и как бы делайте со мной, что хотите. Еще? Кто ему будет нравиться? Ну-ка. Да, люди, которые не понимают, что есть вот те, кто просто их эксплуатирует. Наивные люди какие-то, да, которых можно использовать. И все. Еще люди, которые какие? Жертвы, правильно. Люди, которые считают себя жертвой, они вот как бы им нравятся, что потом себя жалеть и говорить, что вот знаете, вот, вот жизнь моя испорчена. Они притягиваются друг к другу просто. Коты будут нравиться, факт. Не так много надо о них заботиться. Они сами где-то погуляют, поедят, потом придут. Понимаете, да? Вот этот человек в гуне невежества, и, соответственно, ему нравится вот такой тип отношений. И если мы обладаем вот этой вот характеристикой, ну, вот ему нравится жить на халяву, да, вот, брать, ничего не давать. И, соответственно, если вами привлекаются такие люди, то что-то с вами не то. Потому что им удобны определенные люди. Они именно к таким определенным людям тянутся. Вот с кем там вот так вот можно. Ну, со всеми так нельзя, но вот с этими можно. Так? Но это явно эгоистичное. Тут нет никакой... Если мы встречаемся с таким человеком, который вот так относится к нам, какая естественная реакция нормального человека на такое отношение? Убежать, не хочется с таким общаться. Он, конечно, служит, но в основном своим чувствам. Теперь, если мы встречаем человека, как мы называем, в гуне страсти. Кто такой человек в гуне страсти? Это хороший человек. Хороший человек, который понимает, что нужно, ему нужен результат, ему нужно какое-то процветание, ему нужен эффект. Ему нужно, чтобы ему было как можно больше хороших вещей было в жизни. И он понимает, чтобы было много хорошо, нужно что делать? Следовать законам. Вот если первый мужик считал, что закон — это он, то второй, вот этот вот разумный человек, понимает, что есть какие-то законы. Если хочу в этом государстве, в этом месте чего-то достичь, мне надо как-то в гармонии с законом жить. И он понимает, что людям нужно обращаться по имени. Надо спрашивать, как у них дела, улыбаться. Кормить их надо. Иначе трудно будет долго с ними находиться. Это честный человек. Он понимает, если я хочу чего-то получить от людей, мне надо о них заботиться. Как будет вести себя этот человек в отношениях? Он готов, правильно, ты мне, я тебе, нормально. Еще? Он готов жертвовать даже жизнью ради тех, кого он любит. Вот нравится мне этот человек, помогает он мне чувствовать себя комфортно. Да ради него что угодно. Готов на жертву. Не ради всех, не ради всех. Ради тех, кто помогает ему чувствовать себя комфортно. Если первый человек, его на санскрите называют гуру-друха. Гуру-друха означает тот, кто на любовь и благодарность, на служение отвечает злобой и эксплуатацией. Есть такая категория людей. Ему вот как хорошее делаешь что-то, кормишь змею молоком, только яда прибавляется. И потом он раз и помогает тебе урок извлечь из ситуации. Этот же человек, его называют, он отвечает любовью на любовь. Смотрите, как звучит благородно. Но вообще это бизнес. Любовью на любовь. Потому что тот на любовь отвечает злобой, этот на любовь отвечает тем, что он готов помочь, готов позаботиться. С кем он любит общаться, такой человек? С честными людьми, стабильными, надежными, у которых что-то есть, с кем можно договориться. Ну, равные по интересам. Равные по интересам. Выиграл-выиграл. Взаимовыгодное какое-то общение. Если вами привлекаются такие люди, все хорошо, значит. Это нормальные человеческие отношения. Но скажите, какими характеристиками должен обладать тот, с кем возможны чистые отношения? У этих, смотрите, есть потребность. Там вообще хам первый, да, такой эксплуататор. Второй, знаете, приличный человек. Ну давай как-то вот вместе будем счастливы. Друг друга уважать. Но кем должен быть человек или кто там должен быть, чтобы у него было вот это вот чистое отношение? Полностью удовлетворен. У него должно быть никаких. Нет, этот не похож. У него не должно быть никаких личных интересов по одной причине, что у него все интересы удовлетворены. Ему ничего не надо. Ему у него все хорошо. Есть только один, у кого вот так все. И это не мы, нет. Это не мы. И вот этого одного, вот эта цитата, которую мы уже несколько раз приводили, это из Катха Упанишад. «Нитьё нитянам читанаш читананам, эко бахунам ю видатхати каман». Он верховный среди всех вечных. То есть есть из нитья означает вечный. «Нитьё нитянам из всех множеств вечных существует один». Читанаш читананам означает сознание или жизнь. Из многих живых, из многих вечных один вечный, из многих живых один живой. Экобуху нам йовидатхати каман. Это тот, кто исполняет желания всех остальных. То есть из многих нас есть кто-то один, кто вечность исполняет желания всех остальных и всех снабжает. Вот у него вообще никаких потребностей нет. Мало что у него все нормально у самого, он умудряется поддерживать и исполнять желания всех остальных. Вот у него никакого повода что-то у нас взять нет. Вот он сидит рядом, там где-то на кресле, и вот можно его не бояться, потому что у него никакого повода что-то взять у нас, покуситься на наш телефон. Даже мыслей таких нет. Иногда люди переживают, что вот там надо, когда они приходят в храм, они приносят какие-то свечки, ставят там что-то. Ну, везде, в разных странах по-своему этот ритуал устроен. И вот такая мысль, что ему там наверху свечек не хватает. И мы ему поможем здесь свечками, чтобы ему там светлее было. Вот говорится, нет потребности в свечках. Нет. А в Японии это там тоже в храме мы увидели, там постоянно приносят две вещи в храмах. Бочку водки, ну, благородно звучит саке, да. Но это та же водка. Ну, просто красиво сделанная бочка. И мешок риса. И вот как бы вот, ну вот, это вам, да. Но нет потребности у него. Нет потребности. Нет потребности. И интересная вещь. Если у него нет потребности, это единственное существо, которому ничего от нас не нужно. И вот возникает вопрос. Каковы его мотивы, если он что-то делает? И второе, каковы его нужды, если ему ничего не нужно? Ну, то есть взаимоотношения, мы говорим служение. Служение подразумевает, что ну, что-то надо делать. И если мы говорим, если ему ничего не нужно, то зачем он что-то делает? Если ему ничего не нужно, то что мы можем для него сделать? Как мы можем вступить с ним во взаимоотношения? Хороший вопрос. И первое, каковы его мотивы? Если ему ничего не нужно, зачем он что-то делает? А? Говорят, что ему хорошо от того, что он делает счастливых других. Мы сегодня повторяли эту молитву, мантру «Я желаю всем счастья». Так вот, эта молитва исходит из сердца, не человека. Она исходит из сердца Бога. Вот Он реально желает всем счастья и ничего за это не хочет. Это просто Его природа такая. Конечно, есть святые люди, и мы пытаемся быть такими, чтобы как-то в гармонии с этим желанием быть. Но тем не менее, это Его желание. Он желает всем счастья. И если Он что-то делает, то единственный Его мотив в том, чтобы проявить свою заботу о живых существах. Иногда забота проявляется по-разному, не всегда так, как мы планировали. Обычно, конечно, мы планируем, что кондиционер будет работать всегда, но не всегда так получается, не всегда происходит так, как мы хотим. Но тем не менее, конечно, всегда вот этот возникает такой протест. Почему это со мной происходит? Зачем со мной такое делают? Вот люди как люди. А у меня вот так. Да? Есть такой возглас? Есть план. Он знает, вот недавно мы изучали эту тему. И оказывается, страдания, ну вот, которые нам по карме положены, они не случайно в таком порядке. Они не случайно именно вот такие в нашей жизни. Оказывается, каждая трудность, которая в нашей жизни есть, она специально направлена на ту проблему в нас, из-за которой эти страдания к нам пришли. Допустим, человек берет чужое и даже не понимает, что это нехорошо. И он попадет в такую ситуацию, которая поможет ему понять, что чужое брать нехорошо. И это забота. Поэтому люди, которые не очень знают эту науку о Боге, они подозревают его, либо его нет, либо он плохо к нам относится. А тогда не знаю, зачем тогда он все это организовал. Столько беспокойств, столько детей, столько приключений. Кому это надо? Зачем ему это надо? Потому что он хорошо к нам относится. И те, кто подозревает его, либо его нет, либо он какой-то корыстный, они всегда возмущаются, всегда протестуют с тем, что с ними происходит. Но те люди, которые понимают его мотив, они понимают, что бы с нами ни происходило, Он делает это не из злобных чувств, а только для того, чтобы позаботиться о нас. И что Он хочет? Единственное Его желание, чтобы наше сознание очистилось от этих врагов, и мы могли быть счастливыми в состоянии служения. Если Он такой, то каковы Его нужды? Что Он хочет? Что можно для Него сделать? Вот если Ему ничего не нужно, кроме возможности сделать нас счастливыми, что мы можем сделать для Него? Точно! Нам надо стать счастливыми, чтобы Он порадовался. Чтобы Его усилия увенчались успехом, надо сотрудничать с Его желанием. И когда мы сотрудничаем с Его желанием, это называется хорошая карма. Наша жизнь налаживается. Когда мы упираемся ногами, руками, говорим, нет, только не это. Но тогда приходит испытание, помогающие нам понять, что это не очень хорошие настройки умного дома. И вот эти две вещи, если человек понимает, то у него появляется чувство долга перед Богом. Вот этот человек, видите, счастливый такой, это называется человек гуни благости. Кто такой человек гуни благости? Это тот, кто понимает две эти вещи о Боге. Он понимает, Он ко мне хорошо относится. И то, что Он делает для меня, это не для того, чтобы что-то у меня отобрать. Знаете, говорит, надо что-то жертвовать в храм. О, все время что-то забирают. Надо молиться. О, ему нужно прославление. У него это комплекс неполноценности. Ему нужно признание. Я так и знал. Я так и знал, что он такой же, как я, если он вообще есть. И вот эти вот фильмы там, вы иногда видите про богов, которые там, знаете, выясняют отношения. Слушай, как у нас все. Фильмы не передают сути. Порой там человек, который делает эти фильмы, он не понимает, что там вообще идет, ну, стоит за всем этим, да. И, но человек, который обладает благостью, он понимает, что обо мне заботится, ко мне хорошо относится. Мне хотят же благо сделать так, чтобы я был счастливым. И какое чувство возникает в сердце? Вот вспомните, когда у вас возникало чувство благодарности. Прям вот какой-то человек, и прямо испытываете, слушай, спасибо большое. Вспомнили, нет? Есть такой момент? Вот такое чувство человек в благости испытывает по отношению к Богу. Представляете? Он говорит, слушай, спасибо тебе большое. И даже больше, чем для человека. И вот это вот чувство долга, иногда, когда мы слышим слово такое жесткое, чувство долга, возникают ассоциации какие-то неприятные, да? Долговые обязательства, а? Долговая яма, а? Коллекторы, ну, с автоматами, вот, еще что-то, как-то вот ты должен. Нет. Вот чувство долга — это не вот это вот. Когда человека прижимает к стенке, он говорит, да-да, я должен. Вот это не чувство долга. Человек не считает себя должным, он просто его заставили. Чувство долга возможно только в одном случае. Когда человек признает, что он получил что-то ценное, и он испытывает благодарность за то, что он получил. Вот если он не понимает, что он что-то ценное получил, если он не видит, не признает этого, у него не может родиться чувство долга. И вот этот человек в гуне благости, это не то, что вот его как-то там накошмарили как-то сильно, сказали, вот, в ад пойдешь. Ну ладно, говорите, что надо делать. Нет, у него прям есть ощущение. Настолько у него развито сознание, он соприкоснулся с Богом, соприкоснулся. Он ощутил вот это вот, да, я признаю, что обо мне заботятся. Это необычные люди, им повезло. И когда вот это вот чувство есть, у него возникает, что я могу для тебя сделать? А тут ему еще и говорит, да мне ничего не надо, просто будь счастлив. И тот вообще с ума сходит. что ты за человек такой? Ты подожди, ну хоть можешь что-то тебе дать, там пирожков. Ничего не надо. Просто будь счастлив. Ну а как мне стать счастливым? Ну вот следуй принципам. И ты будешь счастлив. И я буду счастлив. Хочешь меня порадовать? Будь счастлив. Но чтобы ты был счастливым, надо избавиться от врагов, следовать принципам чистоты, аскетизму, милосердию, правдивости. Давай. И человек в неблагости такой, ну ладно, раз это тебя порадует, я готов даже бросить курить. Уже завтра. Ну или послезавтра. Понятно, да? Уловили, да, что у него внутри есть? У него есть чувство долга. И это не искусственное, не заставленческое такое чувство. Он испытывает благодарность. И эта благодарность позволяет ему действовать. И смотрите, я сейчас почитаю вам одну молитву. И когда вы встречаетесь с таким человеком, что им движет? Благодарность кому? Богу. А вам? Кто же?
2: Сострадание.
1: То есть как он по отношению к вам? Корысть есть? Или нет? Корысть или нет корысть? Почему нет? Потому что он чувствует долг по отношению к Богу и говорит, Бог, а как надо к людям-то? А я тебе научу. И как нас сегодня учили к людям? Я желаю всем счастья. Уловили, да? То есть только человек в гуне благости. То есть смотрите, один вариант. Либо это должен быть Бог, потому что нет никакой корысти. Либо это должен быть человек, который с Богом связан. И так как он соприкоснулся с Богом, и у него появилось вот это чувство благодарности, чувство долга, то вот этот человек с чувством долга к Богу способен также эманировать из себя бескорыстие. Я прочитаю вам из... Как это? Мать Тереза, да, есть такая святая женщина? Она пишет. Это то, как человек с таким сознанием относится к другим. Очень ненормальное такое реагирование. Люди бывают неразумны, нелогичны и эгоистичны.

0: такая вот. «Все равно проявляйте доброту», говорит святая женщина, мать Тереза. «Если вы добились успеха, то у вас может появиться множество мнимых друзей и настоящих врагов. Раз в праздник провели, появились друзья и враги». И здесь написано, «все равно добивайтесь успеха». То есть реакция какая? Добился успеха, там враги появились. «Да не буду я ничего делать. Сделал добро, тебя обвинили. Ты негодяй, деньги отмываешь. Что хочется сделать? Не делать этого». Правильно? Эгоистичные люди встретились, что хочется сделать? Уйти вообще, обидеться на них всех. Он говорит, не обижайся, добивайся успеха, проявляй доброту. Если вы честны и откровенны, то люди будут вас обманывать. Поэтому что хочется сделать? Не быть чистым и откровенным. Она говорит, все равно продолжай. Все равно будь честным и откровенным. То, что вы строили годами, может быть разрушено в одночасье. Не строить тогда. Она говорит, нет, все равно продолжай строить. Если вы обрели безмятежное счастье, настройки правильные у вас, счастье безмятежное, люди будут вам завидовать. Поэтому что? Будь как все, говорит нам ум. Она говорит, нет, все равно достигай безмятежного счастья. Добро, которое вы сотворили сегодня, люди позабудут завтра. Какой вывод? Все равно твори добро. Делитесь с людьми самым лучшим из того, что у вас есть. И им этого никогда не будет достаточно. Дал человеку, говорит, а что так мало? Был случай интересный. В Индии кормили учитель, духовный учитель, попросил, чтобы кормили голодных. Они в течение уже месяца кормили этих голодных, и в один день у них не было просто продуктов, чтобы приготовить для этих голодных. Они устроили революцию. «Почему вы нас не кормите?» Понимаете, да? Написано, «делитесь с людьми самым лучшим из того, что у вас есть». Им этого никогда не будет достаточно. Все равно продолжайте делиться с ними самым лучшим. В конце концов, вы убедитесь, что все, чтобы вы убедитесь, что все это было между вами и Богом. И это никогда не было между вами и ими. Неважно, кто и что говорит о вас, принимайте все это с улыбкой и продолжайте делать свое дело. Вот это человек в гуне благости. То есть, каков его мотив? У него долг перед Богом. И как там люди, корыстно, некорыстно, принимают, не принимают, ругают, прославляют, это их не трогает. Это на них не влияет. Они действуют хорошо, потому что это просит Бог. И вот когда с таким человеком встречаешься, согласны, да? У него нет корысти. То есть два варианта. Получается, что люди обычные, в страсти или невежестве, они просто так устроены, что они все время хотят что-то урвать. Ну, экологично или не экологично, но чуть-чуть, вот хотя бы немножечко, вот им от вас что-то надо. И это тоже провоцирует на то, чтобы, ну, как-то вступить в такие же отношения. Но когда вы встречаетесь, ну, либо Бога, кому повезло, который говорит, мне от тебя ничего не нужно, кроме твоего счастья. Либо человека, который связан с Богом и который научился, так скажем, в ответ на любовь Бога ведет себя так же, как Бог хочет, такой человек точно так же эманирует из себя бескорыстие. Настоящее бескорыстие. Вопрос? Да.
1: А выходит, что именно такого человека ищет тот тамасический, рассказывать.
0: Да, вот этот томастичный ищет вот такого человека, но не тут-то было. Потому что он к нему присосался, а тот, он же о его благе заботится. Правильно? Любовь же у него к нему. Потому что Бог его любит. И поэтому его он устроит на работу. Ну вот, потому что для его блага ему на работу надо.

0: И как он его устроит? Во-первых, он его пробьет своей любовью, что даже такие странные, страшные люди, эгоистичные в тамосе, которые всех пытаются эксплуатировать, когда они сталкиваются с таким, это их пробивает. Ну, знаете, вы же все смотрели это, читали историю про бабушку. Бабушка, которая в подъезде решила сделать, ну, в ПВП у нас было, да? Бабушка, которая решила сделать красоту в подъезде. И первая попытка не удалась. И вторая тоже не удалась. И третья с трудом. Там подростки все раскидали, они так смеялись над всем этим. Но так как эта бабушка не ждала от них какой-то благодарности, это ее долг был перед Богом, она хотела проявить эту доброту к ним. И значит, помогая этим и пацанам тоже, чтобы их не забрали в полицию, они как-то у них, знаете, их пробило. Что за бабушка такая странная? Мы тут раскидали все, она вот так реагирует. Обычный человек как реагирует на раскидание? Гневом? Ну, все понятно, наш человек. А тут раз не гневается. Что такое вообще? И в конце концов она победила. Она победила. Поэтому общение с такими людьми, если мы говорим уже о практичных шагах, если учиться вот этому бескорыстному служению, которое больше всего и доставляет счастье душе, и это невозможно практиковать с обычными людьми. Даже если мы будем говорить с обычными людьми о любви, о том, что надо жить для других, у них будут какие-то свои понимания этого вопроса. Я помню, когда я пришел в гости, это было, ну, еще в детстве совсем, и я пришел в гости к одному человеку, ну, другу своему пришел в гости, мальчику. И у них был, значит, меня посадили за стол, значит, тарелка, здесь три вилки, или наоборот, здесь три ложки, здесь три вилки, ножик, там как какие-то приборы. Я говорю, это как? Говорю, это что? Ну вот это вот так, вот смотри. Я думаю, ничего себе. И у меня как бы вот понимание культуры появилось, ну, вот с этого посещения этого мальчика. А потом ко мне пришел друг, другой. И он зашел прямо в квартиру в ботинках. Я говорю, а что ты ботинки не снимаешь? А зачем? Ну как, ну вообще-то надо же снимать дома ботинки. А у нас дома ходит в ботинках? То есть я для него был, ну как бы, верхом культуры. Понимаете? И вот как бы для него культура – это в ботинках ходить. И когда он говорит, знаете, надо прилично себя вести, он имеет в виду это. Я имею в виду прилично себя вести. Ботинки надо снимать в комнате. Тот мальчик имеет в виду, что вот приборы должны быть вот так разложены. И каждый что-то свое имеет в виду. И тот, кто говорит, знаете, надо всех любить, надо разобраться, о чем речь вообще. Что он под этим имеет в виду. Так вот, настоящее служение возможно, только соприкоснувшись вот с таким, либо с Богом, кому повезло, таких немного, вот либо с людьми, которые с Ним соприкоснулись. И вот от них можно почувствовать и заразиться вот этим вот состоянием, желанием бескорыстной любви и благодарности к Богу. И появляется желание что-то делать для этого. Поэтому первый шаг для того, чтобы вообще соприкоснуться с этой чистотой и с этим желанием что-то делать, я скажу еще также, что делать, это общение с людьми, которые находятся в этом состоянии благодарности к Богу. И слушать таких людей. А сейчас у меня про служение есть такое. Угу. То есть слушать таких людей и общаться с ними – это первый шаг на пути к абсолютному служению. Это возможно. Несколько примеров хотел привести, ну, известных. Самый известный пример, какой у нас в западной культуре человека, ну, или личности. Да, Иисус Христос, да. 2000 лет назад я был в этом месте. Ну, знаете, место, ну, пустыня, пустынное место. Просто деревня. Ну, сейчас, конечно, понастроили, да. Но я сейчас говорю про место, где он родился, Назарет. То есть просто пустынное место. Ну как везде, понимаете? Как везде-то вот в этом... Вифлееме. А Назарет — это что? Мне сказали, что он в Назарете родился, проявился, а потом его перенесли. Меня обманули, что ли? Семья бежала оттуда. Зарегистрировался, перебежали в другое место. В Вифлееме, наоборот, то есть. Наоборот. Ну, неважно, там все одинаково. Все одинаково пустынно. И вот я смотрел на это место. Ну, знаете, там тепло-тепло вообще. Очень тепло. Ужас, как тепло. Да. И, значит, там мало что растет. Там они посадили, конечно, рукотворные сейчас леса, но там кроме оливок ничего не росло раньше. Вот это такое простое, пустынное, ничем не примечательное место. Чем оно прославилось? Жили простые люди. Чем оно прославилось? Что просто один человек проявил в этом месте бескорыстие. Бескорыстие и благодарность Богу. И в такой степени, так это ярко было, когда он сказал, что пусть не моя воля, а твоя будет воля. И ради отношений с Богом он готов был вынести все, что угодно, что с ним люди эти делали. И он еще и за них молился и говорил, пусть с ними ничего не случится. То есть он не ведает, что творят, то есть они не понимают, что творят, и не испытывал зависти, злобы к ним. Это что такое в сердце должно быть? Это что за Бог такой, что люди вот так отвечают на его отношение к ним? Это же невозможно вот просто поставить столб и сказать, знаешь, это вот Бог. И ты ради Него должен пожертвовать своей жизнью, своей честью и всем, чем угодно. Но это же не бывает так. Ничего же я не испытываю. Это же должен что-то идти такое, да? Ты такое должен чувствовать, что готов ради Него на все, что угодно. Это было 2000 лет назад. Люди до сих пор следуют Его примеру. Множество последователей, учеников, да? Которые пытаются научиться этому сознанию. Мощно ведь? Один человек проявил это. И сколько людей, вдохновленные им, пытаются жить вот этой бескорыстным служением. Другой пример из другой традиции. Я читал про брамана, браман Васудева. Этот браман, там было два брамана Васудевы, это один из них. И однажды он подошел, он стал молиться Богу. Если мы помним, что Иисус Христос, он, что любой, кто пойдет за Ним, Он спасет его. Да? То есть путь через Него. То есть кто за мной, я ему помогу. Этот браман Васудева, он говорит, стал молиться Богу и стал говорить о том, что я готов страдать за всех, кто находится в этом творении. Это не были, знаете, пустые слова, я тоже могу так сказать, но это страшная вещь, я знаю нескольких человек, кто так сказал, их жизнь сильно изменилась после этого. Он говорит, я знаю, что ты хотел бы, чтобы они были счастливы, но их карма, их грехи, они позволяют им возвыситься. Давай так устроим, что ты всю эту карму отдашь мне, и я через все это пройду, через что должны пройти все эти муравьи, тараканы, мыши, люди, звери. Вот все я готов взять на себя. Просто отпусти их. И с той стороны ответили, я их и так отпущу. Просто из-за того, что ты этого хочешь. И когда вот такие люди проявляются в этом мире, они дают остальным возможности прикоснуться с тем, что называется бескорыстие. Поэтому главным способом является слушать таких людей. Слушать, впитывать ту энергию, которая идет от них. И еще одну вещь хочу сказать. итог небольшой подведем. Так, между людьми бескорыстных отношений не бывает. Бескорыстные отношения возможны между Богом и душой. Именно Бог — инициатор бескорыстных отношений. И третье — с Богом сложно, потому что недоступен, но отношения с тем, кто связан с Богом, дает возможность соприкоснуться бескорыстнее.
1: Вы прослушали лекцию Олега Сунцова.

Следует понимать, что ища свой круг взаимоотношений или общаясь с кем-то, мы неизменно должны применять свой разум. Мы должны спрашивать себя, на чем основываются идеалы людей, с которыми я хочу общаться. На каких ценностях? На временных или на вечных? Если ценности временны, то необходимо сразу заключить, что впереди меня ждут страдания. Хочу я этого или не хочу? Нужно взвесить. Нужно об этом всегда помнить, что если цели жизни или основные жизненные постулаты основываются на чем-то очень временном, неважно, что это, что мы видим в этом мире временного, дом, семья, все это требует заботы, любви и поддержания. Но говорится, что для того, чтобы дать близким свою любовь, необходимо обладать ей самому, обладать счастьем, которым мы хотим поделиться, не пытаться получить счастье от близкого человека, а наоборот отдать ему счастье. И что для нас счастье, мы должны признаться, то, что никогда не проходит. Если мы находим это в своем сердце, если мы это понимаем, то мы сможем не только близким подарить счастье, но и всем остальным людям, причем абсолютно не привязываясь к ним. И это избавит нас от страданий в дальнейшем. Это позволит нам с пониманием относиться к проблемам близких, а не так, что у кого-то там какая-то проблемка у близкого человека, и мы садимся с ним и начинаем вместе плакать, что вот, мы такие несчастные. Человек, который понимает внутри себя счастье, он еще больше помогает людям, когда у них какие-то трудности. Он садится и говорит, что, понимаешь, это все временно, вот ты сейчас, какая-то проблема незначительная. Но я уверяю тебя, все будет хорошо, все будет нормально. В этом мире все временно, все, и счастье приходит независимо от тебя, и страдания приходят независимо от тебя. Поэтому успокойся, все пройдет, не переживай, и это тоже пройдет. У Джорджа Харрисона есть одна великолепная песня «All things must pass». «Все должно пройти», где он поет, что восход солнца не может длиться вечно. Ничего в этом мире не может длиться вечно. Все пройдет. Мы должны быть готовы ко всему. И если мы хотим настоящих отношений и не бояться о том, что они когда-то прервутся, то мы всегда должны основывать наши отношения на понимании вечности, на понимании того, что тот, то живое существо, с кем я общаюсь, так же вечно, как и я, и нуждается в таком же счастье, неприходящем и неуходящем, постоянном счастье. И эти взаимоотношения, они будут совершенными. Эти взаимоотношения, они будут источником удовлетворения, успеха, счастья в жизни.

Дистанцирование – это манипулирование отношениями, чтобы их сохранять. То есть отношениями манипулируют не только, чтобы эксплуатировать людей. Отношениями манипулируют также, чтобы сохранять отношения. То есть это дистанцирование. То есть мы находим определенную дистанцию, на которой мы можем быть вместе. Мы можем быть рядом. И нормально себя чувствуем. Нормально. То есть это вполне приемлемая вещь. То есть не нужно слишком лезть в душу и пытаться договариваться. Ну, иногда просто нечем договариваться. То есть если мы поняли человека, если мы поняли его природу, если мы поняли, что тут он не изменится, ну, попробуй человека изменить. Невозможно изменить. Прежде чем менять других, себя попробуй изменить. А то других мы так легко меняем, такие советы даем хорошие, правильные. Как надо меняться? Себя. Себя даже ты не можешь изменить. Наши привычки, они вон с самого детского садика тянутся. Человек иногда даже там ногти не может перестать грызть. Так и грызет, когда его никто не видит. Да. Закрылся ото всех. Дистанцировался. И давай. В детский садик играешь. Ну как другому тоже невозможно, поэтому какое-то время уходит на понимание, на договоры, да, мы все это пытаемся обсуждать. Но потом мы видим, что в каких-то случаях надо просто дистанцироваться и ничего не сделать. То есть дистанция – это способ сохранить отношения, это культура. Например, у меня с вами хорошие отношения, потому что вы сидите от меня на какой-то дистанции. Сейчас кто-то залезет ко мне на стол или на колени мне сядет. Чтобы лучше было слышно. Да. Начнется физическое дистанцирование. Дистанция позволяет сохранять отношения. Нормально. Мы не должны этого бояться. В семье думают, все, у нас холодные отношения, мы дистанцировались. Все, надо разводиться. Это неправильно. Это просто отношения созрели, и все. Это созревшие отношения, это нормально. То есть они поняли друг друга, они поняли, что изменить его не получится, все иллюзии развеялись. Нормально, радостно живут, очень, так сказать, разумно, политично, на одной территории. Это вполне нормальная ситуация. Мы сентиментальны. Нам нужно, чтобы отношения были все время вот такие какие-то яркие, чтобы все время слезы лились ручьями, чтобы обязательно обняться, поцеловаться перед выходом на работу. Что за бред вообще? Людей сейчас приучают при каждой встрече обниматься, целоваться. Зачем это нужно? Это какие-то сопливые какие-то отношения. Это животные так себя ведут. Они все время обнюхивают друг друга, когда встречаются. Да. Такое ритуальное обнюхивание. Люди более культурные должны быть. Ну, понятно, что да, все, у нас есть отношения, но не обязательно они должны быть на таком, на максимуме сентиментов, что все, он меня не поцеловал, не улыбнулся. Ну и что, ну не улыбнулся, ну мимические мышцы лица с утра у него как-то скованы предчувствием интересной работы. В течение ближайших 8 часов. Есть много причин, по которым с утра не хочется улыбаться. Да, и все, и начинается. Все, мы не любим друг друга, любовь ушла, мы не обнимаемся, не целуемся. Фу. Нет, ну есть определенная дистанция, все. Мы становимся на определенном уровне такими вот людьми, которые точно подобрали дистанцию, чтобы не было конфликтов. Это нормально. Абсолютно нормальная политическая ситуация. Также между странами то же самое. Вот подобрали дистанцию, все, вот на этой дистанции. То есть о каких-то вещах не говорят, часто не встречаются. Какой-то тон есть в этих отношениях. Кстати, как политика строится, так и строится. То есть та же самая идея, чтобы не было войны. А не то, что нужно каждый день друг другу летать на самолете. То есть у нас время вот эти какие-то две проблемы. Либо мы сентиментальны, либо мы фанатичны. Либо туда, либо туда нас все время заносит. Поэтому, ну что делать?

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: Животную культуру мы должны взять под контроль разумной, здоровой, цивилизованной жизни, здоровья. Если жизнь неконтролируема разумом, это болезнь, значит. Это страдания телесные, умственные, физические, всевозможные. Если вы регулируемо питаетесь, регулируемо спите, работаете, отдыхаете, регулируемо общаетесь, медитируете, если у вас все в жизни есть этому место, вы будете очень здоровы, максимально здоровы. И во всяком случае вы будете всегда иметь ясный разум. В любом возрасте. Живой, ясный разум. Если вы контролируете чувства, то будет много внутренней энергии. Если много чувственных наслаждений, вы быстро стареете внутренне. Это апатия, пассивность, леность некоторая. Страх изменить свою жизнь. Хотя и жизни-то никакой нет, но страх все равно есть, даже это потерять. Вера слабеет, разум слабеет. Внутренняя энергия называется слабеет. Потому что слишком много энергии уходит на чувственное наслаждение. Все остальное внутри слабеет. Вот мы видим, что люди в 30-40 лет уже не способны ничего изменить в своей жизни лучше. Слабые становятся. Мы часто говорим, бросьте все интоксикации. Все улыбаются. Они даже не собираются этого делать. Потому что какой смысл? Это невозможно сделать. А что, это не совсем трудно сделать? Не трудно. Просто вас ослабляют. Если вы не можете этого сделать, просто вас ослабляют разумом. Через чувство наслаждения вы потеряли силу разума, волю. Принимать решения. Чистые. Это лишь только первые шаги. Очистить свое тело, свой ум. Вредные привычки, дурные устранить из своей жизни, дурные слова устранить, дурные качества устранить. Для этого требуется сила разума, внутренняя сила, мощь человека. Это только первые шаги к цивилизации человеческой. И это трудно сделать. Да, эти 10 заповедей невозможно просто выполнить сейчас. Как можно не убивать? Легче убить, чем не убить. Как можно не красть? Как не лгать? Можно ли это вообще так жить? Можно, если есть разум, сила разума. Итак, техника такова, что йога, контроль чувств, означает, что вы обретаете могучий разум. Вы теряете шансы наслаждать чувства, конечно же, но обретаете что-то более ценное. Что-то одно выбирается, либо наслаждение чувств, либо рассудок великий. Соломон был лучше всех царей Троицарствия, потому что Бога просил разума. И Бог ему ответил вслух, что ты единственный, кто попросил у меня разума. И ты будешь самый лучший царь, сказал ему. И именно ты сделаешь самые великие дела, именно ты это сделаешь. Что ты попросил самое важное, что человеку нужно, это разум обрести. Другие просили и богатство, и победы над врагами, и чего угодно, но ты попросил разум, Соломон. Им восхищались все царства мира Соломоном. И приходили просто посмотреть, как он проводит суды, как он общается, потому что у него ясный, абсолютно чистый разум. Потрясал всех этот человек. Абсолютная справедливость означает. Он очень быстро решал любые судебные разбирательства, обладая таким божественным разумом. И веды говорят, что вы можете обрести такой разум через служение Богу, через контроль чувств. Это называется служение Богу по-другому. Технический контроль чувств. Но другое название — служение Богу. Когда служите себе — это потворство чувств, служите Богу — это контроль чувств. Волю Его исполняете.
1: Веда-радио исцеляет жизнь.

0: Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать, моя вера, не моя вера. У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят, возлюби ближнего. Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем, я желаю всем счастья. И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаю. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем
1: счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

0: основной задачей звука является связывание. Звук связывает того, кто говорит, с тем, кто его слушает. Чувствуете эту связь? Она происходит. Связывание. Теперь представьте, что вас связали с каким-то сумасшедшим. Скотчем связали. Вы сумасшедший, здорово. Конечно, это очень трудно. Даже если нас к стулу привяжут, уже будет неудобно. Поэтому весь вопрос, к чему мы привязаны, кого мы слушаем. А другая функция звука – звать. Звук зовет, звать, звук звать. Очень интересно звучит. Любой звук к чему-то призывает или куда-то зовет. Вы заметили? Так просто звука не бывает. Поэтому любой звук в этом мире – отголосок изначального звука. Есть изначальный звук в этом мире. Такой некоторый звук нашего отца. Звук отца, который нас зовет куда? Домой. Мы потерявшиеся, нас зовут домой. Звук звать, он зовет нас домой. В русской традиции кричат «ау», да?
1: «Ау».
0: В восточной традиции этот звук «аум», «ом». Да? Слышал кто-нибудь? Я слышал. «Ом», «аум». Три буквы. У нас как «ау» только осталось. Но зовущий. Где? Здесь. «Ау». Изначальный звук. Зовущий. Поэтому все мантры изначально исходят из мантры «ом». «Ау-эм». «Ом». «Ом». Буквально эти три буквы «ау-эм» расшифровываются как «а» – это Бог-отец, «у» – это Бог-матерь. И М это мы и дети. А, У, М. Такая расшифровка. Бог отец, Бог мать и дети. Интересная мантра. И этот звук, он восстанавливает семью. Поэтому, когда человек эту мантру повторяет, он чувствует эту связь. Начинает ее чувствовать. Что мы заблудились, потерялись. Можно посмотреть на выражение лиц, на современных людей, увидеть все потерявшиеся. Все потерявшиеся. Все просто потерялись. Даже улыбаться мы разучились. Что такое улыбка? Люди боятся. Уже непонятно, что это такое. И этот звук «Ом» приносит в мир все знания. Знания о чем, как вернуться обратно. Если вы в лесу были, то можно и не понять, ну, куда идти. Но хоть какой-то звук, машина где-то проехала, все уже понятно, там дорога. Но так невозможно, лес он одинаковый абсолютно. Куда идти, ничего не понятно. Сам принцип «звук» тут же нам говорит, куда идти, как вернуться обратно. И мы все слышим этот звук, он настолько тонок, он находится прямо в нашем собственном сердце. Мы говорили «я», да, здесь? Поэтому он прямо в нашем собственном сердце, и его можно слышать, мы его чувствуем. Чувствуем. Такой, это особая форма тоски по бесконечной любви. Это немножко похоже на романтику. Чувствовали такие романтические чувства иногда, да, вот чего-то хочется, любви, бесконечной, настоящей, глубокой, вот это вот он исходит из нашего сердца, это чувство. Можно почувствовать этой романтики. И услышать эту тонкую вибрацию может любой из нас. Этот изначальный звук можно услышать, и его становится слышно тогда, когда человек перестает думать о глупостях. Вот этот хор глупости, он как хор Пятницкого орет в нашем голове. Тут прямо вот хор, слышите, нет? У всех хор. Хочу того, надо всего, да, хочу. Все поют на разные голоса, у каждого. Если он замолкает, этот хор глупости, то мы начинаем слышать звук из сердца. Звук любви. Очень интересное явление. А причем, эта сосредоточенность на собственном сердце может быть не такой долгой, как нам кажется. И есть три состояния сосредоточения. Сейчас расскажу немножко теорию. Первое называется дхарана. Дхарана – это состояние концентрации, когда мы о чем-то очень внимательно и безотрывно думаем всего 12 секунд. Дхарана. Если вы способны на чем-то 12 секунд сконцентрироваться, это уровень дхараны. Дхьяна, когда вы концентрируетесь на чем-то 2 минуты. Попробуйте о чем-то думать 2 минуты. Это очень сложно. Даже 12 секунд это много. Попробуйте. Это кажется, да легко, бесполезно, ум убегает. Это ж первая стадия 12 секунд. 2 минуты это вторая стадия, очень высокая. И самадхи, третья стадия называется самадхи, это возможность сконцентрироваться на чем-то 29 минут. 29 минут на чем-то сконцентрироваться. Достаточно высокая стадия, очень высокая. В йоге...

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Веды говорят, что когда человек чисто теоретически признает, что то, что его окружает, это и есть то, что мне положено, он достигает спокойствия животных. Когда женщина меня спросила, вы знаете, покажите мне мою судьбу. Я говорю, вспомните всех своих родственников, друзей, она сидит, вспоминает. Вот, вы и вставайте их в круг, так, ставьте, так. Вот с этой стороны все, кто вас не любит, все близкие, кто вас не любит. А с этой стороны, которые вас любят. Спереди кто не любит, сзади кто любит. Потому что кто любит нас, мы на них не смотрим. Они так нас любят. Мы смотрим на тех, кто нас не любит. Постоянно думаем о них. Мы спереди их держим. Это должно быть наоборот. Должны спереди держать тех, кто любит, а сзади тех, кто не любит. Чего на них смотреть? Это же не приносит счастья никакого. Но взгляд все время оборачивается на тех, кто не любит. Мы не можем смотреть на тех, кто любит. Они так любят, все нормально. Но взгляд смотрит на тех, кто не любит. Что они там хотят сделать со мной? Так она начертила круг, всех поставила.

Ходишь сторонний, ходишь в сторону, в лес, в джунгли уходишь. Дорога, она правильно уже для нас соткана. Она сделана так, чтобы мы сдавали экзамен, но там есть просвет. Если ты принимаешь судьбу, есть просвет. Поэтому Вед говорит, разводиться не надо. Это нехорошо. Это неблагоприятный признак. Слово «нельзя» здесь не используется, потому что у нас есть свобода выбора. Мы можем развестись. Прощай со всех вокзалов, поезда уходит дальше.

Когда человек совершает отвратительный поступок, веды говорят, сначала сладкий вкус, потом горький. Когда честный поступок, сначала горький, потом сладкий. Когда человек бросает, он бросает в хорошем настроении. Нормально. Нет проблем. Потом проблемы. Неожиданно. Он оказывается в чаще судьбы. Есть дорога посреди дороги. Это называется, знаете, в ведах это называется словом дхарма. Что такое дхарма? Это честный путь. Человек должен идти честным путем жизни. И веды объясняют, как все другие священные писания объясняют, что такое честный путь жизни. Не изменяй, не бросай, не ругай. Относись к другим так же, как ты к себе бы хотел относиться. Допустим, плюнул кому-то в лицо. Прежде чем плевать, надо подумать, а если бы мне плюнули, как бы я почувствовал себя? Так надо жить, это называется честный путь. Зачем нужен себе честный путь? Очень просто объясняю, все очень просто. Если человек хочет идти с помощью знания по своей жизни, потому что знание дано, оно дано в священных писаниях. Что это за священные писания? Смотрите, священное означает свет, слово, да? Священное, то есть писания, состоящие из света. То есть из чего они состоят? И знания. Потому что там, где есть свет, там есть и знания. И этот свет освещает нашу жизнь. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Что значит с песней? Это значит с чем в сердце? Со светом. Свет этот откуда берется? О светлой памяти, от всех, с кем я соприкасаюсь в жизни. Откуда берется светлая память? От того, что я прошу прощения каждый день. Прощаю. Еще она берется от того, что я не надеюсь на родственников слишком сильно в реализации своего счастья, потому что они являются элементом главной моей судьбы. Мы когда по дороге идем судьбы, мы что, думаем, смотрим на землю и думаем о том, что это и есть счастье? Нет, мы смотрим вперед. Мы верим, что там впереди счастье. Впереди у жизни только даль, полная людских надежд дорога. Да? Там впереди счастье. Но отношения не впереди, они вот здесь находятся. И они даны для того, чтобы, с одной стороны, страдали мы, в первую очередь страдали, а во вторую испытывали счастье, если правильно шаг сделали. Каждый шаг — это экзамен. Шаг означает вот эти жизни, эти отношения, в которых мы находимся, это экзамен. Сначала страдание, правильно все сделал, иди дальше, хорошо. А ты не хочешь идти, сворачиваешься. Это значит, что светлый путь закончился. Ты можешь назад опять встать, раскаяться. Назад вернуться. Почему? Потому что там еще хуже. Там джунгли. Знаете, как они проявляют себя, эти джунгли? Манит, манит, манит карусель. Путешествие по замкнутому кругу. И замкнутый круг описан в ведах. Сначала наслаждение очень сильное. Человек бросает близкого человека. Получить все, что хотел сразу. Вот теперь девушку хотел красивую, пожалуйста. Хотел парня, мужчину, хотела, был супер, прям, смотри, все самое лучшее. Бросил близкого человека, получи самое лучшее сначала. Старание крылся.

0: Потом дальше что идет? Дальше отношения стремительно развиваются вверх. Потом они начинают идти вниз, потом оп! И ты понял, не то. Бросил. Дальше опять следующая карусель. Опять та же самая по факту. Но другой человек, другие отношения, все другое. И опять карусель. Оп! Опять не получилось. Может быть, я на одной достаточно карусели, чтобы человек понял, что пока я не раскаюсь за то, что бросил, то есть вернусь назад. Возвращайся холодным утром. Понимаете? То есть, когда человек раскаивается, может быть, вместе уже не живем. Вместе уже не живем. Но светлая память вернулась. Светлая память о человеке вернулась, значит, ты встал на судьбу назад. Ты вернулся на свою судьбу. Ты по ней уже идешь теперь. Опять по ней. Это светлая дорога уже теперь у тебя. Ты раскаялся, потому что не предполагается в этой жизни, что мы всегда будем только хорошее совершать. Но у нас судьба очень по-разному. Или с помощью знания, светлых писаний, которые к свету нас ведут, священных писаний, светлых писаний, мы живем, выполняем заповеди. Или с помощью страданий. Страдание означает, что все равно учеба идет. Но она более сложная. Почему? Потому что там нас мучают. Здесь нас не мучают. Просто ты сдаешь экзамен судьбы. Мне трудно жить. Но все нормально. Мне трудно, но нормально. Почему же вот я вышла замуж, и мне ненормально жить, Олег Геннадьевич? Вот совсем ненормально. А потому что сам путь жизни, по нему мы идем неправильно. Вот меня спросили, как наладить отношения с мужем? Да не наладите вы отношения с мужем. Потому что отношения с мужем – это экзамен, который мы сдаем. А что надо налаживать? Надо налаживать ответ на 4 вопроса. Первый вопрос – кто я? Я светлая душа, должна строить светлые отношения со всеми, а не ругаться и выяснять отношения, почему ты не прав. Должна вспоминать светлую память о человеке, которую мне Бог показал с самого начала. Я увидела, какой он хороший человек, когда замуж выходил. Мне все лучшее в нем уже показано. Зачем думать о чем-то другом? Надо вспоминать то, что ты видел, о том, что было, помни, не забывай. Вот для чего я живу с ним, для светлой памяти. Это я пытаюсь победить судьбу. Что значит победить судьбу? Отбросить мелочи, оставить главное. Главное означает светлая память. Я не могу, Олег Геннадьевич, он меня раздражает. Правильно. Потому что внутренняя жизнь выбрана неправильно. Ты думаешь, что ты должен с ним счастье испытывать? Нет. Человек испытывает счастье до того, как началось. Веды говорят, что человек живет не для отношений, не для бла-бла. Он живет для утра, когда он садится и молится. Потому что в утром он все эти отношения устанавливает со всеми, а потом получает результат уже. Если ты не устанавливал с утра ни с кем отношения, ты просто встал и ничего не делаешь, ты не работаешь над собой, ты просто пошел на работу и дальше смотришь, что будет. Плывешь по течению, получи фашист гранату. Потому что жизнь не предназначена для того, чтобы вот так вот просто жить и ничего не делать. Жизнь предназначена для того, чтобы побеждать. Побеждать можно только внутри себя отношения. Их невозможно вот ля-ля-ля-ля побеждать. А мы с ним договориться не можем так правильно, потому что судьба же действует. Ты сначала ее победи внутри, потом договоришься само собой. Побеждается судьба не в отношениях. Она побеждается во внутренней жизни, когда ты вспоминаешь светлую память о человеке. Тогда, значит, ты победил. Вспомнил, что он хороший человек. Все, свое дело делай, иди на работу дальше. Вспомнил, что начальник хороший человек. Вспомнил, что люди вокруг хорошие люди. Иди дальше на работу. Вы спросите, почему, Олег Геннадьевич, мы забываем, что они хорошие все? Почему мы забываем каждый день? Есть ответ на этот вопрос. Потому что кроме вот этого вот внутренней части озера ума, есть еще глубже. Там находится ил. И из этого ила всплывают карма-васаны. Карма означает судьба. Васана означает узелки. И этот ил вот здесь находится, в центре сердца. Такой шар. Я его могу видеть. Поэтому объясняю, что это такой шар, внутри которого находится душа. С Сквозь этот шар душа смотрит на мир. Когда карма, вот этот вот шар, он разные окраски имеет, в зависимости от того, узелки какие кармы выходят наружу, в воду. Когда выходит узелок плохой кармы, весь этот шар окрачивается в черный цвет, и я смотрю на мир глазами скорби, страдания и так далее. Жизнь не мила, люди говорят. Сейчас тяжелый период жизни, люди просто все. Потому что когда наступит легкий период, жизнь будет мила. Все изменится опять. Все циклами идет в этой жизни, все циклами. Ничего не бывает. Если сегодня жизнь не мила, значит пройдет какое-то время, будет мила уже потом. Все идет циклами. Итак, смотрите, все очень просто. То есть есть вот этот вот шар внутренний, на санскрит называется мохабхара или глубинная память по-русски. Глубинная память, там содержатся все события и поступки, которые были, произошли в прошлой жизни у нас, или в этой жизни, там, все, что мы сделали, мы за это будем отвечать. Или получать счастье, или страдания. Да? Или нет? Это называется справедливость. То есть, если говорят, этот мир соткан из одной только справедливости. Здесь несправедливости вообще не бывает. Здесь бывает только незнание о том, что происходит сейчас. Почему не знали? Потому что не хотим, не хотели знать. Люди часто не хотят знать. Да мне по барабану что ты говоришь. Я не хочу знать, как он ко мне относится. Ну, относится враждебно, допустим, близкий человек. Почему? Потому что так судьба действует. Хорошо, почему он так действует? Потому что я не сдал экзамен. А какой экзамен? В соответствии с его словами. Если он говорит, ты такая дура, значит, надо быть умнее учиться. Если он говорит, ты обидчивая очень, злая, значит, надо быть добрее. Хотя мы видим по факту, что он злой сам. Это он злой, а не я. Но надо отстраниться от этой идеи. Потому что эта идея засасывает. Она заставляет нас страдать. Это уже запущен механизм наказания. Как он запускается? Я вижу в нем плохое. И защищаюсь от него. А человек должен принять. Сказать, да, ты правильно сказала про меня. Вы скажете сразу, скажете, а он-то ничего не поймет. Какая тебе разница, поймет или нет. Ты свои экзамены сдаешь, свои. И интересно знать, что когда человек свой экзамен сдал, он помогает другому человеку сдавать. Он обрел знание, как надо себя вести. Как надо себя вести, принимать судьбу. Говорят, ты плохая. Значит, это правда. Надо разобраться в этом вопросе. Надо ему ответить. Я пока не понимаю, что я плохая, но я помолюсь и пойму. Он скажет, ну иди молись и потрясь по ней. Вы идете, молитесь и понимаете. И в этот момент он вас начинает уважать. Почему? Потому что экзамен сдал. Человек не может не уважать, если придется уважать. Человек не может не уважать. Допустим, он тебе изменяет, а ты ему нет. Хочется ведь, хочется. Ну что так же скотине сделать? А ты не изменяешь. И он потом думает, у меня жена очень хороший человек. Он думает так, почему? Экзамен сдал. Она когда-то изменяла в прошлой жизни, получила наказание сейчас. Но она не стала изменять сама. И он начал уважать. Потом раскаивается, начинает. Тогда вы не верите, говорит, да не будет он опять иначе раскаиваться. А вы пробовали побеждать судьбу. Не идти на поводу у нее и злиться, ругаться, убивать друг друга, мучить, а вот сдавать. Нету сил, устала. Вот это говорит коренной ключ ответу. У меня есть люди, которые слушают лекции по много лет. И они пробуют сдавать экзамен. И все подходят ко мне с одним и той же фразой. Олег Геннадьевич, нету сил, устала, не могу так жить. Не хватает возможности внутренней. Ответ очень простой и очень глубокий. Внимательно послушайте меня. Мы смотрим под ноги, когда идем по жизни. То есть мы смотрим на отношения, которые даны не для того, чтобы на них смотреть, а для того, чтобы они нас мучили. Для чего нам близкий человек дан? Для того, чтобы мы сдавали экзамены перед ним, получали счастье от него. Вы скажете, а где тогда вот любовь между мужчиной и женщиной? Ведь любовь, мы для любви же живем вместе. Когда экзамен зайдет, тогда будет любовь. Вы даже не знаете, что это такое. Любовь означает сначала Я способен терпеть характер близкого человека, принимать. Первая стадия проявления любви. Вторая, от этого возникает уважение. Дальше. Третья стадия — верность. Четвертая — искренность. Любовь — это не балдеж и не ощущение сексуального счастья от человека. Это сексуальное счастье, что оно делает? Привязывает близко к человеку. Вот этот канат напрягается, вот нижняя часть, вот этот нижний слой ума. Там возникает сильный канат между людьми, через который потом начинает течь судьба. Люди сексом-то занимались, канат заработал. Все. И почему так хорошо? Сейчас объясню. Потому что когда канат срабатывает, сначала первая порция идет счастья. Сильного счастья. А потом за ней следующая порция будет, которую вы никак не избежите. Олег Ильич, а я с ним сексом позанимаюсь и, так, и убегу. Можно, некоторые так делают. Но связь остается с этими людьми. И они не понимают, непонятно, почему такая, Олег Геннадьевич, я вроде бы ни с кем так долго не жила, понемножку поживу и убегу, понемножку поживу и убегу. Почему жизнь такая хреновая? Потому что со всеми с ними есть связь, идет отрицательная энергия в судьбу. Со всеми этими людьми остается связь. Хоть ты не рядом живешь с ними, хоть нет. Связь возникла, будешь страдать. Должен выполнять обязанности перед этими людьми, а чтобы не страдать. А перед всеми сразу же невозможно выполнять обязанности. Что делать? Раскаиваться. Раскаяние означает, связи уходят, убираются. Человек раскаялся, осталась светлая память человека. Связи, судьбы убрались. Теперь вопрос, а когда же светлая память к мужу получается? Когда не желанием наслаждаться мужем я живу, а служением его светлой памяти. Я просто служу ему честно и ничего не хочу от него, просто служу. И когда я начинаю ему служить, тогда у меня возникает в сердце к нему любовь. Я чувствую, что это хороший человек. Хоть он сам даже это не знает. Мать, когда ребенок слушает, она знает, он хороший человек. Матери дано это чувство, чтобы хоть кто-то в этой жизни знал, что мы хорошие. Матери дается чувство, что не то, что она такая заслужила это, нет. Просто ей дается такая награда женщине. И то, что она награждает человека, дает жизнь. Она видит душу сразу, когда родился ребенка карма. Почему мы душу не видим? Потому что карма выходит на родную силу, которая портит восприятие личности. Называется карма. Мы когда на ребенка смотрим, в младенчестве карма никакая не выходит. Мы видим душу, она прекрасна. Мы говорим, Господи, какой у меня мудрый ребенок родился. У меня точно ребенок индиго. 100%. Я думаю, потом он покажет, какой индиго. Лет через 12-13. Он устроит такую индигу, что мало не покажет. Вот. Но сейчас он маленький, и он... Мать видит душу в нем, и она никогда не забудет это. Никогда не забудет. Это не забывается. Она всегда помнит его таким, чистым и светлым, какой бы он ни был. Он же старенький. И ей 90 лет, ему 70. Но видит его ребенка все равно. Но видит, что он такой светлый. И он младше меня, он маленький. И он ему 70 лет уже. Так любовь есть между людьми и нет? Есть. Если мы служим друг другу, есть любовь. Это уже не карма. Любовь — это не карма уже. Над кармой не зависит. Чтобы возникла любовь, надо совершить поступок вне кармы. Вот, допустим, мне нравится, вот я его поцеловал. Это любовь или карма? Карма. А вот если я просто приготовила мужу покушать, пускай кушает все, чтобы у него в жизни было хорошо. Хоть он, скотина, меня не любит. Но это там вторая часть, как бы. Мы ее перевариваем светлой памятью. Как бы я готовлю, как бы, думаю, пускай кушает муж. Хоть скотина меня не любит. Я желаю ему счастья, Прощаю, прощаю. Раз светлая память появилась у мужа. Вот этому человеку готов. Светлая память появилась. Все, победила судьбу. Вот когда она так приготовила, называется бескорыстие. Бескорыстие. То есть она приготовила вот так вот. И когда он покушал это, у него в сердце возникает благодарность. И он никуда ее не может делать. Он не может ее куда-то взять и убрать. Она возникает сама. Потому что благодарность — это результат любви. И когда человек в сердце возникает благодарность, Ну, чувствую, у меня такой удивительный человек, я с ним живу. Он не скажет об этом, потому что там уже сильнее, внешне он будет мучить, продолжать. Но внутри благодарность. Но вот когда она уже замучилась совсем и хочет уходить от него, тогда он вспоминает, что этот удивительный человек у меня, с которым я живу. И он уже не хочет мучить это время. Благодарность пересиливает. Любовь сильнее, чем карма. Она глубже живет в сердцах. Поэтому нужно жить не для того, чтобы наслаждаться человеком, а для того, чтобы вырастить любовь в отношениях. Но мы на вопрос не ответили, где брать силы. Потому что как сделать так, чтобы вот его скотину такого почувствовать светлой памятью? Не чувствуется, сил не хватает. Глаза бы мои его не видели. Вед отвечает на этот вопрос. С самого начала мы с вами смотрим всегда под ноги. Мы живем в том, что вокруг нас находится, и считаем это жизнью. Веды говорят, это не жизнь, это экзамены. Настоящая жизнь находится в отношениях со светом. Есть такое понятие «наставник», а еще есть такое понятие «святой». Когда человек смотрит на святого, он молится ему, то он смотрит вперед в своей судьбе. Потому что когда он смотрит на святого, он пропитывается светом знания. И с позиции этого света знание — это сила. С позиции этой силы он живет и решает все вопросы. Он может прощать, может простить, может победить свое плохое настроение с помощью этого света. Понимаете? Поэтому единственная надежда — это отношение со святостью. Есть три вида святости. Священная книга. Некоторые поклоняются священной книге. Одни говорят, что это хорошо, другие плохо. Но так как это святость, она наполняет человека силой. Человек с позиции книги живет священной. Он говорит, я почему так делаю? Потому что в этой священной книге так написано. Я сам не врубаюсь, надо прощать или нет. Мне как хочется прощать, иногда глаза бы не видели, убил бы. Вот. А там написано, прощай всегда. Я просто выполняю это. Свет от этой книги беру в свое сердце и верю в нее. Не в отношения верю с близким человеком. Смотрите, мы верим в отношения. Куда идет вера, туда идет надежда и счастье, там мы ищем. Когда мы ищем счастье в близких отношениях, значит, мы погружаемся в эти отношения, испытываем боль и страдания. Я верила в тебя, а ты как поступил? Вот если, допустим, мы не верили, а просто нормально бы относились, тогда он поступил так, ну нормально. Все так поступают. Понятно, что все изменяют часть, только жизнь. Нормально. Или ненормально? С точки зрения моих отношений с ним ненормально. Потому что отношения разрушены. Означает, тяжелая судьба пришла, постучалась в мой дом и вошла. Тяжелая судьба. Ненормально. С точки зрения поступка нормально. Потому что он сделал то, что положено мне по судьбе. Все. Видите, вы скажете, я не могу переварить то, что вы сказали, или иначе. Правильно? И я тоже не смогу. Когда близкий человек так ко мне поступит, если вдруг, я тоже не смогу переварить. Но если я буду не на близкого человека смотреть, как на веру, а смотреть на святость, и отвлекусь тогда от этой судьбы, которая меня уже придавила и не дает мне жить, и все свои силы, взгляд весь на святого человека, на священную книгу, на святого человека, да? Священная книга, святой человек. Что третье? Ты говорил три.
1: Поставлю.
0: Я не знаю, что такое третье. Знаете почему? Потому что мы неправильно живем. Третье, чему надо поклоняться человеку в жизни, это обществу светлых людей, которому надо в своем сердце стремиться всей силой, и в нем надо жить. Смотрите, есть три типа жизни. Одни люди живут в обществе людей, которые занимаются теневым бизнесом, или шуры-муры. Это один слой. У них свои законы, у них там есть свой язык, по фене ботают. У них есть свои пословицы. Пускай работает железная пила, не для того меня мама родила. Своя правда у них есть. Понимаете, свои отношения. Это называется сфера невежества. Большинство людей живут в сфере страсти. Что такое сфера страсти? Это мы верим в общество, в котором мы живем, верим в наши деловые отношения, верим в то, что мы сможем здесь, в этой среде, быть крепкими сильными, и это нас, среда нас защитит. Наша работа, наше окружение простых людей, которые тоже стремятся к работе и стремятся утвердиться в социуме, в котором мы живем. Это называется страсть. Большинство людей верит в это. Это петля. Почему? Потому что там, в этой среде, нет святости. В этой среде все стремятся к достижению своих корыстных целей. Все. Это касается наших близких людей, если они живут в этой среде. Если мы живем ради достижения своих целей, там нет ни любви, потому что любовь означает отказ от своих целей. Любовь означает отдавать. Когда мы берем и пользуемся энергией любви, все пользуются, сфера страсти, там все только пользуются. Там нет близких людей, там все делают вид, что они близкие. Делают вид. Теперь, где находятся друзья? Друзья находятся в следующей сфере, которую мы забыли уже даже. Мы даже не знаем, что она есть. Это сфера религиозных отношений. Само слово пугает. Или отношений, в которых люди стремятся к самосовершенствованию. Что это за отношения? Вот приходят люди, допустим, строить эти отношения. Они говорят о бизнесе? Нет там? Нет. Они говорят, сплетничают о стране, что все хреново там на Украине. Говорят, нет? Нет. О чем они там говорят? О том, как учиться любить, как учиться прощать. Они говорят там о том, о чем мы с вами здесь говорим. Я с вами о политике говорю? Нет. Я с вами говорю, кого-то ругаю? Нет. Я о чем говорю? О жизни. Это называется благость. Люди, которые встречаются только с этой целью, говорить о благости, о жизни, они сравниваются в ведах с лебедями. Лебеди, они не сильно много болтают друг с другом. Смотрите, сравнение. Сравнение, аналогия нужна для того, чтобы понять, кто такие. Лебеди стремятся к чистоте. Они живут в чистых водоемах. Там, где грязная вода, они там не живут. Да? Это означает, что эти люди, они не хотят в грязи человеческой копаться. Они хотят понять вместе, когда они собираются. Мы лебедями становимся временно, да, когда туда попадаем, когда мы общаемся с этими людьми. Эти отношения очень светлые. Очень светлые. Люди светлую память друг другу культивируют. Там у него проблемы в семье, есть трудности какие-то там, он кого-то зарезал там даже до этого. Но вот здесь он светлый человек. Почему? Потому что он общается о светлом, понимаете? И он не бандит передо мной стоит, а человек, который хочет жить правильно. У меня разок ситуация была. Я по руке могу определить, как карма действует на человека. И я посмотрел, ну там есть определенные законы, там это долго объяснять, может много лекций надо, чтобы это объяснить, как это работает, вам не надо. Это сложно понять. И, ну, карма в целом у человека стекает вот отсюда, вот здесь вот, вот где-то вот в этой зоне находится вот это вот шарик вот этот вот судьбы, вот здесь он находится. Понимаете? Вот отсюда карма начинает течь, а пальцы — это уже, вот первая фаланга пальцев — это наше прошлое, средняя фаланга — это наше настоящее, а последняя — это будущее. Если последняя светлая, а первая темнее, значит, ты самосовершенствованием занимаешься. У тебя будущее более светлое, значит, ты экзамены в жизнь даешь. Если последняя более темная, но я говорю про энергию, не про цвет. Я увидел этого мужчину, у него стекает. Вот здесь вот отсюда идет такая энергия, похожая на энергию волка или тигра. Такая злая энергия, такая страшная. Вот стекает, и вот тут заполнено, на пальцы чистые уже. Я говорю, вы, похоже, в прошлой жизни убивали много людей. Я ему так сказал. Он посмотрел на меня таким взглядом, когда у меня холод пошел. По телу холод. Сначала представитель воли судьбы, этот человек, или представитель смерти. Есть люди, представители смерти. Они к этой категории относятся, невежественные люди. Они являются воплощением злой судьбы. Поэтому надо избегать близких отношений с такими людьми, которые занимаются теневым бизнесом или которые там в преступном мире живут. Надо просто близкие отношения построить, и все. Близкие отношения построил, значит, через них придет вот эти вот представители смерти. Придут. И он сказал: дорогой мой друг, я в этой жизни уже убил столько, сколько тебе и не снилось. Чувствую взгляд такой, на такой холодный очень. Я такой: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Само собой возникло внутри такое чувство. Надо спрятаться, спасаться. Потому что жить-то хочется. Даже жить иначе. И он говорит: ну я вот начал раскаиваться. И сейчас у меня другой жизнь, у него взгляд потом поменялся. Он вспомнил ту жизнь, у него взгляд таким стал. Потом он вспомнил то, что сейчас делает, у него поменялся взгляд, стал таким сильным очень. Просто человек не будет убивать, это сильные люди обычно. Когда они расстаются, у них потом другая жизнь. Часто бывает очень сильная, светлая. У меня один знакомый есть, он бандитом был в прошлом, вот в законе. Сейчас он монах и очень такие лекции читает. Может, вам приедет как-нибудь. Не буду говорить, кто. Поймете, когда его увидит. Очень светлый человек. Когда он говорит, люди просто счастье испытывают от него. Потому что он встал на светлый путь. И так сильно встал, что сжег вот эту всю свою тенденцию. Вот эту. Стал таким человеком, рядом с которым просто даже стоять. Это счастье. И надо понять вот эту вещь, что судьба, когда ты общаешься с лебедями, вот с этими людьми, которые сверху, в верхней части, благостные люди, она очищается от страдания, становится легче жить. Вот смотрите, как очищение это происходит, я вам сейчас объясню. Очень просто. Вы думаете, что легче жить становится, когда мой свинтус будет разговаривать со мной нормально, Олег Геннадьевич. Так обычно мы думаем. Нет, не так судьба меняется. Сейчас объясню. Вот вы сейчас на лекции, допустим, побывали. У кого легче уже сейчас стало? Вот вы поднимите руку. Вот, смотрите, видите, легче стало. Вы придете домой, и вы увидите, что со свинтусом, со своим, тоже легче жить. Как-то так нормально пошло. Это говорят, что именно так человек от кармы очищается. Он не пытается поменять человека. Он очищает свое существование с помощью общения со священной книгой, святым человеком в своем сердце общения и лебедями, обществом людей, которые стремятся. Где взять лебедей? Вот если мы, допустим, лекции слушаем вот на такие темы, то у нас черный пёс.

0: заключается в том, что надо считать общество лебедей. Смотрите, несколько признаков. Тут лебедь, да? Я не говорю, я сейчас не восхваляю лебеди, восхваляю людей, которые подобны лебедям. Понимаете разницу? Очень удачное сравнение. Веды применяют удачное сравнение, чтобы возник образ. Живет в чистом месте. Означает, где мы живем? Где мы живем? Где вы живете?
1: На Украине.
0: Поздравляю вас. Где вы живете? Я вам в самом начале сказал, что не на Украине. Вы живете в своем уме. Не на Украине, а в своем уме, понимаете? Потому что ваш ум вот эту ситуацию вокруг называет Украиной. Вы живете в своем уме, понимаете? Если в уме постоянно идут злые мысли обо всех, значит, вы где живете? На свалке. На свалке. То есть вы живете там, где воняет. Этого не люблю, это не люблю, это меня достало. Значит, живем на свалке. И вот лебеди, они не живут на свалках. Они живут в чистых озерах. И вода очень чиста. То есть этим людям хочется о чистом думать, о светлом. Они не хотят думать о плохом в человеке. Им это просто неинтересно. Хотя они и видят это. Но им неинтересно об этом думать, потому что они знают, это не путь к истине, не путь. А тем, кто хочет покаркать, еще полетать на свалках, покаркать друг на друга, поклеваться, пожалуйста, в этой жизни все дозволено. У нас есть свобода выбора. Все. Выяснять отношения. Разобраться с этим человеком. Поставить точки над «и». Жалуйста сколько угодно. Дальше. Лебеди, они, когда воду берут в рот, вы знаете об этом, нет? Они воду берут, и если в воде есть молоко, то они вот так, вот так делают. И там молоко идет внутрь, а вода наружу. Разделяет, сепарирует молоко от воды. Могут это делать. Это означает, что они всегда в человеке ищут только суть. Они хотят самое лучшее, самое главное увидеть в человеке, а не его недостатки. А главное – это счастье, заложенное в нем. Чистота человеческая, главное. Лебеди к этому стремятся. Но очень трудно так жить. Поэтому они держатся друг друга, потому что только вместе можно так жить. Да, вороны их как бы окружают. Помните «Гадкий утенок», да? Ну, как там, с утками сравнение было. Кряка и там. А он был лебедем на самом деле. Лебедем. Надо было там жить. Не все лебеди в своих сердцах. Но забыли об этом. Как в том анекдоте. Лягушка подскакала к зайчику и говорит: «Знаешь, я какая на самом деле? Я на самом деле мягкая, пушистая. Сейчас я просто болею. Поэтому скользкая, вонючая». Это правда. Это правда. То есть мы мягкие, пушистые внутри. Но так как мы болеем, неправильно понимаем, как жить. Поэтому мы скользкие, вонючие. Хоть об этом и не знаем. Мы думаем, что мы мягкие, пушистые. Потому что веды объясняют, как распознать лебедей. Внимательно слушайте, как распознать настоящих лебедей. Лебедь настоящий считает всех вокруг мягкими и пушистыми. Не считает, а пытается изо всех сил считать. Это его цель жизни. И он, когда это видит, он сильно радуется. А себя, вот смотрите внимательно, а себя он считает скользким и вонючим. Лебедь. Скажет, что это, иначе это самоунижение. Это не наша психология, это неправильно. Нет, это не самоунижение. Это означает умение видеть вот этот шарик. Там у нас очень много грехов. Когда человек его видит, на нем сфокусирован, это значит, что он хочет это преодолеть. Это значит, что он не внушает себе «я плохой, я плохой, я плохой». Нет, он не об этом говорит, когда смотрит туда. Он хочет раскаиваться, значит раскаивание. Он хочет это победить, но в других он видит только светлое, хочет видеть только светлое. Так настроены лебеди. Вороны как настроены? Они себя считают мягким, пушистым, всех остальных скользкими и вонючими.

0: Знаете, о ком я говорю? О ком я говорю сейчас, как вы думаете? Я говорю вот об этом вороне, об этом, кто на всех смотрит и видит свои недостатки. Себе не видит. Итак, следующее качество лебедей – это способность плавать и не смачивать перья водой. То есть у них так устроена там вот эта вот система вся, что у них там жиром все смазано таким лебединым, и они не мокнут, по воде плавают, но не мокнут. Поэтому человек вот со своими светлыми чувствами внутри обо всех должен так жить в обществе, чтобы не проникала грязь. Он не должен оскверняться тем, что он контактирует в этой деловой среде с людьми. Придется деловые вопросы решать, иногда кого-то наказывать, иногда делать какие-то серьезные шаги в жизни. Может, он прокурор вообще, ему надо 10 лет лишения свободы. У него такая специальность по себе. Но это не значит, что он город, нет, может быть, лет делит. Он просто должен выполнять свой долг, наказывать людей, но при этом они плохо не думают. Он не должен водой смачиваться, по которой плавает. Понимаете, нет, о чем я говорю. Усвоили вот эти признаки лебедей. Вот если вы видите, вам говорят, лебеди мы, лебеди, но при этом всех осуждают. Наша вера самая хорошая, а все остальные козлы. Это не лебеди. Лебеди никого не осуждают. Лебеди плывут всегда в одном направлении. Они не слишком болтливые. Они смотрят вперед. Вы видели, как лебеди плавают? Они плавают в одном направлении. Но как они плавают? Вместе. Означает, они живут внутри друг с другом. Не бла-бла с друг другом, а внутри друг с другом. Они чувствуют друг друга внутри. Плывут к одной цели вместе. Они вот, ты меня не любишь, а ты целыми днями отношения выясняют. Нет, вороны выясняют отношения. Вороны не вместе плавают. Они прилетают рядом, садятся, доказывают. Объясняют, как правильно меня надо понять, вороны. Внешне это выглядит вот так вот. А внутри они думают, что они как бы правильные вещи делают. Итак, видите, есть три источника силы в этой жизни. Когда человек целью жизни ставит третьих источника, или хотя бы один из этих трех, или хотя бы стремится, чтобы поставить целью жизни эти источники, он получает силу менять судьбу. И это ответ на вопрос, как жить в гармонии с собой и окружающим миром. Нам не хватает вот этой позитивной силы, способной видеть светлую память, означает знать правду. Это свет знания, знать правду об этом человеке. Нам мешает грязь нашей судьбы, которая идет только изнутри человека. Только изнутри. И все, что мы видим, всю боль, которую мы видим вокруг себя, это все вышло только изнутри. Только изнутри. Знание об этом называется мудростью человеческой жизни. Когда человек говорит, что не изнутри, а иначе у меня вышло, это он козел, мне не повезло, значит, это глупость человеческой жизни. А если вы сходили, к вам женщина сказала, что вас сглазили, поэтому вам плохо, сглазили. То есть означает, у вас все было хорошо сначала, а потом вот из-за того, что вы с этим человеком связались, он вас сглазил. То есть что он сделал? Буквально в смысле слова, он сделал и так. Сейчас покажу. Сильно-сильно так посмотрел. Вот так, оп, что-то там внутри сработало. И все. Вот из-за этого вы страдаете. И он во всем виноват. Вот теперь живите и знайте, что этот человек во всех ваших страданиях виноват. Он является причиной ваших проблем. Все, больше никто не является. Вот только этот человек. Вот как можно назвать такую тетку? А? Это змея под колонной. Это не ворона. Она дала веру в то, что разрушит жизнь человеческую. Она ужалила человека змеей ядом. неправильного понимания вещей. Змея подколодная. Это не даже не ворона, это мягко сказано. И она за это будет, как змея, жить всю жизнь сама, не веря в счастье человеческое. Когда вы к таким людям приходите, они как смотрят? И так вот, как змеи. Нельзя с такими людьми строить близкие отношения. Нельзя. Если человек просто режет там народ, это плохо. Но если человек дает знание, которое убьет его жизнь, то это уже еще хуже. Это хуже, чем есть убийца просто. А есть убийца знаний, убийца души, это еще хуже. Понимаете? Есть люди, которые дают людям ложное знание. Знание, которое не приведет к тому пониманию, что я во всем виноват. Какие проблемы? Проблем ведь нет. Если я во всем виноват, проблемы есть? Нет проблем. Значит, все хорошо, не правда? Вокруг все хорошо. Просто надо сдавать экзамены. И тогда и внутри будет все хорошо. Так или нет? Нет сил. Силы берутся от трех вещей. А у меня нет привычки с ними общаться. И вообще, я как и пойду в религиозную среду, мне там неудобно. Это я сейчас объясняю ситуацию. Правильно, неудобно, потому что вы не верите этой среде. Вы думаете, там сектанты находятся. Сектанты. Люди, которые вас сведут с правильного пути. И вообще, Олег Геннадьевич, если я туда пойду, все родственники испугаются. Правильно? Потому что, когда меняется судьба у человека близкого, все испугаются от этого, все пугаются. Люди пугаются и света в жизни, и тьмы. Почему? Потому что они хотят, чтобы ничего не менялось в жизни. Ничего не менялось. Вот вы сейчас придете домой и начнете лекцию рассказывать, все испугаются. Что? Там страшно очень. Там деревья страшно. Почему? Потому что это же новая жизнь совсем. Надо все менять. Страшно менять. Знаете, почему страшно? А потому что мы не знаем, как это работает, система. Мы не знаем, что менять-то ничего не надо. Веды, знаете, как объясняют? Да ты не беспокойся ни о чем. Общайся с теми, кого понимаешь. Все равно рано или поздно ты придешь к Священному Писанию. И те люди, которые будут его окружать, тебе уже не будут в это время страшны. Почему? Потому что ты уже дошел до того места, на котором ты можешь уже их увидеть по-настоящему. Понимаете, надо просто понять, куда идем, и все. Надо понять, что мы идем туда, где больше веры, где больше света и чистоты. Просто для меня вот такая жизнь, она страшна, потому что я не готов к ней. И это правильно. Зачем идти туда, где ты не готов? Общайся с теми, которые такие же, как ты, но идут вверх. Есть лебеди, которые в начале водоем плывут, а есть, которые в конце. Те, которые в конце, они непонятны. Их очень сложно понять. Зачем они так живут? Зачем человек носит гири на себе? Да, вот сейчас будем про них говорить. Этих людей. Зачем он эти гири носит? Зачем эти все вот эти вот люди, которые в пещерах там жили, цепями на себе, да? Эти вот пустынники, там аскезы эти совершали. Не спали, не ели, не пили, молились целыми днями. Безумцы. Подумай, безумцы. Нет, они не безумцы. Они испытывали такое счастье в своей жизни, что нам просто даже не догадаться очень сложно. Как определить, что они испытывали счастье? Когда вы увидите такого человека, который достиг вот такой ступени жизни высокой, просто прикоснувшись к нему, вы почувствуете необыкновенное счастье, которое останется с вами на много жизней. Сейчас я вам расскажу, что я увидел вчера у одного священника, очень возвышенного человека в судьбе. Этот священник мне задал вопрос. Он говорит, если ты можешь что-то увидеть в моей судьбе, попробуй. Я определю, ты прав или нет, потому что я кое-что знаю о своем прошлом. Я сосредоточился, и сердце сразу мне открылось, потому что, когда положено, Бог сам хочет, чтобы это было. И я почувствовал, что в прошлой жизни этот человек был мужчина, который сначала жил семейной жизнью, а потом он отрекся от семейных радостей и начал служить Богу. И его жена помогала ему. Его жена пошла на высшие планеты, вверх пошла. И он тоже вверх пошел, а потом спустился на землю, потому что Бог ему дал миссию. И сейчас он отреченный человек. Священник. Очень твердых правил этих внутренних. И когда смотришь, на него светится весь, сияет. И сразу возник вопрос, откуда этот свет от него идет, откуда эта сила. Я начал смотреть следующую жизнь. До этого он был мальчиком маленьким, который постоянно думал о сладком. Он был лебедем, уже родился. Постоянно думал о необыкновенном, чем-то светлом. И он оставил тело в молодом возрасте, лет 16-17 лет. Так и не хлебнул в обычной жизни. Да? Спрашивается, откуда он взял вот эту вот чистоту? Сейчас я вам расскажу его жизнь до этого, которую мне тоже Бог показал. До этого он был женщиной, которая просто жила, как все, обычной жизнью. И в возрасте где-то 30 с чем-то лет эта женщина увидела необычного человека, которому все кланялись зачем-то. И она подошла просто к нему и упала в ноги и прикоснулась к его стопам головой. И когда я увидел вот это событие, сердце мое наполнилось такой силой счастья. Я когда увидел вот это, да, что я не смог это переварить. То есть у меня просто какая-то сила вот этого света, она такая вспыхнула. Хотя я тень этого события видел, я не ярко это все видел, а просто почувствовал, что вот так все было. И эта женщина потом всю жизнь думала только об этом святом, и она забыла про свою жизнь остальную. Она просто думала об этом святом и жила в сердце памяти о нем. И в это время вся ее жизнь изменилась. Все ее начали любить, уважать, потому что от нее исходил свет. В следующей жизни она была мальчиком, потом вот этим аскетом, потом она стала священником, которого я увидел. Один контакт с необыкновенным святым, который соткан из этой любви, меняет полностью всю судьбу человека, всю судьбу. Но контакт должен быть таким, что надо просто доверять ему, когда ты ему кланяешься. И со страхом просто доверять. Считать, что это хороший человек, что он мне поможет. Понимаете? Этого достаточно.
1: Он согласился с вами?
0: Да. Он сказал, ты прав. И одна только, у меня только одна сейчас меня вещь волнует в жизни. Кто это был? И он исторические летописи сейчас изучает. Ищет человека. Ищет. Для того, чтобы думать о нем. Память осталась, как след. Он ищет этого человека. И ведет очень чистую, светлую жизнь. Потому что когда ты соприкоснулся с человеком настоящим, святым, его жизнь уже другая, другому течет. Это называется милость Бога. Получил милость, понимание, что такое любовь, и получил настоящее. Это любовь живет в его сердце. Понимаете, любовь не принадлежит мужу или жене. Она не принадлежит кошечке, которую танцует. Это не любовь все. Это отношение наслаждения, потому что и кошечка, и муж, и жена все эксплуатируют любовь друг друга, пытаясь наслаждаться друг другом. Настоящая любовь, она имеет бескорыстную природу. И человек, который может любить по-настоящему, он не предусматривает, что ему что-то дадут за это. Он просто служит, и все. Но это называется святость уже. Почему человек может так жить? Потому что карма, вот этот вот шарик внутри, да, у него становится светлым. Он побеждает судьбу. Потому что душа по своей природе, там внутри этого шарика, она по природе бескорыстная. Она не хочет жить для себя. Она хочет служить, служить, отдавать. По своей природе она такая. Но шарик не дает возможности так жить. Он заставляет нас жить для себя и извлекать счастье из этого. Это как тюрьма, понимаете? Мы живем в тюрьме этой судьбы. Она говорит, женись, женись, это тебе будет хорошо. Выходи замуж, иди на работу, развивайся там, становись начальником. И мы не можем здесь ничего сделать, потому что это скованная ситуация. Человек, допустим, мог судьба говорить, становись начальником. Тебя должны все уважать, дурак. Посмотри, ты можешь всеми руководить, ты можешь ими командовать, и они будут счастливы от этого, и ты. Что делать? Что делать, я вас спрашиваю? А? Что я делаю?
2: Надо начальник.
0: Правильно. Правильно. Это мудрость жизни. Мы не можем с этой судьбой ничего сделать. Ничего. Надо идти и становиться начальником. Но не придавать этому слишком большого значения. Не думать, что это самое главное в жизни. Надо думать о том, что самое главное в жизни — это не то, что происходит здесь, а то, что происходит там. Потому что от того зависит, что будет у тебя в судьбе. Пусть ты будешь начальником, но если ты не будешь молиться за своих подчиненных, за отношения с ними, у тебя не будет с ними отношений, ты будешь с ними как волк с ягнятами себя вести. И они будут проклинать тебя всю жизнь. Поэтому ты должен выполнять свой внутренний долг сначала, а потом внешний. Так человек должен жить. Нужно сначала устанавливать отношения с подчиненным в сердце своем, а потом уже с них спрашивать, как они себя ведут. И у тебя будет на это право. Потому что они в сердце будут уважать тебя, думать, уважаемый человек, я ему хочу подчиняться. Так будет зависеть. Я не жена и не муж. Я тот, кто хочет устанавливать светлые отношения. Это означает, слушайте меня внимательно, это означает, что я вечный. Вот когда вы начнете так действовать, устанавливать вечные светлые отношения, когда начнете так действовать, почувствуйте вечность. Вот здесь в сердце почувствуйте вечность, почувствуйте, что так надо жить всегда. И это и есть настоящая жизнь. Другой жизни мне не надо. Это означает осознать себя. То, что я сейчас сказал, означает осознать себя. Когда человек утверждается в том, что он живет для чистого и светлого в отношении с другими, и что внутренняя жизнь — это главное, а внешний — результат, это значит, что человек достигает того, что он сдает экзамен, и по факту в этой жизни обретает счастье. Счастье будет возрастать тогда в жизни. Самое главное внутренняя жизнь означает молитва на первом месте, отношения на втором. Святой на первом месте, муж на втором. Святой на первом месте, ребенок на втором. Святой на первом месте, работа на втором. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Мы верим не в работу, не в мужа, не в детей. Потому что если мы в это верим, то мы верим в то, что нас мучает. Они являются и наградой, и наказанием. В них нельзя верить. Просто надо им отдавать честно то, что мы получаем от того, что во что можно верить. Мы получаем от Священного Писания. Как получать? Читаешь Священное Писание одну строчку по много раз. Прочитал и помнишь об этом, пытаешься помнить. Сначала идет просто выучивание. Потом осмысление. После осмысления получается, из этой строчки вытекает счастье. Значит, ну, здорово, как это здорово. Я так не могу жить. Вообще классно. Не убивай. Возлюби ближнего. Вообще классно. Я так не могу. Но потом, знаете, интересная вещь происходит. Хочется так же. Я не могу, но хочется. А потом чуть-чуть могу. А потом сила какая-то входит в тебя, и ты уже можешь. Таким образом, Священное Писание, оно дает силу человеку. Святой человек также дает силу, если о нем помнить. Некоторые говорят, а нельзя поклоняться людям. А в этом случае человек не поклоняется людям. Он поклоняется свету в человеке. Он не считает человека Богом в это время. Он поклоняется свету в нем. Понимаете, в чем поклонение? Мы не бумаге поклоняемся. Мы поклоняемся свету знания в книге. Мы также поклоняемся свету знания в человеке. Ну, скажешь, нельзя человеку это... Не создавай себе кумира. Уважать людей можно? Ну, извините, вы тогда создаете кумира себе. Значит, не надо уважать никого. Надо на всех наплевать, чтобы не создавать кумира. Есть три степени уважения человека. Первая степень. Уважение, просто уважение. Кого надо уважать? Всех людей. Всех людей вокруг. Что это значит? то значит, я хочу жить как лебедь, не как ворона, если я хочу уважать всех людей. Я выбрал путь в своей жизни. Получается? Нет, это другой вопрос. Насколько сила есть, настолько получается. Есть три категории людей. Первая категория людей – мало силы. Не получается всех уважать, держаться подальше от того, кого не уважаешь. Почему? Ты ему никак не поможешь в жизни. Вот не уважаешь кого-то, меньше общается, меньше разговариваем, меньше живем рядом. Просто вот желаем счастья на расстоянии. Все, почему? Никак не поможешь этому человеку. Все. Вторая категория людей. Они могут уже, эти люди могут всех уже уважать. Они чувствуют душу во всех. Но они не могут при этом помочь тем, кто идут неправильным путем. У них не хватает силы. И они поэтому общаются со всеми, кто идет правильным путем. А с теми, кто идет неправильным путем, они их тоже любят, но не общаются. Есть третья категория людей. Это люди, которые настолько пропитаны этой энергией любви, что они могут общаться со всеми, всех любят, и им не нужно ограничивать себя ни в чем. Такой человек может подойти к преступнику, обнять его с любовью. Преступник станет праведником после этого. Теперь у меня вопрос к вам. К какой категории мы относимся? Первый, второй или третий? Что у вас сердце возникло? Ну, как минимум, ко второй, да? Мы не хорошие. Мы в основном даже до первого не дошли. Потому что, когда человек доходит до первой категории, он уже вот здесь в сердце начинает чувствовать, что? А? Что? Вот кто сейчас не ответит, значит, он к этой категории относится. Потому что кто знает, тот и ответит.
2: Горечь.
0: А?
2: Горечь.
0: Нет.
3: Счастье.
0: Нет, это счастье — это неправильный ответ. Это про близко, уже близко. Свет. Кто сказал свет? Вот, молодец. Ну, вы не сдали экзамен, потому что если бы вы сдали, вы бы не сказали. Я. Правильно, сердце подсказало вам. Спасибо вам. Сердце подсказало. Такой человек видит, что он живет не зря. Не зря. Это необычное чувство в сердце возникает. Не зря. Это значит, он... Я сегодня простыл, простите меня. Вернее, тело простыло. Я лебедь там.

0: сейчас болею, поэтому сходство ночью. Вот все болеют, потому что мы потеряли, попали в материальное тело. Само по себе уже не очень хорошая ситуация. Я же сказал такую фразу, которую не всем понятно. Ничего страшного, абсолютно понятно. Разберемся в этом вопросе. Итак, смотрите, интересно, что когда человек хочет, просто хочет, чтобы ко всем хорошо относиться, он работает как хочет, не означает, что просто хочет. Это означает, что он с утра за это сражается, потому что внутри у нас есть карма. Это сила, которая насильственно заставляет нас плохо думать о других. Насильственно настилует нас. С самого раннего утра, как только мы просыпаемся, себя осознаем. Мы думаем, блин, какие проблемы, столько проблем в жизни. Это карма наваливается в жизни. И человек садится перед алтарем, где он выбирает тот объект, который ему ближе. Допустим, самый простой объект для понимания — это общество лебедей. Проще всего понять. Поэтому, когда человек лекции с утра слушает, он общается с обществом лебедей, ну, с кем-то, допустим, который идут этим путем. И он в это время чувствует: хорошо, мне нравится просто слушать лекции, мне нравится так жить, классно, классно. И он живет в таком состоянии, поплыл уже, плыл, лебедяя, плыл. Он поклоняется обществу лебедей. Смотрите, первая стадия уважения, да? Вторая стадия — уважаем всех. Стараемся, по крайней мере. Конечно, у нас не получается, но мы стараемся. А если мы дали бой своему неуважению другим, то мы встали на первую стадию. И в это время уже ощущение вечности из сердца. Уже не зря живем, все. Сдал экзамен судьбы уже основной в это время. Большинство людей не сдали. Они сражаются с окружающим миром, со своей судьбой. Они принимают ее, сражаются. Большинство не сдали. Они знают, что этот мир только помогает нам. Они пытаются достичь в борьбе счастья за свою жизнь. Сражаются. Вы спросите, а вы, Геннадий, сражаетесь? Каждый день я встаю с утра, тоже чем-то недоволен, потом сажусь молиться, сражение заканчивается, потом чуть прошло времени, опять наваливается. Я не в такой еще не дошел полностью до этой культуры. Я только вхожу на этот путь, это не дешево. Лебедем стать непросто. Но есть за что бороться. Там счастье на самом начале уже находится. В Ведах говорится, что тот человек, который встает на этот путь не имеет потерь в своей жизни. И когда человек даже маленький шаг по этому пути делает, он получает внутрь то, что никогда не погибает. Помните, я рассказал вам случай, вчера мы разговаривали. За треть жизни не погибло. Осталось внутри вот это чувство, и он живет. Оно настигает человека. Поэтому маленький шаг на этом пути уже дает сильные изменения в судьбе. Поэтому стоит, но его трудно сделать, даже этот маленький шаг. Вы потом попробуйте. Надо каждый день желать всем счастья, молиться. Ну, то есть каждый день направлять свой взор на святость. Да? Пропитываться ей и отдавать другим. Так надо жить. Думаете, Олег Геннадьевич, с какой луны ты свалился вообще? Откуда взялся-то мой хороший? Я резонирую, я чувствую что-то от вас и назад возвращаю. Резонирую. Это не потому я делал, что я сновидящий, а потому что таков мой долг. Бог дал мне возможность это делать, поэтому читаю лекции. Одна женщина мне написала письмо. Олег Геннадьевич, я вам задала вопрос. Я сначала вам задала вопросы, в уме задавала, вы на них все отвечали. А потом я подняла руку, вы посмотрели на меня и сказали: так я тебе уже сколько вопросов ответил, что ты поднимаешь руку? Такая ситуация была. Но я ее не помню, эту ситуацию, вот честно. Я не помню. Она вот так сказала, что так было, но я не помню. Понятно, да? Есть сила, которая это надо. Она там все делает, и я просто выполняю свой долг. У вас тоже есть такая сила. Сила называется совесть. По-русски. С совести, жить по совести. Человек будет честно читать лекцию, честно по совести. Не потому для того, чтобы стать Олегом Геннадьевичем, там поставить на выше, понять все выше и выше, и выше. Вот, а просто вот честно жить все. Для этого. Итак, первый способ самый простой. Да, то есть мы не доходим до третьего никак. Первое — это уважение. Второе — это для всех, да? Второе — почтение. Кого почитать можно? Почитаемых людей. Есть почитаемые люди? Это идолы или нет? Нет, они просто почитаемые, уважаемые люди. Вот, допустим, я в Казахстане, в Алмате, когда лекцию читал, один человек подошел ко мне в конце лекции, надел на меня халат такой мусульманский. Я говорю, зачем вы надели на меня? Он говорит, Олег Геннадьевич, понимаете, у нас мусульман, но в Алмате есть такой обычай. Вот этот халат ты купить нигде не можешь. Он продается в магазинах, но ты не можешь купить. Потому что если ты купил и одел на себя, тебя дальше никто уважать не будет. Тебя все плевать будут. Халат такой интересный. Но если ты купил и надел на кого-то другого, тогда это означает, что это уважаемый человек, и ты должен отвечать за свой поступок. Если ты уже точно понял, что это уважаемый человек, надень на него этот халат. Означает почтение, почтительное отношение друг к другу. По факту мы все должны учиться найти в своей жизни таких людей, на которых мы можем такой халат надеть. Потому что иначе жизнь бесполезна. Надо хоть в ком-то больше душу увидеть, чем всех остальных. И такой человек, если он по поведению соответствует этой категории, значит, он может быть наставником. Почтенный человек, понимаете? Почтенный не означает старый, а означает по качествам характера. Он же проплыл чуть больше, чем я. И я иду за ним. Я стараюсь за ним плыть. Но это не означает, что я ему поклоняюсь. Он как друг, старший друг просто и все. Такой же, как я, но получше. Называется почтение. А есть еще предание, такое слово. Предание, понимаете, означает вера. Вера — это чувство сильнее жизни. Что такое вера? Это то, что сильнее жизни. Я сильнее жизни верю в этого человека. Это не создатель этого кумира. Я не считаю его Богом. Я считаю его просто святым человеком и все. Понимаете, о чем я говорю? Знаете, критерий какой? Если ты веришь в человека, а он говорит, ты ошибаешься, я не такой. Значит, все правильно. А если ты веришь в человека, и он так его попер, значит, ты не в того поверил. Девушка, если смотрит на наставника, и он так у него такое личико, такое сладкое стало, да? Начал на нее смотреть этим сладким, да? А девушка, это не наставник. Наставник не видит девушек и мужчин, молодых девушек и старых, он не видит. Он видит лебедей вокруг себя, только все. Он не хочет наслаждаться людьми, он хочет честные отношения строить. Потому что это обман, то, что я сейчас показал, это просто обман. Обманываем человека, нам человек не нужен. Мы хотим просто наслаждаться. Наставнику нужен человек. Он хочет человеку что-то сделать в жизни. Ему не нужно почтение, вот эти вот все. Деньги ему не нужны ни от кого. Нужны отношения. Чистота. Сердце нужна отношения, чистота. Но я сейчас не для себя говорю. Я говорю про наставника, понимаете? Я такой же человек обычный просто. Залез чуть повыше. Вот, и пытаюсь делать умный вид. Вы спросите, почему? Потому что это мой долг. Я должен так жить. Мой наставник мне сказал, что я должен так делать, и я это делаю. Это мой долг. Читаю эти лекции, потому что так надо. Мне надо так жить. Кажется, свой долг в жизни. Итак, надо верить в лебедей. В общество лебедей надо верить. Но при этом, смотрите, интересная вещь. Когда у нас взгляд не отточен, вот мы когда не умеем светлую память о человеке сохранять, мы тогда не должны приближаться к тем, в ком мы видим свет. Сейчас объясню, почему. По этой причине лучше всего поклоняться тому, кто не живет уже на этой земле. Допустим, Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Святая Матрона. Слушайте меня внимательно, почему. Когда отношения вот такие далекие, ты будешь видеть в этом человеке только свет и поклоняться ему. Он для тебя всегда святым будет. А если ты в жизни его увидишь, то ты начнешь, ворона внутри, она сразу начнет работать. И ты в нем что-то заметишь такое несветлое, как тебе покажется. И до свидания, поклонение. До свидания. Ты уже не сможешь в нем свет видеть в этом человеке. Ты будешь его человек считать обыкновенным человеком. Не тем, кто передает тебе знания, а обыкновенным человеком. По этой же причине человек не должен сам читать Священное Писание. Он должен читать его с тем рядом, у кого глаза уже смотрит на это Священное Писание с любовью. Критерий такой. Не который знает Священное Писание, знает. Внимательно слушай, знает. Ну, то есть такой крутой, что знает Священное Писание. Ну, прям вообще. А тот, который любит Священное Писание. Но при этом крутым не кажется. Просто он любит его. И он вообще не хочет быть крутым. Он просто любит Священное Писание. Знаете, этот человек обладает светом знаний, и он может поменять судьбу. Такого человека рядом с ним надо слушать Священное Писание, записывать его голос и читать то же самое, что, о чем он говорил. А другой ничего не читать, вот именно это читать и думать постоянно об этом. Когда человек так действует, свет знания входит в его сердце. И когда следующий вид поклонения — это слушать лекции. Что это такое? Это учиться жить в обществе лебедей. Кто читает лекции, тот, кто хочет просто жить в этом обществе. Не обязательно святой человек. Просто любой человек, который хочет обсуждать вопросы, связанные с истиной, он рассказывает, кто-то другой слушает. Вы спросите меня, я сам слушаю, да? Каждый день много-много времени провожу в этом. Зачем? Чтобы наполниться светом внутри. Потому что карма же действует постоянно, она загрязняет сердце. Ноги уже уходят, вы не устали слушать?
1: Нет.
0: Есть такой стих в Священном Писании Веды. Мы не устанем слушать о светлом, который воспетого в свет Священных Писаний. И потом там говорится, я сейчас точно дословно не вспомню. Потому что на каждом шагу этого пути слушания о светлом человек испытывает необыкновенное счастье. На каждом шагу мы не устанем слушать о светлом. Итак, видите, тема какая лекции? Жить в гармонии с собой и с окружающим миром. Почему сначала с собой? Потому что карма исходит изнутри. То есть гармония с собой означает рано утром садиться. И какая у меня склонность? Или я слушаю лекции? Более высокий уровень. Я думаю о святом человеке, кланяюсь ему, желаю всем счастья. Еще более высокий уровень. Начинаю думать о Священном Писании и свет извлекать из него. Вы не услышали, что я сказал. Не услышали. Потому что ведь тема-то какая заявлена? Тема заявлена такая, что я заявил, что я вам сейчас расскажу, как жить в гармонии с собой и окружающим миром. Представляете? Или я совсем тупой,
1: что я заявление такое сделал, потому что это серьезная тема. Или я знаю это, одно из двух. Как это проверить? Нет, не попробовать на себе, это уже результат. Я вам сейчас расскажу, как проверить. У меня есть один друг, который пишет докторскую диссертацию о том, что такое настоящее познание. Он кандидат философских наук. Он пишет докторскую диссертацию на эту тему. И он доказывает в ней, что настоящее познание возможно только если человек способен слушать с верой того, кто знает. Ну, допустим, смотрите, привожу пример. Допустим, я знаю, что Волга впадает в Каспийское море. Вот я сейчас сказал, Волга впадает в Каспийское море. Слушайте меня с верой внимательно. Волга впадает в Каспийское море. Что вы услышали? Что?
2: Слова.
1: О, слова. Спасибо, супер. Кто еще что-то услышал? Кто еще что-то?
2: Правду.
1: Правду вы услышали. Вы видели это сами? Как? Да, вы верите мне и услышали правду. Знаете почему? Потому что вы верите тому, кто во мне находится внутри. Вы услышали. Но я никогда не видел, что она впадает в Каспийское море. Никогда не видел. Поэтому я не могу сказать правду. Я сам не могу. Но если бы я видел, как она впадает, и я бы сказал, вот допустим, сейчас я другую фразу скажу. Когда омываешься в священной реке, выходишь оттуда, как будто заново родился. Я сейчас вспомнил это событие. Почувствовали?
2: Да.
1: Вот это называется передача знания с помощью звука. Это самый мощный способ передавать знания. Веды говорят, есть три способа передавать знания. Первый способ, самый главный, это звук. Потому что разум, который меняет судьбу, он контактирует только со звуком. Мы будем дальше говорить с вами на следующей лекции. Второй способ передавать знания, это на втором месте стоит. Это свидетельство. Свидетельство. Допустим, мама говорит ребенку, я знаю, кто твой папа. Почему она знает? Ну, потому что она знает. Кто еще лучше знает, чем мама? Так или нет? Это свидетельство. Когда человек свидетельство дает, он не обязательно говорит, он может просто засвидетельствовать на бумаге. Но так как это свидетельство, это воспринимается. Но от кого оно воспринимается, это свидетельство? От того, кто точно знает. Ну кто еще скажет, кроме мамы, кто папа? Если мама, этот человек моя мама, да? Она написала мне на бумажке, твой папа такой-то, такой-то. И дописала, я тебя не обманываю, говорю чистую правду. Точка. Это называется свидетельство. Она передает истину. Сразу вера возникает, потому что это моя мама. Она меня не обманывает. Она мне написала, кто мой папа. Я, допустим, не знаю, он ушел там в детстве. Все, я получил знания. Но если бы она сказала мне об этом, я бы получил больше знаний. Потому что я бы папу увидел тогда в своем сердце. Потому что когда человек говорит, если он точно знает об этом, это передается для тех, кто слышит с верой. Как получить свидетельство вот это вот шабду или звук, наполненный изменением, силой изменения судьбы? Тот, кто слушает с верой. Теперь сразу возникает вопрос, а что, мне надо фанатиком быть? Нет. Слушание с верой — это не фанатизм. Это поведение лебедей. Когда человек слушает с верой, что происходит? Если человек обманывает, вот как мне человек сказал, вы слова сказали просто. Правильно, я сказал просто слова. Почему? Потому что я не видел, как Волга впадает в Каспийское море. И он был прав. Почему? Потому что он слушал с верой. Когда человек слушает с верой, он видит, правду человек говорит или нет. Это не фанатизм. Вот не слышать упорно и думать, да блин, ну не знаю, там никакой правды. Это фанатизм. Слушать без веры — это фанатизм. А слушать с верой — это признак разумности. Это значит, у тебя уже развитое сознание. Ты понимаешь, как правильно слушать. И третий способ передачи истины — это логика. Логика — самый
0: примитивное, логическое мышление доказывать с помощью логики. Этот способ работает, но очень слабо, потому что он не передает полную истину. Понимаете, о чем я говорю? Тебе докажут, что так надо жить, но утром ты не встанешь, чтобы молиться. Почему? Потому что поднимает тебя с постели сила, которая переходит вместе со звуком. С логикой эта сила не переходит. Понятно, о чем я говорю? Поэтому только звук может дать возможность встать утром и молиться. Причем ты почувствуешь, что тебе хочется это сделать. И ничего не будет мешать. Это означает победу над судьбой. Потому что судьба что делает? Заставляет спать, есть на ночь, заставляет ругаться с мужем, делать глупости и потом страдать из-за этого. Мои хорошие, дорогие, любимые люди, к сожалению, время наше не к вашему сожалению, а к моему, потому что я хочу в ваши глаза бесконечно долго смотреть, всю жизнь свою хочу смотреть. Но сейчас моя возможность закончилась это делать. Вы думаете, что я прищур вам? Нет, я сейчас вам скажу правду. Правда заключается в том, что тот, кто слушает с верой, стоит выше того, кто говорит. Потому что тот, кто говорит, еще не факт, что будет слушать с верой сам. Болтать легче, понимаете? Поэтому я, когда вижу ваши лица, наполненные верой, я вижу в вас истину. Я чувствую, что вот она истина. Так надо жить, надо так слушать, учиться. Мне тоже. По вашей милости, когда-нибудь научусь так слушать.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

0: вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: Мы хотим наслаждаться, ничего не отдавая взамен, не отдавая вот этой бескорыстной заботы. Но в конце концов это просто банальное преступление. Если я не хочу думать о своих долгах, значит, я преступник. Так, знаете, учит человека современная психология. Просто не думай о плохом, это плохое уйдет. Нет более бредовой идеи. Каждый месяц нам приходит платежка про воду, газ, там, свет. Я применяю этот метод. Не буду я об этом думать. У меня позитивное мышление. Нет никаких долгов. Нет долгов по свету, по квартплате, ничего этого нет. Что произойдет? Аннулируются эти долги? Нет, пение еще появится или что там. Ну, будет все расти, расти, расти, потом еще квартиру отберут в результате. Но у меня было зато позитивное мышление. Не знаешь законов кармы, просто пойди узнай, а не пытайся уходить от этого. Узнай их и расплатись. Позитивное мышление – это как бы расплатиться. Вот это позитивное мышление. Сколько там? И надо расплатиться. Вот это позитивное мышление. А не то, что я не думаю об этом. Зуб болит, я не буду об этом думать. А стоматологи только ждут тебя. Ну, давай еще подумай денек. Дороже будет. Еще денек подумай, еще дороже будет. Нет. Если не думать о долге, долг никуда не уйдет. Просто не думай о том, что ты что-то взял в магазине. Просто не думай о кассе. Касса – это такое негативное явление в магазине. Правильно? Думай о хорошем. О том, что тебя не поймают. Это мышление вора. Мышление преступника. Надо знать законы. Надо знать. Действовать по этим законам. Поэтому главная обязанность в семье и у мужа, и у жены – пробуждать разум друг у друга, а не чувства. Телесная платформа любви, когда мы пробуждаем друг у друга чувства. Этого не надо делать специально, это и так все происходит естественно. Мы тут не прикладываем никаких усилий. Это естественная вещь. Там, где мы должны прикладывать усилия, это пробуждать разум друг у друга. Тот, у кого пробуждаются чувства, становится слабым. А тот, у кого пробуждается разум, становится сильным. Вот этот закон нужно знать. Там, где чувство, там слабость. Там, где разум, там сила. Поэтому сильная семья – это какая? Там, где работают над разумом. Она не разваливается. Она развивается. Это развивающийся тип семьи. Соответственно, слабая семья – это семья такая… Чувственная, похотливая семья, чувственная, но которая на уровне тела находится. И рано или поздно она развалится. Потому что, как мы вчера разбирали, да, чувства имеют способность доходить до своего предела, пресыщаться. И потом становится неинтересно. Все. И выход это не создавать новую семью, нет. Потому что человек создает новую семью, но такого же самого типа, чувственного типа. И она опять разваливается. Создает новую семью, опять чувственного типа, она опять разваливается. Надо перейти на другой уровень семейной жизни. Когда отношения строятся на чем-то более высоком. На разуме. На том, что мы заботимся друг о друге. Помогаем друг другу прогрессировать. Думаем о счастье друг друга. Когда мы привлекаемся внутренним миром человека. А что привлечься внутренним миром человека? Что должно быть? Должен быть сам внутренний мир. Поэтому если мы хотим, чтобы в нас полюбили душу, а не тело, что нужно в себе найти? Внутренний мир, нужно его развить, нужно говорить об этом. Говорить об этом. И так мы можем помочь другому, дать ему этот внутренний мир, помочь ему его обрести. Это некоторая задача. Если нет разума, все наши поступки как минимум бесполезны и смешны, как максимум опасны. Все все это просто превращается в какую-то глупость. Если мы не думаем, что мы делаем и для чего, все это становится просто смешным. Столько усилий, для чего, непонятно. Есть одна интересная история, рассказывают ее в трактатах, про одного царского парикмахера. Очень известная история восточная. И у этого парикмахера царского однажды умер осел. Осел такое достаточно грустное животное. Целый день осел носит на себе тяжеленные грузы. И потом, в конце рабочего дня, осла даже не привязывают никуда. Его просто оставляют рядом с его кучей, на которую он носил, кучу камней. И он стоит весь вечер, смотрит на эту кучу, не может поверить. Я все это носил. Ему привязывают морковку перед носом, и он за ней целый день идет. Морковка, морковка, морковка. Никак не может ее догнать целый день. Целый день идет за морковкой. И потом всю ночь стоит около кучи, которую сам носил. Беги, осел, беги! Но он никуда не убегает. Он стоит, он знает, завтра будет новая морковка. Сегодня же я ее догнал. Мне же ее потом дали, но в конце. Ему ее дают потом в самом конце. Вот ее догнал, молодец, хороший ослик. Замечательно. И у царского парикмахера умер его бедный осел. Но у этого осла было очень красивое имя. Сунанда Ганхарва. Очень красивое ведическое имя. Сунанда Ганхарва. Он орал очень сильно. Ослы орут. Такое, аж душу всю пробирает. И этот осел, он орал, орал все время. Ему дали такое имя. Как он красиво орет. И парикмахер так переживал по поводу его кончины, что в честь траура побрил себе голову. На Востоке, когда кто-то умирает, то бреют себе голову мужчины. Он себе голову выбрил. Его увидел царский садовник и спросил, по кому траур? Что случилось? И парикмахер ему ответил, умер сам Сунанда Ганхарва. Ну и такая ситуация щепетильная, да, кто-то умер. А садовник, он побоялся спрашивать, кто конкретно. Ну, имя красивое, наверное, какой-то великий человек, раз кто-то ж побрился, все. И он как-то постеснялся переспрашивать. Подумал, кто-то уважаемый, оставил тело, умер. Не буду спрашивать, а то выгляжу как-то я нехорошо, как-то глупо. Кто это? Как-то нехорошо так переспрашивать. Поэтому, чтобы не выглядеть глупо, он решил, надо тоже побриться. И он тоже побрился. Затем этого побритого садовника встретил царский повар. Ну, там уже вообще, ну, потерялась, так сказать, история. Ну, Сунанда Ганхарва, разве ты не знаешь? Тот понял, нельзя отставать от всеобщего траура, тоже побрился. Так вечеру побрилось уже полдворца. И, наконец, царь заметил, что все уж больно переживают по поводу чьей-то кончины. И спросил, ну что там, кто там. Ему все сказали, да вы что, царь, о, великий Сунанда Гадхар оставил нас. И он видит, весь дворец уже лысый ходит, что делать. Раз уж весь дворец побрился, царь подумал, ну я-то не должен, я же правитель. Как я могу отставать? Что подумают обо мне подчиненные? Поэтому бог с ним, кто он там, непонятно, ну ладно. Опозориться нельзя, тоже побрился. Но когда вечером он попросил обрить свои волосы царицу, на царицу это так просто впечатление не произвело. Женщины волосам много отдают внимания. Поэтому он сказал, я должна точно знать, ради кого ты меня просишь с прической-то расстаться. И она пошла всю эту цепочку выяснять. Всех доставала откуда-то из кровати, вытаскивала, мучила. Добралась до самого первого. На парикмахера узнала страшную правду. Осел умер. Что мы какие-то простые вещи должны понять. То есть мужчина любит, женщина наполняет эту любовь конкретикой. Вообще, когда мы любим, ну, когда мы говорим о любви, мы должны понимать, что любовь это очень конкретное чувство. Представьте себе, что кто-то говорит, что влюбился. Мы сразу переспросим, в кого? Он говорит, ну, в кого-то, я даже сам не знаю в кого. Он в какую-то девушку, она приезжала на автобусе, и все, я в нее влюбился. Это очень странно. Сейчас никто не знает, кого он любит. И это распространяется на все виды любви. Мы не знаем своих партнеров. Мы не знаем супругов. Мы не догадываемся, что это за устройство такое человек. Трактаты нам объясняют, человек — это соединение тела и души. Тело более-менее понятно, но душа никто не знает. Тело становится неинтересным уже через несколько месяцев после совместной жизни. И что остается? А на уровне души мы не знаем, как общаться, поэтому грустно становится. Ищем новое тело. Какой смысл? Друзья время от времени превращаются в смертельных врагов. Потому что также дружба на уровне тела. Любимая работа превращается в сущат. И так доходит до самой высшей любви, до любви человека к Богу. Все говорят, что любят Бога. Но любого человека спроси, он Бога любит. 100%. Ну, конечно, люблю. Какая проблема? Но что конкретно они любят, кого конкретно, как конкретно они любят, никто сказать не может. А подробности? А подробности нет, просто люблю. Этого достаточно. Очень странно. Любовь всегда конкретна. В любви всегда есть конкретика, четкая. Поэтому и в современном духовном развитии также наблюдается этот эффект медового месяца. Человек вроде бы обращается к духовной жизни, вроде бы пытается что-то о духовности узнать, но надолго его не хватает, он не хочет конкретные вещи узнавать. Все, любовь в сердце, и все, этого достаточно. До свидания. Недостаточно. Недостаточно. Представьте, что ну, жена приходит вечером домой, муж говорит, где ужин? А жена ему говорит, я тебя в сердце люблю, дорогой. Ну тогда он и тогда я тоже тебя в сердце люблю. Денег не проси. Любовь — это всегда конкретный обмен, это четкое понимание, чем помочь, что отдать, как послужить. Иначе все это заканчивается и превращается в цинизм. А цинизм — это признак того, что в любви мы не разобрались с конкретикой. Мы не поняли, кого любим, за что любим, как любить, что такое любовь. Просто не разобрались и все. Неинтересно читать книгу на иностранном языке, если вы его не знаете. Так же и любовь. Неинтересно ее читать. Вот он человек. Познакомились, поженились, дальше неинтересно. Читать не можем друг друга. Не можем понять, что требуется душе, как ее удовлетворить, каковы обязанности. Поэтому мы должны разумом понять, к чему мы идем. Разумом понять, какова цель нашей жизни. А иначе все превращается в некоторую пустоту, опустошенность. Это, как мы говорили, мы с этого начали, этот кризис средних лет. Человек вдруг понимает, что все, что он делал, ни к чему не привело. Он ни сам счастья не смог найти и не смог сделать счастливыми других. И он вдруг понимает, что сам несчастен, и те, кто с ним сталкиваются, тоже становятся несчастными. С этим надо что-то делать. Что делать? Просто узнать. Ничего сложного. Просто узнать, какие-то усилия приложить, развить свой разум, то есть набить его нужной информацией, заставить полочку о любви с соответствующей литературой. Литературой о любви. В этом наша задача. Вопросиком давайте переходить. Уже многое сегодня сказал. Можно еще по вчерашней лекции также задавать, если вчера какие-то были недопонимания.
2: Можно еще раз повторить, это любовь, это конкретика, да? Чем помочь, что отдать, что-то еще вы сказали.
1: Все. Мы должны все понимать. То есть, если мы кого-то любим, что мы должны? Мы должны все узнать о этой личности. Например, человек говорит, я люблю футбол. Ну давай, рассказывай. Нет. Я люблю музыку, давай, рассказывай. Я люблю компьютеры, давай, рассказывай. Давай, то есть, а любовь — это конкретика. Мы должны узнать об этом все. То есть если человек говорит, что я люблю, он должен знать об этом все. Но если мы говорим, что любим человека, а не знаем большую его часть, душу, потому что тело временное, а с ним все понятно, оно рождается, взрослеет, стареет, болеет, умирает. Тут все понятно, все очень грустно и банально. Ни у кого как-то по-другому не пойдет. У всех одно и то же. Тут все понятно. Но внутри этого всего находится нечто живое, нечто настоящее. Что интереснее, машина или водитель этой машины? Вот сейчас людям машины интереснее. А замечали, да? Нет, водитель интересен. Должен быть интересен водитель.
2: Привлекает сначала машину.
1: Водитель, да, вот мы машиной привлекаемся. А главное, представьте, что у вас замечательная машина. Вот прямо вот супер-пупер, она уже сама поворачивает где надо, сама останавливается. Но водитель бешеный. Вы с ним поедете в этой машине? Вот ему прямо нравится на красный свет проезжать. Вот прямо его вот радость какая-то берет. Чтобы проскочить на красный. Вот проскочил, проскочил, проскочил. Я с одним таким ехал, недавно. Красный, красный. Смотри, как здорово мы идем. Проскакиваем, проскакиваем. Говорю, все, спасибо, спасибо. Мне уже выходить, моя остановка, все. Главное, никакая машина, главное, какой водитель. Машина может быть прекрасная, водитель там грустный. А бывает, что машина грустная, а водитель хороший. Понимаете? Поэтому так нас тела обманывают. Мы по телу ориентируемся. Встречают по одежке, да? А провожают? По уму, да, то есть по внутреннему миру провожают. Вот это и есть кризис семьи, вот этот медовый месяц или вообще кризис семьи. Что мы по телу ориентировались, все, над телом столько было приготовлений, чтобы друг другу, вот, так сказать, пыль в глаза нагнать. Все. Человек, он боится кашлянуть во время свидания. Все, боится, чтобы его тело не подвело его. Столько приготовлений, столько напряжения. 5 часов до свидания. А потом полчаса свидания, и потом отдышаться невозможно, так трудно себя держать в руках. Столько, чтобы до свадьбы все дошло. Но потом мы расслабляемся, и всем становится понятно, там еще внутри кто-то живет. И этот кто-то очень подозрительный. Так-то в теремочке живет. Выходи. И он выходит. Когда тело расслабляется, начинает выходить сознание. И там такое сознание выходит. И мы вдруг понимаем, обманули. На одежке развели, накрасили, пододели, подрасчесали, надушили, заманили. И так оба думают причем. И тот и другой в ужасе смотрят друг на друга. И видят там внутри совсем другую личность. Совсем другую личность. Поэтому на Востоке всегда был этот принцип не доводить до вожделения, чтобы будущие муж и жена общались без вожделения. Я рассказывал, может быть, это вот идея смотрин, да? Mm-hmm. То есть, когда при родителях парень и девушка общались без вожделения, и они общались на интересные темы, что им интересно, они пытались внутренний мир увидеть. А смогут ли они жить с этим внутренним миром дальше? Потому что если вожделение вспыхнуло, все, они оба выключены. Видели на влюбленных людей? Они отключены. Это у них там тумблер где-то раз, выключился, и все. Скоро весной появятся такие на улице. Отключенные пары. Все, разума нет, разум отключен. Разум отключен. Особенно, кстати, мужчины отключаются. Мужчины и женщины, у них так устроено в сознании, что у мужчины либо разум работает, либо чувство. Поэтому если у мужчины чувства включились, разум полностью отключается. Все. Абсолютный зомби. Женщина более хитро устроена. Женщина всегда более сложную скорость имеет. У нее все время и разум, и чувства включены. Поэтому у нее, когда чувства полностью включаются, у нее разум тоже не отключается, она все равно что-то планирует. Она любит, но все равно планирует. Поэтому все женщины знают. Женщины так просто не любят, да? У них все равно там план зреет. Но это же ей позволяет, но это же ей мешает трезвое решение принимать. Потому что, ну, когда она пытается на разум полностью переключиться, чувства все равно остаются. Поэтому она жалеет. Например, она не может наказать, ну, ребенка, да, ей трудно. Потому что чувства остаются. А папа приходит, кого наказать, что наказать, ремень. И ребенок сразу понимает. Поэтому есть такая материнская мантра: папе расскажу. И ребенок понимает, папа сейчас если переключится, то все, бесполезно орать. А мама все время защищает, ой, не надо его так сильно, зачем? Вот это нужно учитывать.
3: Вопрос, да.
4: А вот как разделить любовь к Богу бескорыстно, если есть ненависть к себе, если нет любви к себе?
1: Нет любви к себе, потому что я не понимаю, кто я, и это меня бесит. Представьте, что я сейчас все забыл. Как меня зовут, мой номер паспорта, номер телефона, где я живу. Есть у меня семья или нет у меня семьи, то что у меня будет внутри? Ну, злоба будет. Да что такое? Да, давай власть. Адрес забыл, собственно, адрес. Представьте себе сейчас, какое у нас будет раздражение. Вот отсюда появляется нелюбовь к себе. Я забыл, кто я, что я вечная душа. Любые страхи, любые расстройства, а любое вот это вот негативное явление, явление в сознании, оно возникает только от одной проблемы. Я забыл, что я вечная душа. Вечная душа. Вечная душа, которая сейчас вынуждена находиться во временном теле. Поэтому у нас есть временные обязанности. Поэтому как только я об этом узнаю, как только я об этом вспоминаю, большинство таких глубинных проблем тут же решается. Страха никакого нет. Страха нет. Потому что я понимаю, что жизнь вечна. Например, если я сейчас скажу «до свидания», выйду в эту дверь и уйду. Это будет для кого-то большой проблемой или переживанием, или шоком? Нет. Не будет. Но если я сейчас прямо на этом столе умру. Это будет шок? Будет. Хоть какая-то разница, скажите мне, между этим есть? Нету никакой разницы. Я просто вышел и пошел дальше. Просто к этому мы философски привыкли, а к этому нет. Но на самом деле то же самое происходит. Что мы говорим, когда кто-то умирает? Куда ты ушел? Куда ты ушел? Куда ты ушел? Он ушел, мы говорим. Он ушел, он реально ушел. Потому что если мы просто тело, тут вообще надо разговаривать не о чем. Нужно разойтись быстрее и пить пиво. Нет. Мы разговариваем только потому, что мы все понимаем, мы вечная душа. Мы вечно молодые души. У души есть вечно вот этот молодой возраст, примерно 15 лет. Это состояние души, вечно молодая душа. Поэтому, ну, ребенок, он себя ведет так, ну, немножко как повзрослее, потому что его душа старается себя вести как более взрослую. Поэтому он там во взрослые игры играет, да, то есть еще что-то. А взрослый, он никак не может повзрослеть. Его начинает пугать его собственный возраст, его собственное тело. Сейчас я живу в одной квартире, и там, когда выходишь утром, там зеркало большое висит. Я когда выхожу, все время вздрагиваю. Это я. А с утра так лучше себя не пугают своим собственным видом. Я каждый раз пугаюсь. Вот уже 2 дня живу, и уже 2 дня пугаюсь. Да. Потому что я-то понимаю, что я молодой, мы все это чувствуем. Все это чувствуют, что мы молоды. А вот тело как-то вот что-то, оно как-то вот не согласно, да? Вот оно как-то вот. Да. Но когда мы остаемся без публики, мы себя все равно, ну, как дети ведем. Или мы на природу выезжаем, все довольны, счастливы. Как только мы расслабляемся, мы себя как дети ведем. Потому что истинная природа души — это вечная молодость. Она есть вечная молодость, она есть. Но тело заставляет нас следовать правилам. И мы им должны следовать, этим правилам, правилам культуры. Взрослые себя должны как взрослые вести, дети как дети. Это условия, чтобы как-то существовать, чтобы не оскорблять друг друга. Но мы не должны забывать, что мы вечные души. И поэтому мы должны изучать правила для тела, науку о теле, да, ее нужно знать, но также нужно изучать науку о душе. Это также часть нашей реальности. Поэтому сейчас есть некоторый, ну, перегиб, ну, много материального знания, мало духовного. Нужно просто немножко восстановить. Материальное знание также нужно. Оно обязательно нужно, конечно же, это часть нашей жизни сегодняшней. Но проблема, ну, в том, что духовное знание уходит. И как только мы начинаем слушать о вечности души, нам тут же легче становится. Тут же все страхи пропадают. Потому что чего мы боимся? Мы боимся только незнания. Почему мы сейчас тут сидим и не боимся? Потому что свет есть. А представьте, вот темный подвал, и нам нужно идти. Темный подвал. Я помню, мне нужно было идти и темный подъезд. И мне нужно было на 8-й этаж. По темному подъезду рано-рано утром пробираться. Абсолютная темнота. Я взрослый человек. И все равно такие ощущения. Идешь, что-то где-то там шелестит, скрипит, что-то мягкое. И что быстрее, быстрее, быстрее? Мы хотим быстрее выбраться из невежества, мы хотим быстрее на свет. На свет хотим быстрее. И также знание, как только мы видим свет, знание, говорится, ома гьяна, гьяна, свет. На санскрите свет. Источник света. Как только мы с этим источником света связываемся, тут же все страхи уходят. Поэтому у нас должен быть дома какой-то источник света, какие-то трактаты важные, которые бы мы могли изучать. То, что я сейчас рассказываю, это вторая глава Бхагавад-гиты. Одна из глав этого трактата о вечности души и временности тела. Очень важный трактат. У кого еще нет, пожалуйста, приобретите. Я даже на память распишусь, кому хочется память обо мне оставить. Очень важная вещь. Я изучаю этот трактат 20 лет уже. Я каждый день читаю 2 лекции по этому трактату. Каждый день. В течение последних многих лет. И столько всего. То есть это вот... Это суть духовных трактатов. В них тоже есть эта бесконечность. Есть современное явление. Это газета. Это то, что прочитал, выкинул. Прочитал, выкинул. Прочитал. Даже, знаете, не прочитал, а просмотрел. Просмотрел, выкинул. В самолетах дают такие газеты, знаете, просмотрел и выкинул там же. Духовный трактат, одна книга на всю жизнь. Им можно упиваться глубиной, широтой, вот этим счастьем. Это то, что страх лишает. То, что нас от страха избавляет. А когда мы избавлены от страха, мы можем любить. В страхе невозможно любить. Страх сковывает, страх ворует любовь. Страх уничтожает любовь. Нужно сначала от страха избавиться, от страха смерти. Потому что смерти нет. Ее просто нет. Нас обманули. Нет смерти. Сейчас очень хитро сделали. Отменили прощальную музыку.
2: Да.
1: Заметили? Вот я помню свое детство, все время где-то играло, каждый день. Бам-бам-бам-бам. И это как-то напоминало.

0: без усилий. Усилия нужны. Но это же жизненно важные вещи. Что такое жизненно важная вещь? То, что связано с жизнью и смертью. И именно об этом мы не говорим, о чем угодно. Как деньги побольше заработать, как здоровье поправить, еще что-то. Так главное, это жизнь и смерть. Как мы этот госэкзамен пройдем? Это самое главное. Готовимся ли мы хотя бы к нему? Становимся ли мы все бесстрашнее, а значит все счастливее с каждым днем? Если да, то мы мудрецы, мы идем этим путем мудреца, а путем будхи-йоги. Если нет, то мы идем путем глупца. Есть йога, а есть пхога. Йога это развитие, а пхога это деградация. Поэтому нельзя быть пхогом, надо быть йогом.
1: Бхога.
2: Как вот послужить супругу на уровне, на материальном уровне, как более-менее понятно. А как послужить на духовном уровне?
0: Когда мы сами этим вопросом задаемся, это влияет на всех наших окружающих. Когда кто-то один меняется, это влияет на всех. Например, если вы пошли на кухню и стали там что-то жарить, все это заметят? Все начнут принюхиваться. Все. Это влияет на всех. И потом что все попросят? Все спросят, что ты там жаришь? А потом, ну-ка давай-ка, пойдем-ка вместе поедем. Какое-то время на это уйдет. А не думайте, что это быстро происходит. Самое главное, в науке о любви ничего не навязывать. В любви нет насилия. А когда в любви появляется насилие, это уже изнасилование называется. Большая разница. Большая разница. Поэтому и так же, когда мы хотим чем-то поделиться, не должно быть насилия. Вроде бы торт, да, это хорошая вещь, торт. Мы бы сейчас все бы съели по кусочку торта, все. А представьте, что нас сейчас связали скотчем и насильно кормят тортом. Ешь! Как мы это будем?
3: Перебиваю, вот хотела бы спросить сейчас на Семила, да? Если вот насильно воздействует на человека против его воли, вот так возьмем, когда он хочет уровни семьи, да, или супруга, или дети, если они его специально тирали остальных членов семьи, то как вот не вести себя в
0: армию? Когда кого-то тиранит и есть насилие. Если тиранит, нужно в органы обращаться.
4: Нет, а тиранство есть разное. Есть физическое, есть...
0: Нужно обращаться в органы. Есть разные виды органов. Если это не входит под уголовный кодекс Российской Федерации...
4: Психологическое тиранство нужно.
0: Да. То нужно обращаться в органы старшинства.
3: Ну, а вот если вот, например...
0: Ну, я понимаю. Давайте тогда вы все расскажите, а потом...
3: Это материнская любви, да? А, например, вот если ребенок, что бы он ни делал, да, плохого, она все равно продолжает его любить. Но если все-таки ребенок делает плохое, а мать от этого страдает и в то же время не может ему помочь. Как вы говорите, обратиться в органы.
0: Равно... Пусть обратится к специалисту. Мы должны понять, что есть ситуации. И всеми ситуациями занимаются какие-то специалисты. Например, семейными ситуациями раньше занимались бабушки и дедушки. Это была их профессиональная задача. Потому что раньше рожали много детей, и, соответственно, еще больше появлялось внуков, и все как нужно было женить и так далее. То бабушки к своему уже преклонному возрасту были суперпсихологами. Видели лица таких бабушек, у которых много внуков? Которые видели все, видели всех. У них такой, знаете, этот здоровый скептицизм. Это была их профессиональная работа. Так как бабушек и дедушек уничтожили на корню, поэтому психологи нужны. Сейчас огромные деньги все платят психологам. За что? За просто отсутствие бабушек и дедушек. В этом некоторая наша проблема, поэтому сейчас этот вопрос... И прозвучало, что семейные проблемы возникают, а естественная система разрешения семейных проблем уничтожена. Нет бабушек и дедушек. То есть у них нет опыта. Даже если она есть, то у нее опыт маленький. Только свой опыт двух разводов и недовоспитанных детей. То есть маленькие семьи совсем, это проблема маленьких семей. Потому что культура разрушается, мы разрушаем.

0: Через любить мы не хотим рожать. Любовь уходит и уходит система деторождения. Дети не хотят рождаться. Так как нет любви, мы не хотим приходить в это место. Вот представьте, что вы подходите к какой-то двери, вы даже хотели туда прийти, а там орут, кричат, посуду бьют, матерятся. Вы туда зайдете, в эту дверь? Вот то же самое душа думает, где бы мне родиться? Где бы мне родиться? Тут везде орут, кричат, посуду бьют. И она подходит, но не рожается. Поэтому сейчас такая проблема с деторождением. Огромнейшая проблема. Понимаете? А там с плотными рождаются иногда. Одеться некуда, да. То есть этот принцип, что, в общем-то, если мы готовы делиться своей любовью, то ее может быть очень много. Поэтому, если нет какой-то системы естественной, о которой мы можем искать, то мы можем искать неестественную какую-то систему. Та же психология, то есть это естественный ответ социума на то, чтобы заменить бабушек и дедушек. Но просто нужно понимать, что и решение будет немножечко другим. Нужно свой разум обретать. Это некоторая наша задача. Помните, я сегодня говорил, что в семье мы обязаны экспериментировать. Потому что мы попадаем в какую-то ситуацию, и это ситуация изменений. Вдруг хороший человек начинает себя плохо вести. И мы должны подбирать ключики. Мы должны вот так пробовать, вот так пробовать, вот так пробовать, вот так пробовать. И главный закон — до конца стараться держаться милосердия. До конца стараться. Не доводить до ампутации. Не доводить до тяжелых решений. Потому что если мы теряем взаимоотношения, мы уже никак не можем воздействовать на эту ситуацию. Просто никак. Если мы разрываем наши взаимоотношения, то мы просто теряем эту ситуацию. И она остается в виде долга. То есть мы опять будем должны родиться, опять найти друг друга и опять продолжать эти взаимоотношения. Поэтому, знаете, есть такой закон, он подмечен даже психологами. В любом коллективе из 100 человек трое становятся вам врагами. Трое вас начинают сразу ненавидеть изначально. Они просто видят, и вы им уже не нравитесь. Трое из 100 сразу начинают вас недолюбливать. Почему? Мы ничего им не сделали. Замечали это? Даже мы так смотрим, абсолютно новый человек, что-то мне не нравится. Не нравится он мне. Так иногда ко мне приходит какой-то слушатель и говорит, вот у меня дома вот такая проблема. Говорит, не нравится мне ваш Вячеслав Олегович. Ну что делать? Потому что у нас было прошлое. Мы сейчас знаем о вечности души, у нас было прошлое, и мы задолжали в своем прошлом. И поэтому мы сейчас узнаем его. Душа видит. Ага, что-то не нравится он мне. Мы его узнаем.
1: То есть мы его должны?
0: Мы его узнаем. Мы были связаны, у нас были вот эти неразрешенные отношения. Неразрешенные отношения. И мы их должны опять разрешать. И мы их начинаем опять разрешать, у нас сразу же конфликт. Сразу же конфликт. Мы даже еще слова друг другу не сказали, а нам уже даже подходить не хочется. И этот конфликт продолжается.

есть. Просто сейчас оно немножечко размазано. Размазано через философию, через психологию, через культуру размазано. Но в конце концов наша задача самим стать такими специалистами. Мы должны понять одну простую вещь, ничего в этом мире зря не происходит. Это наш экзамен. Мы должны его сдавать, и иногда его приходится сдавать один на один. Знаете, что такое экзамен? Когда ты один на один остаешься, когда все выходят, ты один, ты и твой преподаватель. И вот тут проверяется все. И если я не готовился, то я бешусь. У меня вот тут вот внутренняя злоба возникает. И я начинаю орать на этого преподавателя, ругать его. Не тот билет мне дали. Специально подсунули. Нет. Помните, мы говорили, наши родные и близкие — это наши экзаменаторы. Если мы не готовы к этому экзамену, ну что делать, в конце концов? Мы должны быть смиренны и принять это. Я не готов. И идти готовиться. Мы провалили, может быть, какой-то экзамен. Что делать? Как знаете, второй ребенок иногда. Родители становятся на втором ребенке уже родители. Первый ребенок иногда для них — это некоторое чудо. Потому что бабушек нет, дедушек нет, они сами один на один. И иногда это абсолютное чудо. Только на втором они уже становятся родителями, уже понимают, что это такое. Что делать? Вот иногда мы проваливаем какие-то экзамены, нужно это принимать, нужно принимать двойки. Нужно сожалеть, нужно исправляться, нужно идти пересдавать. И не нужно стараться это забыть. Есть такой момент, мы пытаемся выдавить из своего сознания наши неудачи. Не нужно. Нужно понимать, что это моя честная двойка. Я не готовился. Я должен этот урок извлечь. Нужно готовиться. Сколько я в день, а в действительности изучаю науку о любви? Сколько? Ну хотя бы 15 минут. Хоть что-то я делаю для любви. И почему я потом удивляюсь, что любви нет? Что вместо любви горе приходит? Почему я потом удивляюсь? Мы должны прикладывать какие-то усилия, чтобы стать хорошим поваром, сколько нужно готовить. Чтобы блин научиться печь, сколько надо блинов испортить. Чтобы варежки научиться вязать, сколько нужно варежек связать, чтобы они нормально стали получаться. Чтобы фугу Баха сыграть, сколько нужно заниматься. Сколько нужно гаммы играть, чтобы Баха сыграть. Чтобы каждая рука отдельно играла. Есть музыкант? Сколько нужно усилий? Много надо усилий. Так чтобы пришла настоящая любовь, сколько нужно усилий? Это не просто шутка, что я читаю романы, телесериалы смотрю, разговариваю о любви с подружками. Нет. Я должен реально изучать науку о любви. Я должен изучать. У меня должна быть тетрадка. Я должен формулы себе выписывать. Я должен с мудрецами общаться. Нужно усилия прикладывать, усилия. Раньше обучение с 5 лет начиналось. Сейчас мы к 40 догадываемся, что есть какая-то проблема в моей жизни. Поэтому, конечно, что делать? Чем раньше мы начнем заниматься, как бы это ни звучало странно, любовью, тем лучше будет для нас. Просто мы не занимаемся этим вопросом, мы думаем, все само собой получится. Бах сам собой сыграется. Надо просто почаще хлопать. По клавишам, знаете, ну как дети, они видят музыканта и подходят и начинают руками хлопать. Вот мы такие же. Мы знаем, что есть любовь. И как начинаем свою семью создавать, и прости Господи, начинаем хлопать по этим клавишам. Нету никакого Баха. Нету. Нету красоты никакой. Нужно заниматься, учиться. Делать это хотя бы по чуть-чуть, как мы говорили, хотя бы по чуть-чуть, но а принцип капля камень точит. А вот эти усилия, регулярные усилия приводят к тому, что мы способны сдвигать несдвигаемые вещи. Если мы каждый день прилагаем маленькое усилие, это намного лучше, чем редко прилагать огромные усилия. Поэтому по чуть-чуть, каждый день, но понемножечку. Возьмите трактатик, домой, заведите закладку. Знаете, есть такое передвигающиеся закладки. Помнит кто-нибудь это явление? Что закладка есть. Сейчас уже перестали закладки покупать. Но я помню раньше, приходишь в магазин, закладку себе выбираешь.

0: Раньше, помните, разные закладочки. Сами делали закладки. Сейчас закладки все ушли куда-то, никому не известно. Закладки на вашей полке должны передвигаться. Они должны жить, эти закладки. А не то, что там, знаете, полка умерших закладок. И уже открываешь на этом месте, и ничего не помнишь. Когда я это читал, там умерла эта закладка. Там запах умершей закладки уже все. Есть такие у всех закладки? Нет. Есть.
1: Нет умерших?
0: Да, нет умерших. Они так находятся иногда. Я тут читал, там такой клочок газеты. Чего я тут читал? Им, понимаете, надо заново начинать. И заводим новую закладку. И ее тоже убиваем в этой книге. Умерла очередная закладка. Ну что такое? Ну. Пусть они будут живыми, пусть она будет переходящая на закладку, пусть она по всем книжкам проходит. Мы же раньше одну книгу за ночь читали. Не я один, я уверен. Одна книга за ночь. И реально даже спать не хотелось, так было интересно. Даже, да, реально. Ну пока не прочитаешь, не буду спать. Ну куда это все делось? Куда? Телевизор что съел? Все съел телевизор. Нужно учиться выключать телевизор. Просто выключайте, научитесь. Кто сильнее, вы или телевизор? Докажите ему, что вы сильнее. Выключите, почитайте книгу, реально. И я вам скажу, он будет сильнее какое-то время. Включи меня. Включи меня. Хотя бы на полчаса. Ты же не знаешь погоду на завтра. Как ты будешь жить? Включи меня. Некоторая должна быть. Это называется владелец своих чувств или госвами. Это стадия йоги, когда мы контролируем себя, когда мы сильнее своих чувств. Я сказал, я сделал. Это называется госвами. А есть годаса. Это слуга своих чувств. Что мне говорит мой ум, то я и буду делать. Включи телевизор, и мы включаем. Он говорит, не выключай. Спи с телевизором. И мы спим с телевизором. Раньше хотя бы эту пикалку включали. Не забудьте выключить телевизор. Сейчас ее убрали, и все просто люди спят с телевизором. Главный член семьи. Мы с ним засыпаем.
2: Когда мы контролируем, как это?
0: Когда мы контролируем, голос с вами. Голос с вами. Да. А когда мы не контролируем, год дался. Слуга чувствует. Где-то еще рука тянулась, да?
3: Ага. Еще можно спросить, а как оплатить кармический долг бывшему мужу?
0: Чего вас расстроить? Нет бывших мужей.
3: Придется вернуться.
0: Все отношения сохраняются. Поэтому мы не можем расплатиться со всеми долгами. Мы просто должны перейти с уровня долга на уровень души. А это значит, что мы должны всех живых существ воспринимать как своих братьев и сестер. Мы должны поменять свое мировоззрение. И когда мы меняем свое мировоззрение, то все долги аннулируются. Так как переход с первого курса на второй. Даже если вы что-то не доздали, но вас перевели, ну и Бог с ними. С этими недозданными какими-то хвостами. Что-то где-то недоделали, недоизучили. Надо перейти на следующий уровень мировосприятия. На следующий уровень. На уровень души. Если мы действительно будем видеть, что в каждом теле, временном теле, находится душа, то наши материальные долги, они будут аннулированы. Не сразу, но будут. Будут прощены. Есть такой момент прощения. Нам не нужно возвращаться и доделать. Это какой смысл? Нет смысла. Мы не доделаем все это. Не хочу вас расстраивать, но концепция вот этого аннуления кармы, подчистки кармы, это немножечко такая сентиментальная концепция. Почему она сентиментальная? Потому что мы вечны. Сколько у нас этой кармы? Сколько мы ее накопили, представьте себе. Вот тогда-то говорится, накопленная карма представляет из себя у человека гору, как Эверест. И вся она состоит из последствий его деятельности, каждый из которых размером как горчичное зернышко. И за жизнь мы чайную ложку этих зерен аннулируем. Зачем вообще этим заниматься? Не нужно этим заниматься. Нужно перейти на другой уровень мышления, на уровень души. Узнать о душе и начать общаться как душа. И видеть в каждом живом существе вечную душу. Вот это называется уровень А-карма. То есть А — это нет, кармы нет. Вот именно это описывается в Бхагавадгите. Как с уровня кармы, попытки рассчитаться по всем долгам и, наконец, устать окончательно. Перейти на уровень А-кармы. Просто попросить прощения у всего мира и перейти на другой уровень, уровень жизни. Это возможно. Это есть будхи-йога. Это можно сделать с помощью разума. С помощью разума. Поэтому мы продолжаем сожалеть. Мы ведем себя верно, мы раскаиваемся, но понимаем, что все не исправишь. Поэтому мы исправляем свое сознание и больше так никогда не делаем. Переходим на другой уровень мышления, в другой уровень жизни.
1: То есть получается, можно в данном временном теле это достичь?
0: Да, конечно. А иначе зачем мы тут собрались?
1: Спасибо.
0: Если в этом теле это невозможно, тогда встретимся в следующем. Именно в этом.
1: Спасибо.
0: В этом. Нужно сейчас это делать. Сейчас. Это возможно. Это не зависит от времени, это зависит от нашего желания. Говорится, что изменить сознание можно от лавоматры. Лавоматры — это 1/11 секунды за это время. И за 400 жизней можно не изменить ничего в своем сознании. Поэтому все от нашего желания зависит. Можете прямо сегодня все изменить. Ничто вам не мешает прямо сегодня все это изменить. Ну а что это значит? Значит, я какие-то усилия буду каждый день прикладывать. Для того, чтобы помнить о душе, думать о душе, изучать науку о душе. Это крайне важно. Что я изучаю, туда и иду. Понимаете, я иду туда, о чем я думаю. Если я думаю о вечности души, то я иду в мир вечности. Если я думаю о временном теле, то я остаюсь во временном мире, где все время рождение и смерть. О чем я думаю? Да?
3: А как увидеть душу в человеке?
0: Сначала, а помните эту последовательность? А сначала я должен об этом узнать, что это такое. Потом я должен это найти. То есть что значит найти? Общаться с теми, у кого уже есть этот опыт. С теми, кто видит. Потом я должен получить свой опыт, потом передать его другим, и так действительно стать счастливым. Да, помните, мы это изучали? Ну так во всем. Так как музыкант, да? То есть он должен сначала понять, надо ему это или нет, что такое музыка, нужна она ему или нет, что это такое. Потом он должен пойти и учиться. Он еще не стал музыкантом, он только учится. Потом он должен получить опыт, стать музыкантом, почувствовать, что это такое, владеть гармонией, начать импровизировать. Музыкант рождается тогда, когда он может импровизировать. Ну, когда его руки гармонию чувствуют, когда его сознание чувствует гармонию. Потом он должен научить этому других и так достичь совершенства в музыке. То же самое здесь. Первая ступень – мы изучаем науку об отличии души от тела. А вторая ступень – общаемся с теми, кто тоже это изучает, делимся опытом. Третья ступень – мы это начинаем реально осознавать. К нам приходит реальный опыт, мы это понимаем, мы это видим, мы это осознаем. Помните, мы говорили, разница между видением и зрением? Вот зрение – это когда физиологический процесс не наполнен знанием. Поэтому сейчас мы смотрим, но душу не видим. Надо наполнить знанием. И у нас появится фильтр, который позволит увидеть душу. Мы ее реально увидим. Это называется видение мудреца. Но это не дешевка. Не дешево стать мудрецом. Нужно усилия приложить. Даже музыкантом стать, сколько надо усилий приложить. А мудрецом тоже надо приложить усилия. Но это настоящая ценность. Потому что это решает проблемы рождения и смерти. Мы начинаем видеть жизнь. Мы сейчас жизнь не видим, мы сейчас только смерть видим. Мы должны видеть душу, вечную душу, живую жизнь.
4: А Позвольте еще вопрос.
0: Да.
4: Вот вы говорили, что вот раньше была культура семейных отношений, что единый отец и все братья и сестры, да? А как это получилось, что при революции это сразу все рухнуло? То есть брат на брата?
0: Все постепенно разрушается, потому что мы меняем вечные ценности на временные. И вражда – это уже результат потери ценностей. Когда мы получаем знания, но опыта нет. Когда вот вся эта цепочка, вот здесь этот круг, он не восстанавливается. Поэтому знания еще давали какие-то, но опыта духовной жизни уже мало кто получал. Уже духовность стала теоретическая. Такие, как мы говорили, теоретическая кулинария. То есть рецепты были, трактаты изучали, но уже никто этому особенно так не старался следовать. Уже это все стало театральным. А так как никто не чувствовал счастья в своем сердце, началась вражда, и она до сих пор идет, эта вражда. Вражда – это признак того, что мы потеряли видение вот этого, ну, единства. Мы потеряли видение души. Мы знаем об этом, даже можем говорить, но не доходим до стадии видения, до стадии мудрости. То есть кулинария теоретизировалась. Так же и духовность, она теоретизировалась. Посмотрите, все говорят о духовности, но кто реально идет этим путем? Единицы. Вот в чем проблема. Все говорят, все теоретики. Люди легко говорят о чем угодно сейчас. Сейчас мир легких слов. Все могут говорить, о, политики все говорят, как государством руководить. Каждый министру дает советы. Напиши письмо Путину. Все советуют, что угодно. Как лечиться сразу? Все советуют сразу. Как, только скажи, что у тебя чего-нибудь болит, все сразу тебе помогут. Как детей воспитывать, сразу все помогут. Как мужу там что-то научить, сразу все помогут. Все знают. Но опыт у кого-то реально есть. Кто-то дошел в реальном опыте. Кто-то может реально вот сказать, что у него опыт. То есть что такое? Это, знаете, раньше это добивались через некоторую систему династий. Что такое династия? Ну, ребенок рождается в семье, и он идет по пути этой семьи. Совсем недавно это было, династия. И это что значит? Он родился в семье врача. Например, как это на Востоке происходит? Он рождается в семье врача, с 3-5 лет он уже с папой вместе выращивает лекарственные растения на огороде. Потом он видит, как все это происходит, папа его учит, как эти лекарства делать, он все это видит, узнает. Потом его отдают в институт в 18 лет или во сколько там. Он учится еще 20 лет, как следует всему. Доходит до стадии врача, когда он уже может лечить других. И у него уже какой опыт? Вот ему 40 лет, и у него какой опыт врачебный? Сколько у него лет? 35 лет врачебного опыта. Что дает династия? Династия дает специалистов. У нас сейчас что? Мы работу меняем 2 раза в год. Значит, попробую найти специалиста. Сейчас это самая большая проблема нашего времени. Найти специалиста. Представляете, что такое? К 40 годам у человека 35 лет опыта в его профессии. Сейчас у каждого 5 лет опыта максимум. 10 лет уже не найдешь так просто человека. 20 лет уже редкий случай. А специалист это 35 лет. 35 лет. А представьте, ему 70 лет, у него 65 лет опыта настоящего. И вот это общая проблема, то есть культура потеряла династии, то есть это вот доведение до опыта и сохранение опыта, передачу опыта. А духовность потеряла вот эту мудрость. То есть доведение человека от знания о душе, до видения души. И поэтому никто не может это передать, потому что это специализация потеряна. Так же, как нет профессионалов в других областях, здесь тоже потерялась эта вот профессионализация некоторая. То есть это общая тенденция. Она заметна. Поэтому мы живем в мире непрофессионалов, в мире профанов. Почти повар готовит хлеб, почти летчик ведет самолет, почти слесарь ремонтирует автомобиль, почти врач лечит, почти учитель учит. И мы почти счастливы. почти все работает. Почти. Ага. Где кто?
3: Ну, вот вчера говорили, что вежливый человек может всю жизнь прожить.
0: Культурный человек. Культурный.
3: Можно ли продолжить вашу мысль, что культурный человек, когда всю жизнь живет с одним человеком, может он быть счастлив?
0: Да, то есть вот такой культурный человек, мы говорим, это человек, который все время учится. Культурный человек может все время учиться, и он счастлив, потому что он все время учится. Поэтому он может с одним и тем же учителем всю жизнь прожить. Потому что он от него может все время учиться, и он счастлив. Когда я перестаю быть культурным, я не хочу больше учиться, я прогоняю учителя. Я с ним больше не хочу вместе жить. Он мне как учитель больше не нужен. Я просто не культурный, вот и все. Да, вот это правильная связка. Правильное мышление.
5: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

Нужна практика, нужна жизнь. Живи так, как будто чудеса возможны. Дальше. Ты 40 лет не изучала отношения. Ты изучала всякую фигню. Совершенно не сделаешь ни одной женщины на планете счастливой. Ни одну женщину сопротивление материалов не сделала во Вселенной счастливой. Ни одну. По-женски не сделала. По-мужски сделала, может быть, она там преподаватель, профессор, туда-сюда. Сама преподает сопротивление материалов. Сама уже стала сопротивляющимся материалом. Как кремень, она знает, что твердость. Одна женщина мне возразила во время семинара, она возразила, она подняла руку, говорит, вы настаиваете, что вот эта женщина, вот это мужчина, но вообще-то вообще не все женщины как женщина, не все мужчины как мужчины, это дискриминация так говорить. На самом деле бывают такие женщины, как вот не вы говорите, бывают такие мужчины, как вы не говорите. Я говорю, слушайте, я устал уже от ваших аргументов. За 3 минуты очень сильно устал. То есть, и люди уже устали, по-моему. Я говорю, что бы вы ни спорили, как бы вы ни спорили, у меня есть одна простая мужская дворовая. Я вырос во дворе с мальчишками, которые в основном из семей алкоголиков были. Хорошие, чистые, искренние парни. Многих уже нет в живых. Нет живых. Такая судьба. Я говорю, мадам, просто примите одну вещь. Есть законы, которые нельзя изменить. Законы, которые лежат в основе выживания всего человечества. Человечество может выжить только при одном условии, если оно будет воспроизводиться. Правда? Правда? Что нужно для того, чтобы человечество воспроизводилось? Кто нужен? Женщины, мужчины. Но это не главное условие. Нужно, чтобы женщины были как женщины. И женщина, с точки зрения, я не буду в детали сейчас схему на экране показывать, чтобы просто зачатие произошло, у женщины все должно быть мягким. У мужчины желательно, чтобы было все наоборот. Твердым. Твердый и твердый не пройдет номер. Он такой молодец. И она кремень такая с 2 образованиями, с работой над собой. У нее 30 прыжков с парашютом. Такая собранная. И вот они пытаются спасти человечество от вырождения. 2 мягких тоже не пройдет. На мягко. Он тоже такой мягкий, совсем мягкий такой. Он говорит, ну это не важно. Это очень все категорично. Нарушевич говорит, что вот мужчина так, женщина так. В жизни мы видим, что может быть мягкий мужчина, твердая женщина. Я говорю, слушайте, в жизни может по-всякому, но человечество выродится, если это будет не так, как оно положено Богом. Женщина должна быть мягкой, мужчина должен быть твердым. Вот и все. У него должно быть твердым, у нее должно быть мягким. Иначе человечество выродится, и все. И это закон. Никто ничего не изобрел. 2 мягких не смогли ничего зачать. 2 твердых вступили в противоречие, как крейсер «Варяг» с японскими судами. Не помню, в чем, где «Варяг» участвовал-то. Надеюсь, что я историю не попутал. Это не было зачатие. Война просто была. Поэтому есть законы, которые очень просты. Женщина должна быть мягкой, чтобы человечество дальше жило. Мужчина должен быть твердым, чтобы человечество не исчезло с лица земли. Все очень просто. Можете изобретать, что хотите. Но тут изобретения глупые. Они выглядят абсурдными. Чего еще можно изобрести? Это так.

0: Вашему вниманию лекция Энвера Измайлова.
1: Понимаете, если бы все в мире было бы устроено таким образом, связь между причинами и следствием была бы линейная, то есть вы бы видели видимую связь между причиной и следствием, тогда вы бы поступали бы правильно, но не потому, что это был бы ваш выбор, не потому, что это была бы ваша любовь, не потому, что это было бы ваше как-то действие, а потому, чтобы вы хотели получить благоприятные последствия. Понимаете, да? Вот. И вы бы превратились бы, мы превратились бы просто в роботов, которые действуют по определенной программе. Это не было бы жизнью, и тут не было бы возможности для любви. То есть любовь, она предполагает такие вещи, как преступление, она предполагает такие вещи, как вот эти все, вот то, что вот мы видим
2: вокруг. Он хочет, чтобы вы любили все.
1: Да, он хочет, чтобы мы любили друг друга, понимаете, и поэтому нет этой причинно-следственной связи линейной, вы ее не увидите. Вот. И поэтому у вас есть все возможности для того, чтобы не верить в закон кармы. Пожалуйста. Это предоставляет полнейшую свободу для человека. И только если вы захотите действительно любить и действительно жить как сознательное создание, вот только тогда вы увидите, как действует закон кармы на тонком уровне, причин и следствий. Когда вы увидите, что люди, которые ведут бесчестный образ жизни, не испытывают, безответственно позволяют себе, проявлять равнодушие, проявлять агрессию, проявлять неуважение к другим, проявлять высокомерие и все остальное, вы увидите, что их наказывает закон кармы жесточайшим образом. И в чем проявляется это наказание? Ну вот, допустим, у нас в народе есть такая поговорка, что если Бог хочет кого-то наказать, что он делает с человеком? То есть человек перестает понимать вообще, у него пропадает тонкая связь с жизнью, он перестает испытывать искренность. А если человек перестает испытывать искренность, это страшное наказание, потому что он не может быть счастлив. То есть неискренний человек не может быть счастлив. Если вы делаете плохо по отношению к другим, вы начинаете людей не любить. Еще Федор Михайлович Достоевский сказал, что люди ненавидят тех, кого они обидели. Да? То есть, когда мы делаем что-то по отношению к другим людям, мы начинаем их не любить. И из-за этого у нас появляется чувство, то есть мы перестаем испытывать искренние чувства.